0: Местное время 5 часов утра. Главное окружное радио.
1: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки...

0: стрелять по мне, а зацепит вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: Радио «Югра».
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Догорает закат нереальный, звучит трек инструментальный. Я смотрю на небо.

0: you.
1: Реклама. Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
7: И что ты сделал?
6: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
8: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске представили новинки в сфере цифровых технологий. В Нефтеюганске готовят к открытию уже второй в текущем году детский сад. Югорские конники завоевали медали Всероссийского летнего кубка. Полсотни павильонов с уникальными продуктами развернулись в Ханты-Мансийске. Речь о выставке «Цифровые технологии для всех», открывшейся в рамках 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. На площадках можно увидеть печать на 3D-принтерах, оценить возможности беспилотной авиации, а также систем, необходимых для безопасности и многое другое. В числе новинок – интеллектуальный прибор для досмотра. С виду обычная рамка-металлоискатель способна не только обнаружить и указать, какой вид оружия пытается пронести злоумышленник, но и заблокировать ему проход. Устройство уже прошло проверку в одной из школ Когалыма, комментирует руководитель направления по новым продуктам компании «Ростелеком» Роман Воробцов.
3: Она умеет отличать металлические предметы от мобильных телефонов, ключей, часов и, соответственно, выдавать команду охраннику о принятии того или иного решения при вносе запрещенного предмета либо разрешенного.
2: Другой стенд представила Ханты-Мансийская государственная медакадемия. Здесь можно не только узнать о передовых технологиях, но и с помощью экспресс-симулятора провести операцию. Программа своевременно сделает подсказку, что и в какой момент необходимо сделать. Среди популярных модулей – удаление аппендикса, вмешательство на желчном пузыре, грыжах в гинекологии и другие. А медиахолдинг «Югра» на выставке презентовал передвижную телевизионную станцию. Именно с нее ведутся прямые трансляции с выездных мероприятий. Строительство детского сада на 300 мест заметно продвинулось в Нефтеюганске. Трехэтажное здание возводят в 16-м микрорайоне в рамках программы «Карта развития Югры». Объект состоит из центрального блока и трех секций с групповыми ячейками. Внутри уже завершена укладка плитки, отделка стен и потолков, смонтированы инженерные сети. В ближайшее время сюда начнут завозить новую мебель и современное оборудование. Ввод в эксплуатацию ожидается в текущем году. По проекту в учреждении предусмотрены все необходимые профильные помещения. Медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, спортивные и музыкальные залы, а также ИЗО-студия, зал сухого плавания и бассейн. На прилегающей территории появится 15 игровых площадок, газон, автогородок и гимнастическая зона. По периметру здания будет установлена система видеонаблюдения. Как отмечает стройкомплекс Югры, это будет уже второй детский сад в Нефтеюганске, который откроют в текущем году. Первый заработал в 17-м микрорайоне в январе. Почти 14 тысяч югорских медиков получили специальные социальные выплаты с начала текущего года. Финансовая поддержка положена сотрудникам поликлиник, районных больниц и работникам станции скорой помощи. По данным отделения Социального фонда России по Югре, ежемесячная надбавка составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей. Сумма зависит от должности специалиста и численности населения в городе или поселке. Чем она меньше, тем выше доплата. В ведомстве также уточняют, что подавать заявление на получение льготы не требуется. Фонд начисляет средства автоматически по спискам от медучреждений. Выплата приходит на карту МИР в течение недели и не облагается налогом. Больше информации можно получить по телефону единого контакт-центра 8 800 100 ровно 2001. И последние югорские конники радуют победами. Команда Югры завоевала сразу три медали всероссийских соревнований «Летний кубок КСК «Отрада». Они прошли в Московской области, куда съехались лучшие всадники из 10 регионов страны. Триумфатором югорской сборной стал мастер спорта Богдан Васьковский. Он добился высоких результатов, положив в свой актив полный комплект наград – золото, серебро и бронзу. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
4: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7 часов 4 минуты. 18 сегодня июня. Сегодня четверг. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. И чем глубже уходим в конец недели, тем больше появляется мошек. Возможно, они тоже к концу недели, ну, не знаю, как-то больше вылетают.
6: Вчера вечером я их тоже заметил.
0: Впервые, наверное, ты говоришь о том, что заметил мошек.
6: У них, может, какие-то полетные тренировки перед субботой и воскресеньем, для того, чтобы нормально пикировать. Мы же узнали, что у стрекозы 97% результативность нападения, да, на насекомых.
0: Теперь.
6: А у мошек, представь, у них вообще 100%.
0: Получается, да, получается. Вот
6: попробуй-ка промажь против мимо такого человека.
0: Вот в связи с тем, что такое большое количество всяких летучих неприятностей, вчера подруги давай скидывать мне всякие штуки, электронную мухобойку, электрическую такую, да?
6: Мне кажется, это больше развлечение.
0: Ну, не знаю, но прикольно, идешь по лесу, вот я же люблю вот это, знаешь, долину ручьев выйти погулять там, и мне кажется, прикольно, купил ее, идешь, а там же эти оводы сейчас появились, и спокойненько, я понимаю, что это выглядит кровожадно, я понимаю, но сам же процесс, что ли, когда ты понимаешь, что ты контролируешь ситуацию, они хотят к тебе подлететь, а ты вот это вот и все, понимаешь, и нет никого.
6: Друг решил вот такой хлопушкой нос почесать себе, и вот током ударило. Не сильно, правда, но тем не менее.
0: Вот, значит, эффективненько. Кстати, по поводу комаров. Тут все-таки ученые назвали самое эффективное средство. И это фумигаторы-испарители. Речь идет о том, как избавиться от комаров дома. Если у тебя нет сеток, если ты вот прямо понимаешь,
6: нищеброд,
0: как говорится, вера не позволяет, ты, пожалуйста, лучше всего, специалисты говорят, использовать фумигаторы-испарители, которые содержат парализирующие насекомых вещества. Они человеку безвредны, домашним животным они безвредны, для домашних животных. Между прочим, это не какие-то там заморские ученые. Ага, это ученые наши. Тюменского
6: Молодцы.
0: Государственного университета.
6: И мороженое у них хорошее, и ученые. Смотри-ка, что. Вот
0: тюменское
6: молодцы.
0: Мороженое и... Смотри, ну, хорошо, ладно. Хорошо, неожиданно просто сейчас было.
6: Мы просто недавно говорили про тюменское мороженое.
0: В общем, смотри, все вот эти... Они там проводили эксперимент всякий, там, знаешь, который советуют в лимон поставить палочки гвоздики.
6: Да?
0: Еще там что-то там, какие-то цитрусовые штуки сделать. В общем, насекомые игнорировать. Насекомые, в смысле, комары. Местные.
6: Двукрылые мы, найма, не называются.
0: Да. Они игнорировали цитрусовый запах, а это для них неслышимый запах. То есть все вот эти вот разговоры о том, что ты цитрусом намажься и, не знаю,
6: вообще
0: ешь лимон, это
6: унесут
0: все
6: вместе с апельсинами.
0: Да. Наиболее эффективно против опасных родов комаров фумигаторы. Как я уже сказала, фумигаторы. Да жалко, конечно, что нельзя с собой таскать фумигатор, хотя, если придумать какую-нибудь... Ну, он же работает от сети.
6: А да, смысле, есть от фумигаторы, которые работают от пауэрбанка. Вот у меня был такой, я прошлый год ездил на фестиваль, взял его с собой, маленький такой фумигатор, который включаешь в пауэрбанк, и он у тебя работает. Да. Единственное, что он не очень эффективен на улице. Ветер разгоняет все эти запахи. И я, на самом деле, эффекта не ощутил. Хотя, возможно, есть какие-то ноу-хау, которые работают и на улице.
0: Может быть, просто бусы из фумигатора тоже хорошо, мне кажется. Вот я тебе говорю, вчера девчонки скидывали мне электрическую эту мухобойку, и какой-то там этот сетка Павловского или как-то она там называется.
6: Ну, которая дегтярная сетка.
0: Да, но она, на самом деле, я думала, она у нее маленькие ячейки, а она прям
6: Мережа,
0: здоровые такие ячейки, на шапочку надел и... Как, ну, я не хочу портить одежду.
6: Так вот, ты же можешь взять себе какую-нибудь бейсболку, кепку, меня в конце
0: есть.
6: Концов, и на нее надеть, и все, и ничего страшного
0: но
6: не будет.
0: Ну, я не хочу портить, у меня такая красивая кепка.
6: Ну,
0: я
6: купи
0: же
6: некрасивую
0: говорю...
6: кепку, ходи как дура в некрасивой.
0: Николай Авдонин!
6: Даша Кузнецова!
0: Доброе утро!
6: Доброе утро!
1: Радио Югра.
5: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:11. 18 июня, четверг сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем +25, в Сургуте и Тюмени +30, в Нижневартовске 28 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем до +29, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 27 градусов тепла, в Белоярском и Березово 25 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 21 градус выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:17. Быстренько по сегодняшнему дню пробежимся. Международный день паники отмечается сегодня. Есть свой день. Впервые услышав такое необычное название праздника, конечно, можно всерьез задачиться в попытке понять, что же празднуют этот день. Панику, что ли? Но вроде бы паника, говорят специалисты, это психологическое расстройство, способное вызвать у человека неоднозначные, неконтролируемые поступки и действия. И, собственно, очень трудно все это проанализировать. Последствия поступков и действий могут быть непредсказуемыми. И состояние человека, который поддается панике, сродни состоянию аффекта, так говорят специалисты. Ну и в условиях чрезвычайных ситуаций, вне зависимости от их масштаба, паника служит причиной рождения новых трудностей и проблем. А последствия ее, конечно же, бывают не менее серьезными, чем последствия тех обстоятельств, что ее вызвали.
2: Вообще здорово, что такой день есть. Я думаю, если хотя бы один день в году, и точнее всего один день в году паниковать, то этого вполне достаточно. Вообще, на самом деле, когда ты паникуешь, мозг ведь отключается, и ты начинаешь уже действовать по инстинктам, по своим.
1: Это абсолютно точно. Если ты еще умеешь контролировать вот это состояние, то ты, конечно, практически специалист 80-го уровня. День рождения детской коляски отмечается сегодня. И сегодня, между прочим, детской коляске 137 лет. Детская коляска, транспортное средство малыша, первое транспортное средство малыша. Понимаешь, то есть если у тебя потом во взрослом возрасте не случилось автомобиля, ты можешь сказать, что ты был, в принципе, обладателем четырехколесного этого средства передвижения.
2: Вообще, на самом деле, мне вчера починили самокат, и я выехал на улицы города, я, правда, там по объездной ездил, и я немножко озадачен. Взрослого мужика встречаю, он переезжает пешеходный переход, причем он, знаешь, машинки раньше были на педальном приводе, вот такие низкие. У него электросамокат какой-то трехколесный, он очень низко, и он переезжал пешеходный переход, не переводил
1: не
2: этот
1: спешивался.
2: Автомобиль. И мне кажется, очень опасное это дело, потому что, во-первых, он очень низко находится, если машина повыше, его можно даже вообще не заметить.
1: Правила дорожного движения нам говорят о том, что любой человек, который пользуется велосипедом, самокатом, скейтом, еще какими-то штуками,
2: любым средством передвижения, если ты, конечно, не можешь без него передвигаться, там, скажем, инвалидность, то понятно.
1: Конечно, обязан при переходе пешеходного перехода спешиваться с этого средства передвижения. Поэтому этот человек нарушил правила, ты мог спокойно его догнать и сказать:
2: «Эй, человек». Не, я не мог. Для этого есть специально обученные люди. Зачем мне их работу на себя брать?
1: Всемирный день гармонии отмечается сегодня. То есть, с одной стороны, Всемирный день паники, с другой стороны, Всемирный день гармонии. Гармония, согласно древнегреческой мифологии, это нимфа согласия. Она олицетворяла счастливую супружескую жизнь, хотя судьбу ее нельзя назвать радостной. Это история известная. Да, интересно, что в честь нее даже был назван астероид. Да, знаешь ты об этом?
2: Да, слышал.
1: Так что
2: вообще
1: сегодня...
2: там их 9, по-моему, было этих самых нимф. У них у всех не очень хорошая судьба.
1: Да?
2: Не очень счастливая, так что.
1: В общем, сегодня сначала паникуем, потом гармонию свой организм пускаем. Международный день пикника отмечается сегодня. Ребята, кто собирается сегодня на пикник, помните о том, что в Ханты-Мансийске обещают, по-моему, с 10 утра дожди и грозы. Между прочим, вчера вот все, что синоптики обещали...
2: Сбылось?
1: Конечно. В 16 часов, как обещали, в 16 часов гром так и бахнул.
2: А для меня это всегда сюрприз, потому что я никогда не слушаю то, что синоптики говорят.
1: В общем, смотрите, если соберетесь на пикник, собираетесь сегодня на пикник, да, или там просто вылазка
2: на природу.
1: Возьмите
2: с собой дом какой-нибудь.
1: Зонтик обязательно. Ну и, конечно же, помните о том, что если это какой-то ветер сильный, не стоим под деревьями, да, не стоим какими-то под рекламными какими-то щитами. В общем, обезопасить себя совершенно точно нужно.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные,
0: журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 7:25. Очередные шедевры от Алены Михалевич прямо сейчас будут в эфире, потому что там стихи, и прямо сейчас встреча с коллегами. Подключайтесь.
2: Если бы люди были астероидами, то Коля Авдонин был бы Эрос. Он частый гость на астротаблоидах. В честь Бога назван. Я ж засмотрелась. А Даша, наверное, была бы Паллада. Это третий по величине астероид. 512 километров ее обхвата волною мудрости нас накроет. А Макс Горшков назван в честь собаки. Вульфа, первооткрывателя мужчины. И кто же, он спросит нас, зеваки. Он астероид под названием Петрина. И вновь у нас на связи студия радио Югра. Ребята, прием.
3: Прием. Максим, нормально все, выдыхай.
4: Скажите, пожалуйста, а вот там что-то с карликами связано, это тоже астероид?
1: Да. Наверное.
4: Да?
1: Наверное, не знаю.
4: Рад вам представить мою соведущую.
3: А, ты вон что.
1: Какое-то у тебя есть для нее название, Максим?
4: Да нет никакого названия, вообще никаких астероидов не знаю.
2: Как там? Петрину не знаешь?
1: Петрина.
4: Моя соседка с четвертого.
2: Это не Петрина Викторовна, не так.
4: Ну и те, кто на светофоре поворотник не включают.
1: Вот это тоже хорошо, мне нравится. Максим, вот здесь вот я с тобой, вот да, здесь я согласна абсолютно.
4: Теперь ты знаешь, как меня назвать.
1: О, кстати, Максим, смотри, заметь, это не я сказала.
4: Да,
1: Алена,
4: да.
1: Вот слушай, да. Смотри, хорошо, я понимаю, ты над Максом издеваешься, у тебя с ним давняя любовь, mm-hmm. такая, любовь между коллегами, я понимаю.
3: Такая странная, своеобразная,
1: но
3: тем не менее любовь.
1: Что она же между
4: любовь
1: коллегами.
4: Коллега.
1: Да.
4: Любовь.
1: Я понимаю, что
2: сейчас
1: ты, воспеваешь красивого, статного Николая. А когда ты про меня придумывала вот эту Палладу, я понимаю, ну-ка. Название красивое, но 512 красивый, метров обхвата, это ты сейчас
3: она
1: на что ты? Намекаешь?
3: Она про объем мудрости.
2: Это значит, что он большой.
1: Кто?
2: Он
4: астероид. То есть ты хочешь сказать, что Даша большая?
2: Да, ну в смысле величественная.
4: Даша, я приглашаю тебя в наш кружок из одного человека.
1: Да, да.
2: Подождите,
3: между прочим, не просто Паллада, а Афина Паллада на самом деле. А
2: да,
3: Афина, это же
2: спасибо,
3: богиня
2: Николай.
3: Войны, между прочим.
4: Ага. Спасибо,
3: да.
4: Николай.
2: В 1802 году был открыт этот астероид, и назвали его в честь греческой богини Афины. Мудрости Афина Паллада. Богиня мудрости.
3: Понятно.
2: Это лучшее, что я могла с тобой сделать.
4: 512 метров обхвата.
1: Нет, но сначала...
2: Это значит, что она больше, чем мы все.
3: Ну какие-то минусы же должны быть в человеке, в конце концов.
1: Алена, я
4: все-таки...
1: Таки,
2: да.
1: Алена.
2: Что мы вот такие по сравнению с ней. Она над нами.
3: Ты закапываешь себя все глубже.
1: Алена, ты ведь закапываешь себя сейчас. Алена, ты ведь пользуешься тем,
3: ну хорошо, что это делает она,
1: сказать.
3: Понимаешь? Если бы ее закапывала ты, это выглядело бы совершенно нехорошо.
4: Мне кажется, это было бы абсолютно законно, товарищ судья.
3: Оправдан.
1: После 512 метров обхвата я, в конце концов, имею право, понимаешь?
2: Подожди, то есть ты бы хотела быть маленьким таким незаметным астероидом, как какая-то Петрина?
1: Нет, вот Петрина у нас уже быть. Есть, понимаешь? Петрина да? у нас уже... Ну, мы же поняли, что
3: а
1: Петрина...
3: А это действительно в честь собаки назван ее астероид, да?
2: Да, это вот... Это собаки, первооткрывателя Вульфа. Их было две. Петрина и Сипина.
3: Ну, так и тебе повезло еще, что ты не Сипина в конце концов.
4: Ну-ка, Сипиной будешь? Да. Петрина и Сипина.
3: Я готов, если мы вдвоем с тобой будем выходить на улицу. Людям будет проще. Хорошо. Но вообще, на самом деле, я очень люблю собак. Поэтому, Макс, твой авторитет в моих глазах еще вырос.
4: Но если хотите, я тапки принесу.
1: Только чистые. Ребята, все, мне кажется...
3: Тапки уже здесь.
1: Хватит, сегодня только четверг, а вы уже так, извините меня, смеетесь, как будто пятница и отпуск.
3: Да.
1: Ребят, хорошо. Все, пока.
3: Всего доброго.
1: Пока.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске представили новинки в сфере цифровых технологий. В Нефтеюганске готовят к открытию уже второй в текущем году детский сад. Югорские конники завоевали медали Всероссийского летнего кубка. Полсотни павильонов с уникальными продуктами развернулись в Ханты-Мансийске. Речь о выставке «Цифровые технологии для всех», открывшейся в рамках 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. На площадках можно увидеть печать на 3D-принтерах, оценить возможности беспилотной авиации, а также систем, необходимых для безопасности и многое другое. В числе новинок – интеллектуальный прибор для досмотра. С виду обычная рамка-металлоискатель способна не только обнаружить и указать, какой вид оружия пытается пронести злоумышленник, но и заблокировать ему проход. Устройство уже прошло проверку в одной из школ Когалыма. Комментирует руководитель направления по новым продуктам компании «Ростелеком» Роман Воробцов.
6: Она умеет отличать металлические предметы от мобильных телефонов, ключей, часов и, соответственно, выдавать команду охраннику о принятии того или иного решения при вносе запрещенного предмета либо разрешенного.
5: Другой стенд представила Ханты-Мансийская государственная медакадемия. Здесь можно не только узнать о передовых технологиях, но и с помощью экспресс-симулятора провести операцию. Программа своевременно сделает подсказку, что и в какой момент необходимо сделать. Среди популярных модулей – удаление аппендикса, вмешательство на желчном пузыре, грыжах в гинекологии и другие. А медиахолдинг «Югра» на выставке презентовал передвижную телевизионную станцию. Именно с нее ведутся прямые трансляции с выездных мероприятий. Строительство детского сада на 300 мест заметно продвинулось в Нефтеюганске. Трехэтажное здание возводят в 16-м микрорайоне в рамках программы «Карта развития Югры». Объект состоит из центрального блока и трех секций с групповыми ячейками. Внутри уже завершена укладка плитки, отделка стен и потолков, смонтированы инженерные сети. В ближайшее время сюда начнут завозить новую мебель и современное оборудование. Ввод в эксплуатацию ожидается в текущем году. По проекту в учреждении предусмотрены все необходимые профильные помещения. Медицинский кабинет, пищеблок, блок, прачечная, спортивные и музыкальные залы, а также ИЗО-студия, зал сухого плавания и бассейн. На прилегающей территории появится 15 игровых площадок, газон, автогородок и гимнастическая зона. По периметру здания будет установлена система видеонаблюдения. Как отмечает стройкомплекс Югры, это будет уже второй детский сад в Нефтеюганске.

0: контакт-центра 8 800 100 ровно 2001. И последние югорские конники радуют победами. Команда Югры завоевала сразу 3 медали всероссийских соревнований «Летний кубок КСК Отрада». Они прошли в Московской области, куда съехались лучшие всадники из 10 регионов страны. Триумфатором югорской сборной стал мастер спорта Богдан Васьковский. Он добился высоких результатов, положив в свой актив полный комплект наград – золото, серебро и бронзу. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Окружное радио. Радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 37 минут. 18 июня, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 25, в Сургуте, Нижневартовске плюс 30, в Тюмени 28 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 29 градусов тепла, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском воздух прогреется до 27 градусов, в Белоярском и Березово 25 градусов выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 21 градус со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
5: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Ну что там?
12: Усталость и сонливость.
11: Да-да, совсем сонливый.
12: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
11: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Вот и наступил.

операции. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 48 минут. Овны, сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив усилий.
1: Тельцы, сегодня напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось, но все образуется.
0: Близнецы, постарайтесь никуда не опаздывать и ничего не забывать сегодня. Это важно.
1: Раки, сегодня не экономьте на том, что позволяет вам почувствовать себя увереннее.
0: Львы, сегодня не отказывайтесь, если вам предложат чему-то научиться. Нынешний день для обучения подходит больше всего.
1: Девы, сегодня, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношения.
0: Весы, им звезды призывают не искать намеренно злой умысел в замечаниях окружающих.
1: Скорпионы, дайте самому себе время собраться с силами. Вы за последнее время прилично устали.
0: Стрельцы, помните, непреодолимых трудностей нет. Все преграды только у вас в голове.
1: Козероги, этот день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими людьми.
0: Водолеи, сегодня, возможно, неожиданные встречи, которым вы будете очень рады.
1: Рыбы, сегодня во всем, что касается денег, вам будет сопутствовать удача.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 54 минуты и фразеологизм. Номер какой-нибудь там тырык-тык-тык. Не знаю даже какой.
2: Около 250-го примерно.
1: Да, думаешь?
2: Да, думаю, где-то так.
1: Представляешь, сколько мы этого... Это обалдеть.
2: Но мы даже, не знаю, даже до 10% тех фразеологизмов, которые существуют, еще не дошли. Да, но около 20 тысяч. Это только тех, которые в словаре дали.
1: А которые?
2: А ведь за прошедшее время, почти 200 лет уже прошло, их еще же большое количество стало.
1: Поэтому присылайте, присылайте и присылайте.
2: Можно новенькие какие-то.
1: Да, плюс 7 950 510 66 66. Вот так делают люди, чьи фразеологизмы мы разбираем, в смысле, присылают. И сегодня чье?
2: Сегодня Фания прислала нам. Давно уже прислала, но вот до него добрались сегодня. Пойти под оконье, вот такой фразеологизм. Или бродить под оконьем. И еще вот такая есть форма. И вообще, на самом деле, история этого фразеологизма уходит в дореволюционную Русь. И означало буквально ходить под окнами чужих домов. И так, как правило, делали нищие, странники или погорельцы. То есть не было такого. Ну, то есть был обычай, нельзя было стучаться в дверь просто так. Сразу же заходить и стучаться в дверь к незнакомому человеку. Это считалось внедрением в личное пространство, таким очень неуважительным. И поэтому люди, у которых случилось какое-то несчастье, например, сгорело жилье, или, ну, каким-то другим образом они его потеряли, они стояли под окнами и ждали, когда хозяева сами их заметят, выйдут и какую-то милостыню им преподнесут. Будь то еда, одежда или, может быть, монетки какие-то. И вот большинство лингвистов сходятся к тому, что именно вот эта вот версия происхождения этого фразеологизма. Но я нашел на просторах интернета, мне кажется, более романтичную и интересную версию, что на Руси был такой обычай. Перед свадьбой девушка уходила, ну, в отдельное жилье, ее не видел ни жених, ни родственники родители. Его, ни родители, его родители именно
1: я
2: со стороны
1: понимаю,
2: жениха.
1: Да.
2: И задача, ну, то есть это был такой ритуал, что ли, обычай, жених, его родственники, там, родители, братья и все прочее, они выходили под окна этого дома, в котором была невеста. И они ее всячески, ну как, типа, уговаривали выйти замуж за жениха. Ну, то есть вот такой ритуал был. Неважно, там, посулами какими-то, даже угрозами. Все зависело от характера семьи. Это шуточный такой ритуал, но, тем не менее, он присутствовал в русском быте. И говорят, что вот именно такое было появление вот этого фразеологизма. То есть пойти под оконье означало пойти под окна невесты для того, чтобы, ну, пригласить ее, что ли, на свадьбу.
1: То есть до этого-то вот еще сомневался. Да ладно, пошли, нормальный он.
2: Ну вот, а выкуп, вот у нас же сейчас до сих пор существует традиция выкупа, когда люди идут, что-то серьезно, вот перед свадьбой, перед тем, как поехать в ЗАГС, нужно приехать в квартиру, там, в дом невесты, да, и оттуда и ее выкупить. Это ведь классная традиция. Мне кажется, это зачастую там больше ритуалов, чем в самой свадьбе.
1: Я тебе хочу сказать, что я на свадьбе была, ну, от силы, ну, может, раза три, и только на одной свадьбе был выкуп, и это...
2: Я 5 раз был свидетелем на свадьбе.
1: И все время
2: каждый
1: выкуп.
2: Раз был выкуп.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, студия, Елена Васильева. Сегодня Сургут примет 5-й форум «Югра. Победившие болезни». В Нефтеюганске готовят к открытию уже 2-й в текущем году детский сад. Медики Югры получают заслуженную поддержку. Сургутская филармония станет эпицентром силы духа и профессионализма. Сегодня там стартует 5-й форум «Югра. Победившие болезни». Он объединит медицинских работников, пациентов и их семьи для обмена опытом и взаимной поддержки. Программа будет весьма насыщена. Запланированная утренняя пробежка, награждение врачей, демонстрация работы экстренных служб и образовательные квесты. Центральным событием станет презентация видеороликов, рассказывающих о реальных историях исцеления, где ключевую роль сыграл высокий профессионализм врачей. Форум пройдет под девизом, подчеркивающим, что победа над болезнью – это результат общего труда, семейной сплоченности и доверия к медицине. Строительство детского сада на 300 мест заметно продвинулось в Нефтеюганске. Трехэтажное здание возводят в 16-м микрорайоне в рамках программы «Карта развития Югры». Объект состоит из центрального блока и трех секций с групповыми ячейками. Внутри уже завершена укладка плитки, отделка стен и потолков, смонтированы инженерные сети. В ближайшее время сюда начнут завозить новую мебель и современное оборудование. Ввод в эксплуатацию ожидается в текущем году. По проекту в учреждении предусмотрены все необходимые профильные помещения. Медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, спортивные и музыкальные залы, а также изо-студия, зал сухого плавания и бассейн. На прилегающей территории появится 15 игровых площадок, газон, автогородок и гимнастическая зона. По периметру здания будет установлена система видеонаблюдения. Как отмечает стройкомплекс Югры, это будет уже 2-й детский сад в Нефтеюганске, который откроют в текущем году. Первый заработал в 17-м микрорайоне в январе. Почти 14 тысяч югорских медиков получили специальные социальные выплаты с начала текущего года. Финансовая поддержка положена сотрудникам поликлиник, районных больниц и работникам станции скорой помощи. По данным отделения Социального фонда России по Югре, ежемесячная надбавка составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей. Сумма зависит от должности специалиста и численности населения в городе или поселке. Чем она меньше, тем выше доплата. В ведомстве также уточняют, что подавать заявление на получение льготы не требуется. Фонд начисляет средства автоматически по спискам от медучреждений. Выплата приходит на карту МИР в течение недели и не облагается налогом. Больше информации можно получить по телефону единого контакт-центра 8 800 100 ровно 2001. И последнее. Югорские нефтяники добились высоких результатов на региональном этапе летних спортивных игр, которые прошли в Ханты-Мансийске. Так, команда АО НК «Кондонефть» в составе 42 спортсменов проявила себя во всех 12 видах испытаний. Особенно яркий успех в интеллектуальных и точных дисциплинах. Шахматист Федор Богачук завоевал золото. Бильярдист Федор Лескин стал серебряным призером. А Алексей Степанов взял бронзу в пулевой стрельбе. Именно его признали лучшим спортсменом команды. Отмечу, совместные усилия всех сотрудников позволили представителям «Кондонефти» занять 5-е общекомандное место турнира. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 8:05. Сегодня четверг. 18 июня. Да, мы сегодня решили с самого утра поговорить о моем любимом. Ну, у меня всегда все любимое. Деньги, кошечки и душ. Я готова в душ ходить, ну, каждый вот прям не знаю сколько. И тут ты приходишь ко мне и говоришь, ну, не ко мне, а вообще в целом. Говоришь, что в душ каждый день ходить вредно.
5: Ну, я услышал, да,
4: как будто там ученые говорят, что вредно, все остальное. Давай мы тут драться, вот это. Я буду в душ ходить несколько несколько раз. Коля говорит о том, что в душ
0: там
4: ходить.
0: Там занято.
4: Да. В общем, мы хотим, во-первых, выяснить сегодня, как часто вы принимаете душ. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. К голосованию, к комментариям нужно присоединиться. Загляните в наш канал. Там можно и нужно принять участие в голосовании. Загляните в нашу прямую трансляцию. Посмотрите, что происходит в студии. И встречаем гостя. Гостью. У нас сегодня человек, который точно знает, сколько раз в день нужно принимать душ, какими средствами пользоваться. И мы позвали в гости дерматолога из
0: кожно-венерологического диспансера. Анастасия Андреевна Казанцева.
4: Да, Анастасия, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Итак, Анастасия, скажите честно, сколько раз в день вы принимаете душ?
5: Вообще, на самом деле, все индивидуально. Да, то есть сказать с точкой каждому своему пациенту, сколько раз нужно помыться, ну, я не смогу. Все зависит от того, какой климат, насколько степень загрязненности кожи, чем вы занимаетесь, какое время года, да. То есть, если мы говорим о том, что зимой, конечно, по-хорошему ограничить водные, да, процедуры, но это не говорит о том, что раз в неделю моемся. То есть, ограничение водных процедур имеется в виду, что это достаточно недлительные, да, ванны, бани, сауны, души и так далее. Летом все-таки кожа, потребность в очищении чуть побольше, нежели чем зимой. Да, и даже учитывая, что мы на севере с вами живем, у нас сейчас стоят очень жаркие достаточно дни, да, такие пахучие, скажем так.
4: Да, это так.
5: Вот, поэтому, ну, два раза в день как бы оптимальная история, да, где-то эта потребность может быть чуть больше, где-то чуть меньше.
4: То есть с утра и вечером перед сном это как бы ок.
5: Это ок, это даже супер ок, да, но мы должны учитывать тот факт, чем мы моемся, как мы моемся и как длительно моемся.
4: Это подробности мы обязательно, и как мы обязательно еще глубже копнем.
0: Но мне просто интересно, мы вот начали с того, что если человек часто моется, вот у нас с Дашей возник такой разговор, что ли, дискуссия по поводу того, что есть какой-то защитный слой на коже, который мы смываем, и вроде как без него нам очень сложно жить. Вот что это за защитный слой, и правда ли, что мы его смываем?
5: Человек такое существо достаточно нестерильное, да, то есть мы в окружающем мире проживаем. И сталкиваемся каждый день с различными повреждающими факторами. Так вот, защитный слой кожи, он состоит из очень многих факторов. То есть, начиная от потовых желез, сальных желез, бактерий и тому подобного. Вот, и это все складывает такую, как кольчугу, да, на нашей коже, которая нас как раз-таки предотвращает фактор того, что кожа будет повреждаться. И чем чаще мы моемся, тем это защита, да, это кольчуга, она более истончается, да, и где-то даже появляются дыры, вследствие чего могут появиться различные раздражительные реакции, да, от воздействия той же самой ткани, той же самой стиральной порошка и тому подобное, заканчивая инфекционными процессами, да, то есть, ну, нестерильными.
4: Из-за принятия душа может такое случиться?
0: Помылась и запачкалась, да,
5: как бы, скажем так, то есть не самого душа, да, но при этом мы контактируем с грязной ручками в общественном транспорте. Мы контактируем с животными уличными, с бедненькими кошечками, собачками, которых очень хочется погладить. Мы обнимаемся с людьми, мы не знаем, что у них на коже расположен, да, не имея диагностического опыта.
0: Чем они намазались там, конечно.
5: Да ладно, намазались, чем они болеют.
4: Вот здесь вот как бы, да, такое. Хорошо, мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
6: Утро на

Нет. Ты знаешь, я подумала, мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты свой.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 11 минут. 18 июня, четверг сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 25, в Сургуте и Тюмени плюс 30, в Нижневартовске 28 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 29 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 27, в Белоярском и Березово 25 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 21, в Тюмени 22 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:15. Мы сегодня про душ и вообще про кожу в целом поговорим. У нас в гостях дерматолог Анастасия Казанцева. Анастасия, вот что касается приема душа, да, лето, жара, мы же сегодня об этом говорили. Хочется мыться 100-500 раз в день после каждого, как вышел на улицу, так, собственно, и хочется прийти домой и
2: помыться, давай, вот да, это, да.
1: Это действительно катастрофа, когда ты, вот я, например,
2: для
1: люблю,
2: кожи.
1: Да, я люблю, например, сначала вот прохладной водой, потом чуть потеплее. Но при этом я использую всякие там гели, всякое такое. То есть не просто водой. Вот насколько это катастрофично для кожи или все
2: и,
1: нормально?
2: И да, и как правильно нужно мыться? Вы говорили о том, что нужно как-то правильно принимать
3: ну,
2: душ.
3: Что значит правильно? Не расскажу, в какую сторону мочалка вести. Смотрите, на самом деле ополоснуться водичкой ничего страшного не случится, да? Где-то лишний там запашочек где-то, да, лишнюю влагу смыть. Ничего страшного. Главное для этого не использовать различные такие жесткие моющие средства, то есть там Акс тройной
1: но
3: эффект.
1: Понятно
3: дело,
1: да.
3: Что он будет сушить кожу. А так, в принципе, если есть какая-то такая потребность у кожи, если вы чувствуете, если это не доходит до ОКР, да, когда это обсессивно, что хочется очень сильно почесаться, помыться, ничего в этом страшного не случится. Главное не усердствовать. Все должно быть в меру. И по поводу теплой и холодной воды, это тоже неплохо, да, то есть температура воды очень важна в этом плане. И она не должна быть кипятком. То есть тепленькая вода, в принципе, она нам липидную мантию не смоет, она ее не растворит, да, как мы посуду моем. В холодной воде попробуй как жирную сковородку
1: это
3: отмыть.
1: Да.
3: А здесь точно так же работает, да, чем горячее температура, тем липидная мантия будет быстрее смываться.
1: Липидная мантия
2: так, у меня есть.
3: Это нас, мы уже выяснили, да, кольчуга есть мантия.
2: Мы как паладины.
1: То есть мы все, получается, из какого-то царского рода. У нас мантия, там все как надо.
2: По поводу различных скрабов, вихоток, там, щеток, которыми... Ну да, вихотка. Я привык так с детства.
1: Да.
2: И вот каким-то образом... Они же повреждают кожу. Микротравмы какие-то, наверное, случаются. Вот как с ними? Поосторожнее, там, просто водичкой? Или нужно каждый день использовать?
3: Я вообще пациенту всегда говорю, что мочалка, в принципе, не нужна. Мы не в шахте работаем. Что мы там отмываем?
1: Как это?
3: Ну что шахтеры в углях все?
1: Ну подождите, ну спину почесать вот мочалочкой так.
2: Ну типа массаж ну, еще
1: да,
2: ко всему прочему.
1: Мочалочка такая легонькая, так хорошо. Вот это все ороговевшую кожу.
3: Да, есть защитный слой.
2: Липидная мантия.
1: Получается так.
3: Нет, я понимаю, что очень многим людям психоэмоционально легче вот это вот потереться. Если уж, ну есть такая потребность большая, это можно сделать. Но это пореже должно быть. И скрабики, все вот эту вот всю историю, да? Особенно, если есть воспалительные элементы на коже лучше убирать. То есть, потому что мы повреждаем там пустулку, прыщик, да, тот же самый. Вот пустулку мы повредили, да, гнойничок раскрылся у нас. Вот это все содержимое, все, что там уже размножилось, оно все пошло у нас дальше.
2: И в кровь.
3: Привет, у нас, ну, в кровь, ладно, уже.
1: Ладно, в кровь, ладно.
3: Не будем, но по коже это вполне себе распространится.
1: Получается, вот эти все истории, пойду в баню, натрусь скрабом каким-нибудь там, ну, либо самостоятельно сделаю, либо куплю уже имеющиеся, это не очень история? Или все-таки баня, раскрывшиеся поры, ты там все вот это вот, а потом, боже, кожа как у младенца. Насколько вот, насколько это правильное поведение?
3: Боже, кожа как у младенца продлится ровно 5 минут. Кожа орган компенсаторный, то есть он будет восстанавливать, он будет защищаться от вас. И чем больше мы скрабим, тем больше чешем пятки, тем больше пятка шелушится. И здесь точно так же все. Поэтому, насколько уж большая необходимость в этом во всем есть. И плюс
1: это же традиция пойти в баню.
2: Ну, вот традиция
1: это...
2: раньше пойти в баню, я помню, мы один раз в неделю ходили в баню, и больше не было душа. Ну, например, вот в деревне больше не было душа, а я мог там под раковиной где-нибудь
3: раньше и по витухам лечиться ходили, а не в кузбитах.
2: Я сейчас скажу.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:26. Сколько раз...
3: Сколько раз тебе говорить?
2: Как часто вы принимаете душ? Вот что выясняем сегодня. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграмма Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И к комментариям и к голосованию присоединяйтесь. У нас там несколько вариантов ответа сегодня. Каждый день, через день, два раза в неделю, раз в неделю, несколько раз в день. И сейчас такая борьба между вариантом каждый день и несколько раз в день, да, происходит за несколько раз в день. На данный момент 55% голосов, за несколько раз в день 28% голосов. У нас в гостях дерматолог Анастасия Казанцева. Продолжаем разговор и
3: про мытье, да. Очень интересно. Вот, а что важнее, как и чем правильно мыться или как и чем правильно вытираться? Я вообще слышал про то, что после бани там, или после душа не нужно вытираться, нужно промакивать тело каким-то там впитывающим полотенцем. Правда ли это?
4: Ну, сказать, что важнее, здесь не скажешь, на самом деле, да. То есть каждый из факторов важен. Тереться вот этого, знаете, как в советских фильмах показывают, когда закаляются полотенчиком туда-сюда, вафельно.
2: Стер все просто.
4: Да, в этом, конечно, нет ничего хорошего. Потому что это также микротравматизация, а то и не микротравматизация, а просто травматизация кожных покровов, что может приводить к различным раздражительным реакциям. Вот, поэтому сказать, чем именно вытираться, ну, я здесь не скажу. Здесь на вкус и цвет. Кому-то нравится там микрофибра, кому-то нравится вафельное полотенце. Но тереться... До красна, да, до вот этих, до массажных, скажем так, скрабирующих движений, конечно, не нужно. А по поводу того, чем мыться, да, на самом деле тоже на вкус и цвет.
2: Но подождите, вот эта вся реклама, которая вот возьмите гель, он там pH правильный у него для вашей кожи, не будет сохнуть, и все, кто-то говорит, ты что делаешь, возьми хозяйственное мыло, это лучшее, что можно придумать
3: от
2: для кожи.
3: От перхоти, вот говорят, хозяйственное мыло.
2: И от перхоти, и от кого там только.
3: Правда,
2: я знаю людей, которые моются хозяйственным мылом, дегтярным мылом, не знаю, там, каким-то...
3: Ну, дегтярное мыло, я так понимаю, это при определенных заболеваниях тоже используют.
2: Ну, в общем, ну, короче, вот где здесь линейка гелей широчайшая. Кто-то может себе позволить там за 100 рублей, кто-то может позволить за 1000. Какая разница между вот этими средствами?
3: И как правильно
4: состав
3: их выбрать?
4: Да, то есть мы должны помнить, что, понятное дело, что хозяйственное мыло мыться не надо. Да, то есть это достаточно такая щелочная история, которая нам смоет весь жир,
3: всю
4: который нам нужен.
3: Всю
4: вот, умные слова уже.
2: Молодец.
4: Вот. То есть смоет все на своем пути, не ставит ничего хорошего. Да? Поэтому, понятно, и дегтярное мыло, если честно, я тоже не использую. В своем, ну, в лечении, в назначении пациентов. Потому что, ну, пахнет. Ну, это же психоэмоциональная вся история. Да, лучше выбирать средства все-таки pH-нейтральные, да, которые близки. Что значит pH-нейтральные? Значит, близкие к pH нашей кожи. Да, мы слабо кислотненькие ребята, чтобы у нас вот эти все микроорганизмы, которые нас защищают, да, такой барьерчик, вот кольчуга,
3: не погибли, да,
4: чтобы они не погибли, да, чтобы они вот эту цепочечку, они держали ровненько. Вот, в летний период по-хорошему еще отказаться от активных компонентов, да, то есть очень мы любим все кислоты использовать в уходе за кожей, мы любим соду даже кто-то, даже с большим содержанием соды. Нет, в составе, где большое содержание соды, подсушивающий, так сказать. Эффект. Вот, то есть вот этой истории, конечно, в летний период лучше отказываться, да, то есть все манипуляции мы должны, наоборот, на увлажнение, да, и, в принципе, круглогодично так.
2: То есть, получается, вот эта вся история после душа намазаться каким-то маслом или там, не знаю, каким-то кремиком, все, ну, знаете же, есть крем для тела, он очень нежная структура
3: там
2: у него.
3: Для того, чтобы увлажнить, да?
2: Увлажнение, да, чтобы не было, вот, знаешь, когда спину покалывает так, что ты, о, боже, кто-нибудь почешите. То есть, получается, это неплохо.
4: Это хорошо.
2: Как
4: это
2: для мужской,
4: база.
2: Так и для женской
4: это
2: кожи.
4: Это база. То есть это то, что мы должны делать все. А, просто летом в этом такой вот прям большой необходимости ее нет. Да, то есть в зимний период мы действительно вот прям вот большим жирным слоем, а то и два, а то и три раза в день должны наносить такие средства. Да, а вот в летний период у нас все равно влажность воздуха немножко другая. Повреждающий фактор от холодного воздуха у нас нет, да, и поэтому вот это вот утречком помылись, лосьончик, небольшое количество на влажную кожу разнесли, дело хорошее.
2: Ага, и все, и пошел работать. А мы продолжим через несколько минут.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, студия, Елена Васильева. Сегодня Сургут примет 5-й форум «Югра. Победившие болезни». В Нефтеюганске готовят к открытию уже 2-й в текущем году детский сад. Медики Югры получают заслуженную поддержку. Сургутская филармония станет эпицентром силы духа и профессионализма. Сегодня там стартует 5-й форум «Югра. Победившие болезни». Он объединит медицинских работников, пациентов и их семьи для обмена опытом и взаимной поддержки. Программа будет весьма насыщена. Запланированы утренняя пробежка, награждение врачей, демонстрация работы экстренных служб и образовательные квесты. Центральным событием станет презентация видеороликов, рассказывающих о реальных историях исцеления, где ключевую роль сыграл высокий профессионализм врачей. Форум пройдет под девизом, подчеркивающим, что победа над болезнью – это результат общего труда, семейной сплоченности и доверия к медицине. Строительство детского сада на 300 мест заметно продвинулось в Нефтеюганске. Трехэтажное здание возводят в 16-м микрорайоне в рамках программы «Карта развития Югры». Объект состоит из центрального блока и 3 секций с групповыми ячейками. Внутри уже завершена укладка плитки, отделка стен и потолков, смонтированы инженерные сети. В ближайшее время сюда начнут завозить новую мебель и современное оборудование. Ввод в эксплуатацию ожидается в текущем году. По проекту в учреждении предусмотрены все необходимые профильные помещения. Медицинский кабинет, пищеблок, блок, прачечная, спортивный и музыкальный залы, а также изо-студия, зал сухого плавания и бассейн. На прилегающей территории появится 15 игровых площадок, газон, автогородок и гимнастическая зона. По периметру здания будет установлена система видеонаблюдения. Как отмечает стройкомплекс Югры, это будет уже 2-й детский сад в Нефтеюганске, который откроют в текущем году. Первый заработал в 17-м микрорайоне в январе. Почти 14 тысяч югорских медиков получили специальные социальные выплаты с начала текущего года. Финансовая поддержка положена сотрудникам поликлиник, районных больниц и работникам станции скорой помощи. По данным отделения Социального фонда России по Югре, ежемесячная надбавка составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей. Сумма зависит от должности специалиста и численности населения в городе или поселке. Чем она меньше, тем выше доплата. В ведомстве также уточняют, что подавать заявление на получение льготы не требуется. Фонд начисляет средства автоматически по спискам от медучреждений. Выплата приходит на карту МИР в течение недели и не облагается налогом. Больше информации можно получить по телефону единого контакт-центра 8 800 100 ровно 2001. И последнее. Югорские нефтяники добились высоких результатов на региональном этапе летних спортивных игр, которые прошли в Ханты-Мансийске. Так, команда

0: погоды на главном окружном.
1: 8:36. Сегодня 18 июня, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем +25, в Сургуте и Тюмени 30 градусов выше нуля, в Нижневартовске +28. Днем в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 29 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском столбик термометра поднимется до 27 градусов, в Белоярском и Березово 25 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске +21, в Тюмени 22 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Мы сегодня говорим о пользе душа для кожи летом, весной, зимой.
2: Выясняем... О пользе и о вреде душа.
1: Да, и о вреде, кстати, тоже. Да. Дерматолог Анастасия Казанцева в студии у нас. Анастасия, еще раз доброе утро. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграмма Макс. Вопрос специалисту. Рассказывайте, как часто вы принимаете душ. Ну, плюс ко всему, группа во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Вот Алла пишет. Доброе утро. Это миф, что гели не хороши для кожи? Это вам, Анастасия, вопрос. Именно мыло обычное лучше всего. Вот, собственно, я тоже хотела бы, чтобы вы сейчас ответили на этот вопрос.
3: На самом деле, все исходит от состава, да, и мыло может различаться очень сильно. Мы должны понимать, что есть мыло как
1: земляничное,
3: да, огуречное и какой-нибудь там атопической линеечки, да, и все они будут отличаться друг по другу по составу. И по поводу того, что выбрать лучше кусковое мыло или гель для душа, ну, извините, и гель для душа может быть достаточно агрессивным. Поэтому все-таки мы должны опираться в первую очередь на состав. То есть средства для ухода за кожей не должны содержать каких-то очень агрессивных пенящих павов, да, вот этих вот, которые создают вот эту бурную пену.
1: Подождите, то есть чем меньше пена, тем лучше?
3: Не всегда.
1: Ага.
3: Но все должно быть гармонично. Да, и на самом деле я всегда пациенту говорю, все подбирается под себя. Если вы купили мыло кусочек, и вы чувствуете, что вот это вот чувство супер стянутости, естественно, ну,
1: не подходит. Ну, хорошо, а что должно быть на упаковочке мыла написано, чтобы мы поняли, о, так это клевое для кожи?
3: Может быть написано синдет, слово такое волшебное.
1: Запоминаем,
3: да? То есть это как раз-таки мылящее средство, которое очищает кожу, но при этом не повреждает вот эту липидную мантию. То есть прям вот есть на средствах в аптеках, вы можете увидеть это волшебное слово.
1: Еще раз,
3: синдет.
1: Синдет.
3: Да, также могут быть добавлены масла различные, да, это производные кокосового масла, оливкового масла, он тоже будет хорошим.
1: То есть это не маркетинговый ход, это не просто так.
2: Это чтобы смягчить каким-то.
3: Это смягчить, да? То есть это чтобы вот как раз-таки вот это повреждающее действие мыла, его минимизировать. Сказать, что маркетинг, не маркетинг, ну, слушайте, и за 50 рублей так может
1: это
3: быть написано.
1: Это понятно, да? Это так, абсолютно.
3: Как бы поэтому здесь все подбирается. Нет какого-то точного ответа, вот этим будете мыться, и все будет хорошо.
2: А вот, кстати, по поводу вот этим будете мыться, и все хорошо. Вот если, например, рассмотреть ванную девушки, то там будет стоять миллион всяких гелей для душа, шампуней и всего прочего. Я, ну, правда, признаюсь, пользуюсь... Ну, например, я зашел в душ, мою голову, и вот этой пеной я могу помыть все тело. Правильно ли я делаю? И если неправильно, что плохого в этом?
3: Смотрите, какая задача у нас у шампуня, да, в первую очередь? Это смыть кожное сало с кожи. Соответственно, кислотность у этого средства должна быть намного повыше. И если мы то же самое сделаем с телом, что мы получим с вами? Мы получим обезвоженную кожу, да, с которой всю вот эту защитную мантию такую мы смыли. Поэтому по-хорошему так не делать, конечно. То есть средства должны быть индивидуально. Понятное дело, что это не должно быть для подмышки одно, для руки другое, для пятки третье. Да. Но при этом лучше все-таки не шампунем мыть, а именно гелями, да, специализированными.
1: То есть вот это вот вся история для облегчения жизни мужчинам, когда этим ты можешь помыть и голову, и тело, это все-таки лучше отказаться от этого. То есть, не знаю, сколько она стоит? Литр? 300 рублей?
2: Да я откуда знаю,
1: ну, ты же покупаешь,
2: я сейчас полгода купил и забыл, сколько она стоит.
1: Ну, то есть, получается, лучше откажемся от этого, возьмем шампунь, скажем, подходящий для твоего типа волос.
2: И гель для душа.
1: И гель для душа отдельно, да? И будем чувствовать себя комфортнее, да?
3: Да, и будем чувствовать себя комфортнее.
1: И никакой не перхоти. О, кстати, про перхоть.
2: Это очень интересно.
1: Вот, мы продолжим об этом через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Сила состязаний на областях. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
7: 6+.
8: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
9: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
12: Добро пожаловать в ВТБ.
11: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
14: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
15: Просто нужна хорошая реклама. Радио Югра.
14: Реклама, лишние расходы.
15: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на Радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
16: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
17: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
18: Миллиарды. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
19: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
20: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
21: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:52. Мы продолжаем разговор со специалистом. Дерматолог Анастасия Казанцева у нас в студии. И +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. И сообщение от Дэна. Дэн пишет: привет. Пусть скажет специалист, правда ли, что чем чаще моешься с мылом или чем-то там еще, тем быстрее и больше начинаешь
2: вонять.
1: Ну, это не я сказала, ладно.
2: Анастасия, я здесь для этого и сижу.
3: Чисто гипотетически рассмотрим теорию, да? То есть, смотрите, на нас есть микроорганизмы, да, которые мы...
1: Много у нас их.
3: Много-много, всяких разных, которые выполняют защитную функцию. Так вот, когда мы начинаем мыться чаще, да, мы этих микроорганизмов тоже смываем. Свято место пусто не бывает. И, соответственно, весь окружающий мир, вся патогенная микрофлора прекраснейшим образом начинает занимает это место. И, соответственно, бактериальное поражение, оно пахнет больше. Да. Вот, плюс кожа тоже орган, мы еще раз проговорим, что он компенсаторный. Там, где у него чего-то становится мало, он делает этого больше. Соответственно, сальная железа работает больше, потовая железа работает тоже больше. Чтобы восполнить, да, чтобы сделать pH кожи тем, тем, которым мы раньше.
1: Но подождите, тогда я вообще запуталась. Вот я моюсь несколько раз в день, утром, вечером, в течение дня могу, если там жарко сильно и все остальное. А вы сейчас мне говорите, что делать этого не надо, потому что будешь больше, значит, этот, не дай бог. Вот это попасть.
2: Мне говорят, что делать этого не надо. Просто ты будешь пахнуть.
3: Все должно быть в меру. Я еще раз говорю, что не должно все приходить к какой-то вот, не знаю, навязчивому желанию, да, помыться, смыть и так далее. То есть, если мы принимаем душ два раза в день, да не смоем мы ничего там. Если это будет каждые 3 минуты, при этом между этим мы там, не знаю, будем в огороде копаться, там, супер изводить себя на тренировках.
1: Все понятно, да. Тогда лучше это сделать.
2: Без этого, действительно. А вот мы хотели про перхоть поговорить.
1: Хотели мы.
2: Правда. И я думаю, что надо на этом остановиться. Вот откуда она берется, зависит ли это как-то от воды и как от нее избавиться вообще?
3: Перхоть разная бывает. Если мы рассматриваем как заболевание, все-таки это, первое, это работа сальной железы активная. Второе, это грибы, которые в норме у нас у всех есть, да, то есть это наш нормальный микробиом.
2: Ненавижу
3: называется.
2: Грибы.
3: Ну, что делать? Но есть они у вас, у меня и у вас тоже. Это грибы, которые называются малоцезия, они в норме у нас есть. Так вот, где еды становится больше, грибов становится больше. На это все идет иммунная реакция кожи в виде воспалительного явления. Вот нам мы и получили с вами шелушение. То есть это продукты жизнедеятельности грибков, это воспалительное отшелушивание эпидермиса интенсивное. Да, вот мы получили с вами прекраснейшее шелушение на волосистой части головы. Также это может быть последствием неправильного ухода за кожей головы, да, то есть это достаточно агрессивное моющее средство. То есть как раз-таки то, что должно использоваться раз в неделю, мы используем ежедневно. Да, конечно, мы пересушим, сальная железа там уже не успевает все это дело восполнять, вот мы тоже получили с вами шелушение. Та же, та самая обезвоженная кожа.
2: А брить ее наголо не поможет в этом случае? Ну, ведь только почему-то под волосами перхоть. Вот, ну, нет у меня на ладонях ее, в конце концов.
3: На самом деле, кожа головы, она отличается от всей остальной кожи, и у меня есть пациенты с сибарейным дерматитом, которые, ну, как коленка.
2: Ничего себе.
3: И на теле, да. То есть, на самом деле, мохнатенькие, у кого грудь мохнатенькая, тоже сибарейные очаги могут появляться.
1: На груди?
3: Да.
1: Боже.
3: Да. И даже в подмышечных впадинах.
1: Коля такой сейчас сидит и чешется.
2: А мне холдер будут вешать скоро, я побрею себе грудь, так что.
1: Так, смотрите, хорошо. Я правильно понимаю, перхоть – это хроническое тоже заболевание, которое, как бы, если уже оно у тебя есть, то ты можешь просто его, как говорится, в узде держать.
2: Купировать
1: да, как ты, ну, там, не знаю, какие-то шампуни использовать, может быть, какие-то мази. В общем, уходовые процедуры.
3: Да.
2: Питание каким-то образом влияет на это?
3: На самом деле есть продукты, которые усиливают работу сальных желез. Это быстрые углеводы. В некоторых источниках говорится, что молочная продукция. Причем не кисломолочная, а молочка.
1: Просто молочка.
3: Чисто. Да. Ну, сказать, что это прям подтвержденная история, мы не скажем, да, но у некоторых пациентов действительно так есть. Они прям отмечают, что если они выпили там 2 литра молока, то на следующий день у них обострение произошло.
1: Так.
3: Держать в узде обязательно, да, то есть, потому что это может заканчиваться не только просто шелушением на коже головы, это может быть и воспалением, и присоединением вторичной инфекции. То есть, и зуд, это прям такой достаточно фактор, который беспокоит пациента.
2: И может переходить на другие места, я так понимаю, с кожи головы, он может куда-то переместиться.
3: В подмышечных впадинах, на груди он может. может быть в паховых областях.
1: Я правильно понимаю, что если, например, у меня никогда в жизни этой перхоти не было, но вдруг так нечаянно случилось, что я вдруг заметила какие-то там...
2: Появление
1: что-то такое,
2: признаки.
1: То я могу подумать о том, что это, ну, скажем, пересушило феном, или плохо смыло, там, не знаю, шампунь. Вот это...
2: Или, может, какая-то работа может внутренних органов нарушена.
3: Здесь, на самом деле, в большей степени ответит врач-дерматолог на приеме.
1: То есть, в любом случае, если я вижу какие-то проявления, я бегом бегу к специалисту.
3: Бегом, не бегом, но бежим.
1: Продолжим разговор в следующем часе.
0: Утро начинается здесь.
4: Zwei Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute...

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня Сургут примет 5-й форум «Югра. Победившие болезни». 14 окружных социальных инициатив получат мощную финансовую поддержку. Югурским участникам СВО рассказали о поступлении в вузы и трудоустройстве. Сургутская филармония станет эпицентром силы духа и профессионализма. Сегодня там стартует 5-й форум «Югра. Победившие болезнь». Он объединит медицинских работников, пациентов и их семьи для обмена опытом и взаимной поддержки. Программа будет весьма насыщена. Запланированная утренняя пробежка, награждение врачей, демонстрация работы экстренных служб и образовательные квесты. Центральным событием станет презентация видеороликов, рассказывающих о реальных историях исцеления, где ключевую роль сыграл высокий профессионализм врачей. Форум пройдет под девизом, подчеркивающим, что победа над болезнью – это результат общего труда, семейной сплоченности и доверия к медицине. Югра активно развивает социальную сферу. Сразу 14 местных инициатив получили значительную финансовую поддержку от фонда президентских грантов. В общей сложности более 25,5 миллионов рублей. Среди одобренных проектов как проверенные временем добрые дела, так и совершенно новые направления. Например, в Лангепасе появится мобильный салон красоты 2.0, который сделает услуги парикмахеров доступными для тех, кому трудно передвигаться. А в Нефтеюганском районе стартует программа «Бабушки в деле», где мудрость старшего поколения поможет семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Особо выделяются два проекта, выходящие за рамки традиционной социальной помощи. Один из них – действие в экстренной ситуации, направлен на обучение жителей отдаленных поселков навыкам первой помощи и действиям при ЧС. Другой – древние жители Российской Арктики, представляет собой археологическую экспедицию к захоронениям в Западной Сибири, которым уже около 5000 лет. В целом, по всей России фонд президентских грантов поддержал 1426 некоммерческих организаций. Между ними распределено почти 4,5 миллиарда рублей. Югорские ветераны СВО узнали, как на льготных условиях поступить в ВУЗ и найти работу. Онлайн-встречу для военнослужащих провело Российское общество знания. Эксперты объяснили, университеты обязаны выделять для бойцов и их детей не менее 10% бюджетных мест. При этом абитуриенты могут выбирать, использовать им результаты ЕГЭ или сдавать экзамены на базе ВУЗа. Отдельно спикеры отметили героев России и обладателей 3 орденов мужества. Они имеют право поступить без испытаний. Вторую часть лекции посвятили карьере. Специалисты научили слушателей грамотно составлять резюме и презентовать свой опыт. Кроме того, защитникам рассказали о программах переобучения и трудоустройства, включая проекты «Время героев». Полную запись эфира можно найти на сайте Общества знания. И последнее. Югорские нефтяники добились высоких результатов на региональном этапе летних спортивных игр, которые прошли в Ханты-Мансийске. Так, команда АО НК «Кондонефть» в составе 42 спортсменов проявила себя во всех 12 видах испытаний. Особенно яркий успех в интеллектуальных и точных дисциплинах. Шахматист Федор Богачук завоевал золото. Бильярдист Федор Лескин стал серебряным призером. А Алексей Степанов взял бронзу в пулевой стрельбе. Именно его признали лучшим спортсменом команды. Отмечу, совместные усилия всех сотрудников позволили представителям «Кондонефти» занять 5-е общекомандное место турнира. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
0: 9:05, 18 июня, сегодня четверг, Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: И Анастасия Казанцева. Человек, который про кожу знает абсолютно все. Дерматолог из кожно-минералогического диспансера. Анастасия, еще раз здравствуйте.
5: Как курточку кожаную выбрать, не подскажете?
0: Анастасия.
5: Мы не об этом сейчас, это шутка была.
0: Давайте сейчас про совсем важное. У нас в этом году в Югре потрясающий июнь, я давно такого не помню, что чтобы в какой-нибудь Москве, в Екатеринбурге, в Тюмени дожди, 20 градусов, а у нас 25-27 в течение дня, солнце активнейшее такое, потрясающее, и мы все прекрасно понимаем, очень много белокожих, вот мы здесь втроем сидим, мы все втроем белокожие. Понятно, что есть масса средств, как защитить кожу, и вот это пресловутый SPF. Давайте сейчас подробно на этом остановимся, действительно ли нужна нашей коже защита, не только кожи лица и, собственно, кожи, там, не знаю, рук и всех открытых частей тела, летом я сейчас имею в виду. Давайте вот подробнее остановимся, что это, с чем это едят, как выбрать и для чего вообще это нужно.
6: Ну, начнем с того, что не только кожа лица, вы правильно говорите, нуждается в защите. Почему? Потому что, ну, летом-то как раз плюс 27, то мы ходим открытые, да? А чем отличается кожа на руках от лица?
0: Ну, мне кажется...
5: Ну, pH, может, разве
6: сильно.
5: Что. Сгорается
6: чуть-чуть
5: так же.
6: Чуть-чуть pH, да, но при этом повреждающий фактор будет воздействовать как на кожу лица, так на кожу рук. И фотостарение, то самое, да, чего мы все боим, девочки, во всяком
0: мальчики,
6: случае.
0: Мальчики, наверное, тоже боятся.
5: Мальчики,
6: мальчики готовы ходить в веснушках, мне кажется,
5: первый раз
6: девочек.
5: Узнал об этом. Теперь, может быть, буду бояться.
6: Так, вот, и он точно так же будет проявляться, да, поэтому очень часто можно смотреть по телевизору даже эти знаменитости, особенно 90-е, когда вот этот... Загар был супермодным, а когда лицо великолепное, натянутое, да, отбеленное и так далее, потому что солнцезащитку наносили давно, но при этом руки...
0: Как у раба на галерах. Ага,
6: да, так. То есть вот эти вот веснушечки, вот эти вот кератомки, вся вот эта история, она возраст, конечно, выдает. У вас пока нет.
0: Слава богу, так я же не загораю. Я не загораю, на самом деле, вот. Это действительно так, так?
6: Вот. И солнцезащитный крем, он действительно нужен. Я всегда объясняю пациентам, мы все-таки не в Австралии живем, да, то есть у нас не настолько круглый год там солнышко светит.
5: И
6: поэтому...
5: То есть это стресс летом для организма каждый раз, да, получается?
6: Я не об этом сейчас. Ага. То есть это не то, что стресс, я про то, что сказать, что прям вот 24/7 мы должны ходить в солнцезащитке, нет. Круглый год, ну, не совсем. То есть у нас световой день зимой 2-3 часа,
0: очень коротенький,
6: который мы проводим
0: на работе.
6: Обычно на работе, да. Темно едем на работу, темно возвращаемся.
0: Так.
6: Естественно, солнцезащитный крем, как таковой необходимости в нем нет, да. С первыми лучами солнца мы должны начинать поглядывать в свое приложение погоды на телефончике, в котором черным по белому будет такая плашечка, да, в которой написано сегодня ультрафиолетовый индекс 0, сегодня ультрафиолетовый индекс 2, сегодня ультрафиолетовый индекс 3.
0: Вот
6: так
0: это?
6: Вот, да, вот вам умненькие вещи. Так вот, если у нас ультрафиолетовый индекс в течение дня будет 2 и более, солнцезащитный крем наносить нужно, да?
0: Так.
6: А при этом факторы защиты мы должны исходя из, во-первых, потребностей, да, то есть на каком активном солнце мы пребываем,
0: так.
6: И правильно вы сказали про белокожесть, то есть это тоже очень важный фактор, то есть 20, защита, фактор 20,
0: SPF,
6: да?
0: Вот это
6: SPF
0: вот.
6: 20, ну, для белокожих людей это ни о чем. Да, то есть это маловато для нас. У нас защита все-таки 50+, да, и практически все современные фильтры, они содержат как химические, так и физические фильтры. Понятное дело, что на активном ультрафиолете физический фактор, он будет более активно работать, он будет отталкивать, да, то есть защитный, физический. А химический, он преобразует энергию солнечную. То есть он не дает вот этому ультрафиолету так пагубно воздействовать на кожу. Соответственно, для города больше, вот, наверное, химия подойдет, чем ходить как сметанка, да,
5: беленький. Классно звучит, преобразует энергию солнца. Хорошо бы он ее в калории преобразовывал, и есть не надо.
6: Было бы, да.
0: Слушайте, получается, в условиях города мы каждые 2 часа, конечно, на себе солнцезащитный крем не меняем, ну, то есть не добавляем. Если едем куда-то на реку, не знаю, за границу, к морю, то там, конечно, уже немножечко по-другому все это работает, да, залез в воду, опять намазался. Или это вообще неправда?
6: Ну, совсем, не совсем так. То есть если мы работаем, да, сидя в офисе, грубо говоря, то каждые 2 часа...
0: Это понятно, да.
6: Не нужно. Но при этом, если у вас солнечный день, а у нас сейчас великолепная погода, и вы на весь день выходите в парк, ну, в смысле не обновлять, а обновлять.
0: Так же, как
6: то есть,
0: и в воду,
6: да, то есть каждые 2 часа. Воду, с водой вообще интересная история. То есть вода-то смывает, хоть и написано, что...
0: Вода непроницаемая,
6: да, что не смывается водой. На самом деле, то есть если мы сходили в море, искупались, или в речку, то же самое, по-хорошему ополоснуться и снова нанести солнцезащитное средство, да, по новой. Потому что помимо того, что фактор защиты снижается, то получается, что и взаимодействие с водой а мы не знаем, да, там какой pH воды, да, и при нагревании солнышка мы можем получить фотореакцию, дополнительно еще аллергический процесс на коже.
5: В воде сильнее же загораешь.
0: Ну да, еще сильнее загораешь. Продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 15 минут. Сегодня 18 июня, четверг. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 25, в Сургуте и Тюмени плюс 30, в Нижневартовске 28 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 29 градусов тепла в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 27, в Белоярском и Березово 25 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 22, в Тюмени 24 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 18 минут. Мы разговор продолжаем. Выясняем сегодня, как часто вы принимаете душ. Есть сообщение от Валерия. Валерий пишет, когда жара стоит, то душ принимаю несколько раз в день, а так через день в кабиночку заныриваю. Ну, мы сегодня поняли, да, что все нужно делать по потребности, что ли, да? Uh-huh. Мантию не смываем. Кстати, мантию не смываем. А если 100-500 раз входишь в этот душ, жарко, все классно, себе потом становится классно, а мантия уже все, улетела. Анастасия, чем потом мы восстанавливаем мантию?
2: Можно ли купить в магазине, да, какую-нибудь где? Замену мантии?
3: Где? Ну, во-первых, перестаем делать а-та-та, мы перестаем мыться так часто, ага, и так интенсивно, угу, да, угу, потому что если повреждающий фактор будет дальше работать, ну, у нас, ну, ничего,
1: да, ничего хорошего,
3: не,
1: да,
3: не
2: срастется. За мантией еще там дальше кожа идет, получается. Вообще все сотрешь.
3: Во-вторых, водный баланс. Водичку никто не отменял. Не снаружи, а внутрь. Да, достаточное потребление жидкости тоже поможет восстановиться. Ну и третье, есть такие волшебные средства в аптеках сейчас продаются, которые называются эмолиенты, которые, ну, хотя бы искусственно могут нам вот эту вот липидную мантию восстанавливать, но это не один раз нанес, и все восстановилось. То есть это должен быть достаточно регулярный процесс. Да.
1: Но это же и мужчинам, и женщинам, да?
3: Конечно.
1: Не сильно же мужская кожа отличается от женской? Или все-таки какие-то такие сильные различия есть?
3: Я бы сказала... Так, не то, что мужчина, женщина отличаются. В большей степени отличаются заболеваниями люди. Да?
2: А заболевания, как мы выяснили, есть у всех.
3: Практически, да. У всех есть заболевания кожи. У кого-то в меньшей, у кого-то в большей степени. То есть кожа идеальной не бывает.
1: К сожалению, к великому. Это правда. Вот бы было здорово. Можно было бы выпить какую-то таблетку, и у тебя ох, и все. И кожа клевая, и не стареет, и коллаген всегда в ней есть. И, в общем, было бы здорово. Вот, Анастасия, смотрите. Мы все вроде как привыкли, женщины, у них там, да, большое количество косметики, крем дневной, крем ночной, крем утренний, крем полдничный.
2: Крем для век.
1: Да. Да,
2: для
1: крем
2: ушей,
1: для ушей,
2: подмышек,
1: для рук, для всего остального. Угу. С мужчинами не такая история, да? Мазать кремом лицо, да, я тебя умоляю.
2: Это
1: нет,
2: лукавого,
1: никогда,
2: конечно,
1: в жизни. И, смотрите, вот умылись, все, кожу стянуло. Мужики пошли дальше со стянутой кожей, женщины, ну, слава богу, кремом попользовались. Берем крем какой? Для мужской кожи и для женской. И обязательно ли использовать крем для того, чтобы восстановить вот это, ну, растянуть, точнее, перестало, чтобы быть стянутой
2: кожей?
1: Увлажнить. Да, увлажнить, да, да.
3: Начнем с того, что средство для умывания не должно кожу стягивать, в принципе. То есть все должно, опять-таки, все по потребности. То есть мы выбираем уходовое средство из того, что мы хотим получить. Если мы берем дерматологию, такую базовую, то вот в этот уход входит всего три средства. Да? То есть это очищение, увлажнение, SPF. Все остальное это наслойка. Да? То есть, да, мы хотим там от пигментации, хотя, кстати говоря, про лето не нужно никаких активов на лицо от пигментации наносить, потому
1: активы
3: что...
1: Активы от пигментации это что?
3: Веснушки кто-то хочет убрать, пигментные пятна на лице, да, и как раз в летний период, если уж хотите этим заниматься, то это SPF должен быть такой слой, чтобы ни один луч солнца не попал на кожу лица. Потому что с борьбой с пигментацией верхний слой эпидермиса истончается, соответственно, ультрафиолет воздействует на него еще сильнее, да, и все вот эти труды, все эти, не знаю, там, все зарплаты будут потрачены зря. Вот, поэтому летом стараемся вот прям вот базовенько, нежненько, вот, оставим все на осень, все свои бьюти-процедуры. По поводу того, что мужчины кремами не пользуются, да ладно,
1: пользуются.
3: Просто в
2: тишине
3: не
2: света.
3: Не все, далеко не все, да, но...
2: Это ошибка мужская?
3: Не сказать, что ошибка, это факт. Вот ходят дяденьки шелушаться. Вот ходят, у них кожа сушится. Просто это иногда приводит к заболеваниям. То есть у нас есть такое понятие, как периоральный дерматит, это смещение нормальной микрофлоры, когда краснота вокруг рта такая достаточно стойкая и очень вредная болячка. Достаточно длительно приходится ее лечить. Это может приводить к ухудшению сиборейного дерматита, да? Мы же поговорили с вами, что активная сальная железа, да? И кожа компенсаторная, она будет выделять больше этого кожного сала. Смытая микро...
2: Что значит сиборийный? Просто я знаю слово сиборит, это когда человек в роскоши живет. А что такое сиборийный?
3: Себум. Кожное сало.
2: А, все,
3: отсюда рея течь.
2: Да.
3: Вот оно как раз сиборея у нас и происходит. Вот. Также могут быть различные раздражительные реакции. Вот у меня щеки красные, вот у меня они проходят. Да? То есть, конечно, уход нужен. И чаще всего женатые мужчины, они все-таки увлажнены.
1: Ну, то есть, не используем же крем для рук и для лица.
2: Крем для рук не используем для лица. Про это говорит Даша.
3: Ну, если честно,
2: я использую.
3: Здесь тоже такой моментик. То есть понятно, что бархатными ручками на носик мазать нет необходимости.
1: Не надо.
3: Не надо. При этом, вот не обязательно этот крем должен быть именно вот для рук, именно вот для лица. Это может быть обычный базовый увлажняющий крем, который подойдет также и на ручки, да, также и на лицо, да, и практически все...
2: И пяткам не повредит.
3: Пяткам не повредит абсолютно. То есть сейчас уже на самом деле вот аптечные линейки, да, есть какие-то истории там локальные, но в большинстве своем это базовые средства. Да, универсально, в которых вы будете написано для лица и для тела.
1: Тела. Давайте в завершении, не так много времени остается. Настя, смотрите, Аня пишет, подскажите, пожалуйста, еще раз, что должно быть в составе шампуня, чтобы можно было его использовать ежедневно? Ну или там, сколько потребуется?
3: Именно по шампуню?
1: Ну хотя вообще... бы что должно быть написано? Какой-то pH там или еще что-то?
3: pH, кислотность у нас должна быть, да, то есть это выше 5,5. Вот, все от заболевания зависит, все зависит от состояния кожи на самом деле.
1: От типа волос?
3: Тип волос, да, то есть как бы все индивидуально подбирается. Здесь лучше, именно по волосам, лучше, наверное, проконсультироваться со специалистами, с трихологами, да, с тем же самым мастером-парикмахером, то есть чтобы для волоса именно подобрать. Здесь, поэтому состав баночек всех разный, здесь все не перечислишь, все вот супер индивидуально.
1: А, то есть вот эти все истории сульфатный, бессульфатный, это мы выбираем со специалистом, который может больше рассказать про волосы.
2: Ой, вообще куда-то в дебри полезли мы, нет? Я сейчас вообще теряю нить событий.
1: Ладно, все, давайте, чтобы нити не терять, дерматолог Анастасия Казанцева в студии была. Анастасия, спасибо, что пришли. Мы хотим, чтобы вы к нам пришли еще, потому что кожи много. Это самый большой орган на нашем теле.
2: И не только кожи.
1: Поэтому вопросов у нас еще масса. Приходите обязательно еще. Хорошего дня, до свидания.
3: Спасибо, всего доброго.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама. Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
14: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Сегодня Сургут примет 5-й форум «Югра. Победившие болезнь». 14 окружных социальных инициатив получат мощную финансовую поддержку. Югурским участникам СВО рассказали о поступлении в вузы и трудоустройстве. Сургутская филармония станет эпицентром силы духа и профессионализма. Сегодня там стартует 5-й форум «Югра. Победившие болезнь». Он объединит медицинских работников, пациентов и их семьи для обмена опытом и взаимной поддержки. Программа будет весьма насыщена. Запланированная утренняя пробежка, награждение врачей, демонстрация работы экстренных служб и образовательные квесты. Центральным событием станет презентация видеороликов, рассказывающих о реальных историях исцеления, где ключевую роль сыграл высокий профессионализм врачей. Форум пройдет под девизом, подчеркивающим, что победа над болезнью – это результат общего труда, семейной сплоченности и доверия к медицине. Югра активно развивает социальную сферу. Сразу 14 местных инициатив получили значительную финансовую поддержку от фонда президентских грантов. В общей сложности более 25,5 миллионов рублей. Среди одобренных проектов как проверенные временем добрые дела, так и совершенно новые направления. Например, в Лангепасе появится мобильный салон красоты 2.0, который сделает услуги парикмахеров доступными для тех, кому трудно передвигаться. А в Нефтеюганском районе стартует программа «Бабушки в деле», где мудрость старшего поколения поможет семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Особо выделяются два проекта, выходящие за рамки традиционной социальной помощи. Один из них – действия в экстренной ситуации, направлен на обучение жителей отдаленных поселков навыкам первой помощи и действиям при ЧС. Другой – древние жители Российской Арктики, представляет собой археологическую экспедицию к захоронениям в Западной Сибири, которым уже около 5000 лет. В целом, по всей России фонд президентских грантов поддержал 1426 некоммерческих организаций. Между ними распределено почти 4,5 миллиарда рублей. Югурские ветераны СВО узнали, как на льготных условиях поступить в ВУЗ и найти работу. Онлайн-встречу для военнослужащих провело Российское общество знания. Эксперты объяснили, университеты обязаны выделять для бойцов и их детей не менее 10% бюджетных мест. При этом абитуриенты могут выбирать, использовать им результаты ЕГЭ или сдавать экзамены на базе ВУЗа. Отдельно спикеры отметили героев России и обладателей 3 орденов мужества. Они имеют право поступить без испытаний. Вторую часть лекции посвятили карьере. Специалисты научили слушателей грамотно составлять резюме и презентовать свой опыт. Кроме того, защитникам рассказали о программах переобучения и трудоустройства, включая проект «Время героев». Полную запись эфира можно найти на сайте Общества знания. И последнее. Югурские нефтяники добились высоких результатов на региональном этапе летних спортивных игр, которые прошли в Ханты-Мансийске. Так, команда АО НК «Кондонефть» в составе 42 спортсменов проявила себя во всех 12 видах испытаний. Особенно яркий успех в интеллектуальных и точных дисциплинах. Шахматист Федор Богачук завоевал золото. Бильярдист Федор Лескин стал серебряным призером. А Алексей Степанов взял бронзу в пулевой стрельбе. Именно его признали лучшим спортсменом команды. Отмечу, совместные усилия всех сотрудников позволили представителям «Кондонефти» занять 5-е общекомандное место турнира. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 18 июня, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 25, в Сургуте и Тюмени плюс 30, в Нижневартовске 28 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Лентори, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 29, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 27 и 25 градусов выше нуля в Белоярском и Березово. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 22, в Тюмени 24 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Сила состязаний на облазах. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облаце. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облац. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
4: 6+.
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 9:47. Ровно сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив усилий.
1: Тельцы, сегодня напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось, но все образуется.
0: Близнецы, постарайтесь никуда сегодня не опаздывать и ничего не забывать. Это сегодня очень важно.
1: Раки, сегодня ни в коем случае нельзя экономить на том, что позволяет вам быть и чувствовать себя увереннее.
0: Львы, не отказывайтесь сегодня, если вам предложат чему-то научиться. Нынешний день для обучения подходит больше всего.
1: Девы, сегодня, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношение.
0: Весы, звезды призывают не искать намеренно злой умысел в замечаниях окружающих.
1: Скорпионы, дайте самому себе время собраться с силами. Вы за последнее время прилично устали.
0: Стрельцы, помните, непреодолимых трудностей нет. Все преграды только у вас в голове.
1: Козероги, этот день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими людьми.
0: Водолей, возможно, сегодня неожиданные встречи, которым вы будете очень рады.
1: Рыбы, сегодня во всем, что касается денег, вам будет сопутствовать удача.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 55 минут. Вот сегодня после разговора с дерматологом я как-то, ну, знаешь, когда углубляешься в вопрос и начинаешь искать какие-то интересные факты, но не с медицинской точки зрения, а, собственно, для обычного человека. И факт, который меня удивил до такой, мне 43 года, я не знала об этом никогда. Люди как зебры. У нас так же, как у зебр, и так же, как у тигров, оказывается, есть абсолютно невидимые глазу полосы на коже. Они называются линии Блажко. Это врожденный узор, который, вот, собственно, нам не виден. Они образуют на теле дуги, вот эти линии, они дуги образуют, даже завиточки всякие, спирали. И это карта движения наших клеток во время эмбрионального развития.
2: Ничего себе.
1: Прикинь! И у большинства людей эти абсолютки, полоски абсолютно неразличимы. Ну, понятно, что это же не зверки же мы. Но при некоторых заболеваниях кожи они могут проявиться.
2: Явными,
1: например,
2: да?
1: Витилиго, например, вот тогда становится
2: прикольно.
1: Это видно. И,
2: ну,
1: для,
2: ну,
1: меня
2: в смысле,
1: это
2: прикольно, не то, что они проявляются, да, а то,
1: для,
2: что.
1: Ну, для, ты знал об этом? Я впервые
2: слышал. Нет, я тоже первый раз слышу. Но
1: да.
2: Это же такая, ну как сказать-то, какая практическая польза вот в этом знании? Так же, как вот, что белые медведи на самом деле под шерстью черные.
1: Черные,
2: вот,
1: да.
2: Что мне это дает?
1: Ну, прикольно, ты просто знаешь,
2: ну,
1: например,
2: просто,
1: будешь
2: да.
1: участвовать.
2: Если вдруг
1: в какой-нибудь,
2: на свою игру
1: да,
2: пойду и
1: да,
2: там.
1: Пойдешь, а там тебе спросят, что такое, как это называют? А ты линии Блажко. Вот представь, какие у тебя знания, просто энциклопедические.
3: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Очередная трагедия на воде произошла в Югре. В лесах округа зафиксировано 13 пожаров. Югурским участникам СВО рассказали о поступлении в вузы и трудоустройстве. Печальная новость пришла из Сургута. Накануне вечером в одном из местных водоемов утонули две девочки 8 и 11 лет. Трагический случай произошел в присутствии взрослых во время купания у садового товарищества «Берендей-38». На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые обнаружили и извлекли тела детей. По факту гибели несовершеннолетних сургутским отделом СК России по Югре возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины, которые привели к этой страшной потери. Важно установить, что способствовало случившемуся, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Огненная стихия вновь буйствует в Югре. Сегодня в округе действуют сразу 13 лесных пожаров на площади 645 гектаров. Огонь затронул и заповедник Юганский. Несколько возгораний уже удалось локализовать. В тушении задействован 181 человек и авиатехника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Однако расслабляться нельзя. Высокая вероятность пожаров сохраняется на территориях Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского, Ханты-Мансийского и Белоярского районов. Огнеборцы просят Югорчан при обнаружении дыма или пламени незамедлительно сообщать об этом по телефону 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Югорские ветераны СВО узнали, как на льготных условиях поступить в ВУЗ и найти работу. Онлайн-встречу для военнослужащих провело Российское общество знания. Эксперты объяснили, университеты обязаны выделять для бойцов и их детей не менее 10% бюджетных мест. При этом абитуриенты могут выбирать, использовать им результаты ЕГЭ или сдавать экзамены на базе ВУЗа. Отдельно спикеры отметили героев России и обладателей 3 орденов мужества. Они имеют право поступить без испытаний. Вторую часть лекции посвятили карьере. Специалисты научили слушателей грамотно составлять резюме и презентовать свой опыт. Кроме того, защитникам рассказали о программах переобучения и трудоустройства, включая проект «Время героев». Полную запись эфира можно найти на сайте Общества знания. И последнее. Югра активно развивает социальную сферу. Сразу 14 местных инициатив получили значительную финансовую поддержку от фонда президентских грантов в общей сложности более 25,5 миллионов рублей. Среди одобренных проектов как проверенные временем добрые дела, так и совершенно новые направления. Например, в Лангепасе появится мобильный салон красоты 2.0, который сделает услуги парикмахеров доступными для тех, кому трудно передвигаться. А в Нефтеюганском районе стартует программа «Бабушки в деле», где мудрость старшего поколения поможет семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Особо выделяются два проекта, выходящие за рамки традиционной социальной помощи. Один из них – действие в экстренной ситуации, направлен на обучение жителей отдаленных поселков навыкам первой помощи и действиям при ЧС. Другой – древние жители Российской Арктики, представляет собой археологическую экспедицию к захоронениям в Западной Сибири, которым уже около 5000 лет. В целом, по всей России фонд президентских грантов поддержал 1426 некоммерческих организаций. Между ними распределено почти 4,5 миллиарда рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:04. 18 июня. Сегодня четверг. Лето в самом разгаре. Лето – это то время, когда у всех у нас появляется больше возможностей провести, ну, не знаю, как можно больше времени с семьей. Да? Ну, там, у детей, потому что они отошли от школы, и теперь можно спокойненько все это делать. Ну, и плюс ко всему...
5: И день длиннее световой.
0: Да. Бабушки, дедушки могут, наконец, выдохнуть от школьной этой суеты, потому что где внуки, там, собственно, и забота. забота о внуках и в школе, в том числе, отдыхают от школьной суеты и посвящают время себе. Но, как показывает практика, в Югре пенсия, ну, вот слово такое пенсия, это не синоним покоя, надо сказать, да, это скорее начало нового насыщенного этапа. Сегодня в Югре живут более 60 тысяч активных пенсионеров, которые регулярно занимаются спортом. И это не просто прогулки там у подъезда, там, да, или вокруг дома. Это северная ходьба по специальным маршрутам. Это дыхательная гимнастика. Между прочим, даже фитнес. И сегодня мы как раз поговорим о том, как провести лето с пользой для себя и своих внуков. Как оставаться активным, бодрым, счастливым в любом возрасте. И, конечно, узнаем, какие индивидуальные возможности для этого есть в нашем округе. В гостях заместитель директора Ханты-Мансийского комплексного центра социального обслуживания населения Ксения Яковлева. Ксения Юрьевна, здравствуйте.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро. Итак, давайте начнем с того, вот в чем суть понятия активного долголетия вот лично для вас и для вашего центра?
5: Ну да, действительно, прежде чем мы будем более подробно раскрывать эту тему, наверное, действительно стоит остановиться на самом понятии активное долголетие. Активное долголетие – это в целом не про то, чтобы просто продлить, да, в целом продолжительность жизни, а на самом деле продлить тот период, в течение которого человек продолжает оставаться и остается самостоятельным, способным сам себя обслужить, способным взаимодействовать с окружающим миром, но на самом деле просто-напросто не теряет интерес к жизни.
0: Это важно, между прочим, на пенсии-то тем более.
5: Да.
0: Так?
5: То есть активное долголетие, это на самом деле про то, как жить ярко, активно, насыщенно, осознанно важно, это ключевой момент, но и самое важное, да, с пользой не только для себя, но и для, по отношению к другим, в том числе таких же, да, граждан старшего.
0: Слушайте, но вообще, надо сказать, что отлично, что у нас в Югре есть всяческие центры, которые как раз-таки помогают, да, людям, ну, не потерять, что ли, себя на пенсии, потому что, ну, очень многие боятся этого периода, когда ты работал, был нужен, был востребован, а тут оп-хлоп, случается такое время.
6: И вроде как один-одинешник, да.
0: И вот центр активного долголетия. Давайте поговорим, какие возможности открывает этот центр, и все-таки на югорчан какого возраста направлен. Я правильно понимаю, все желающие, наступила пенсия у женщин в 55,
5: да,
0: у мужчин чуть
5: 60,
0: попозже. И они, здрасте, центр активного долголетия, открывается дверь, и что там?
5: Конечно. Итак, центр активного долголетия, на самом деле, это некий такой новый формат заботы о старшем поколении, да, он уникален. Почему? Потому что на одной площадке объединены активный отдых, да, активный досуг, творчество, психологическая поддержка, и самое важное, это в комби, да, медицинская и гериатрическая помощь. Кроме того, уникальность его состоит в том, что сами активные югорчане являются, так сказать, главными хозяевами, да, и инициаторами всех событий, которые проходят в центре активного долголетия, да, на самом деле. И у них настал тот период, когда они могут заняться тем, да, на что у них период их трудовой деятельности, они не находили время. Не зря один из слоганов нашего центра активного долголетия – это время быть, и многоточие некое такое. То есть каждый далее сам для себя определяет, что для него активное долголетие. Время быть спортивным, время быть активным, да, ну и так далее. Ну, на самом деле, возможности, да, как мы говорим, центра активного долголетия безграничны, потому что на самом деле мы отталкиваемся от них, да, от их потребностей, от их желания. И каждый сам вправе из активных югорчан создать какой-то клуб по интересам, да, собрать единомышленников, либо уже, уже присоединиться к действующим клубам. Ну, как-то так.
6: То есть, по сути, получается, вы поддерживаете все их,
5: начинание,
6: даже самые безумные идеи.
5: Конечно, начинания, идеи и так далее. Например, кто-то был там на протяжении всей жизни психологом, да, реализовался в этом плане, и на самом деле, выйдя на пенсию для того, чтобы не усугубиться, не, как говорится, да, в изоляцию, собственно, он приходит и передает свою информацию, да, в последующем уже гражданам старшего поколения, которые... поддерживают, как говорится, да, вот свою такую.
0: Смотрите,
5: акцию.
0: Все классная история, такая интересная, вот и клуб такой, и клуб такой. За деньги?
5: Нет, конечно, это все бесплатно, более того, это без оформления, да, всяких различных программ и так далее. Вам достаточно обратиться в Центр активного долголетия, который, кстати, находится, да, в городе Ханты-Мансийске, если мы сейчас говорим по адресу улица Энгельса, дом 45, корпус А, на первом этаже, достаточно большие площади.
0: То есть можно спокойненько прийти,
5: конечно,
0: и с 8 до 8 двери открыты. Продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 13 минут, 18 июня, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 25, в Сургуте и Нижневартовске, в Сургуте и Тюмени 30 градусов выше 0, в Нижневартовске плюс 28. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем до 29 градусов выше 0, в Югорске, Советском, Нягань-Урае и Междуреченском плюс 27, в Белоярском и Березово 25 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 23, в Тюмени 26 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:17. Мы про активное долголетие в Югре сегодня ведем разговор. Заместитель директора Ханты-Мансийского комплексного центра социального обслуживания населения Ксения Яковлева в студии. У нас мы продолжаем разговор.
2: И да, вот очень интересно узнать, какие условия организованы в центре и какие специалисты из каких сфер привлечены для работы там.
3: Ну, в центре предусмотрена локация, которую мы разделили условно на 4 функциональные зоны. Да? Это здоровье, физическая активность, психологическая поддержка, интеллектуальное развитие и, собственно, творчество и досуг. И, как я уже ранее говорила, поскольку все наши клубные формирования, да, создаются исходя из потребностей, запросов и пожеланий наших граждан, мы сформировали уже такую достаточно устойчивую инфраструктуру Центра активного долголетия. Это куда сегодня входят более 25 социальных партнеров, да, которые работают в различных отраслях здравоохранения, образования, культура. Наши 5 бизнес-партнеров. Хочу сказать, что бизнес-партнеры тоже достаточно активно откликаются. И 62 активных наших серебряных волонтер. Вот они как раз-таки нам и позволяют, благодаря которым мы сформировали уже все те клубные формирования, которые сегодня у нас действуют, а их на минуточку более 40 уже на сегодняшний день. Вот как-то так. То есть мы даем нашим партнерам, да, нашим волонтерам, на наших площадках проводить различные мероприятия, досуговые мероприятия, мастер-классы, лекции и так далее.
1: Собственно. Слушайте, ну понятно же, что люди, которые приходят к вам в центр, они, ну, наверное, хотели бы получить какие-то знания, ну, типа как в школе, да, вот школа активного долголетия. Что такое?
2: Это прям школа? Или это просто
1: с учителями, классы, перемены?
3: Да, школа активного долголетия — это прям школы-школы на самом деле, да. То есть это одна из технологий, которые объединяют в себе, так сказать, ряд школ, да, по различным жизненным компетенциям, в рамках как раз-таки, которые проводятся занятия по различным важным темам именно для граждан пожилого возраста. Например, по темам таким, по повышению функциональной грамотности для граждан старшего поколения, да, например, в рамках школы там финансовой безопасности, да, цифровой грамотности и так далее, в том числе по функциональной грамотности в вопросах здорового образа жизни, по профилактике различных заболеваний, да, здесь к нам присоединяются школы здоровья, которые проводят специалисты окружной клинической больницы, а на минуточку их 6,
1: ого,
3: да,
1: нормально,
3: по различным направленностям, в том числе школа когнитивного здоровья, да, школа профилактики от инфекционных заболеваний, ну и так далее.
1: То есть я правильно понимаю, в этой школе и рассказывают все-таки людям о том, как опасно связываться с мошенниками, все схемы прорабатываются, то есть получается и мы здесь рассказываем ежедневно, и вы занимаетесь...
2: Ну, но лишним, мне кажется,
1: да, не будет вообще.
3: Все верно, но еще особенность, знаете, ее в том, что мы, то есть в рамках этих школ специалисты дают не просто знания, а навыки и привычки, да, как раз-таки формируют устойчивые, которые как раз-таки позволяют нам поддерживать наше физическое, да, интеллектуальное, ментальное, собственно, социальное благополучие. То есть это некая такая инвестиция, да, в качество жизни граждан старшего поколения.
2: Так. А что в планах на будущее у вашего центра? Какие события впереди, перспективы? И есть ли подобные центры в других городах и населенных пунктах нашего округа?
3: Ну да, начнем, наверное, с того, что на самом деле сегодня в автономном округе действует 20 центров активного долголетия, да, ну, с учетом возможности где-то они несколько в усеченном варианте, да, представлены в формате секторов, но, тем не менее, их количество на сегодняшний день достигло 20. Они очень активно откликаются запросам, потребностям, да, наших посетителей, собственно. А если говорить о перспективах сегодня, уже в этом году, уже этой осенью состоится в городе Сургуте региональный фестиваль «Активное долголетие». Он пройдет 1 октября, как раз-таки будет приурочен
1: в день
3: пожилого человека. На самом деле, это первый фестиваль, да, подобного характера пройдет. Здесь как раз-таки в нем примут участие посетители Центра активного долголетия, активные югорчане, которые являются лидерами движения в своих центрах, да, в своих муниципальных образованиях. Собственно, они смогут в рамках этого фестиваля обменяться опытом, достижениями, начинаниями своими, собственно, найти единомышленников, да, и так далее. Поэтому уже сегодня это мероприятие вызывает интерес среди вот наших посетителей. На текущий момент.
2: Даже пенсионеры могут заколабиться, получается,
1: вообще,
2: с кем-нибудь из других городов.
1: Да, я хочу сказать, что сегодня сегодняшнего разговора становится все больше понятно, что возраст — это вообще не приговор, да, это просто цифра в паспорте, а лучший способ доказать, что это так, это каждое утро просыпаться с мыслью: у меня есть планы, у меня есть силы, у меня есть желание жить ярко, а центр активного долголетия, собственно, для этого и придуман, для
2: чашки
1: того, чтобы реализовывать этому,
2: да.
1: Это все, да.
3: Возвращаясь к слоганам, не зря еще один слоган наш, это вторая молодость начинается, вот, собственно, здесь.
1: Смотрите, и утро начинается здесь, да, и вторая молодость.
2: И я жду, не дождусь этого момента, когда я вольюсь в ваши ряды, правда. Вот мне кажется, сейчас времени не хватает ни на что практически, а вот пенсия, это
1: вот
2: то,
1: пенсия. Но тебе недолго
2: то
1: осталось.
2: Время, когда будет куча времени.
1: Тебе недолго осталось, поэтому я уверена, что к тому моменту...
2: Не очень красиво сейчас прозвучало.
1: Я имею в виду до пенсии. И уверена, что к тому моменту, как тебе выходить на пенсию, таких центров по округу станет гораздо больше, чем 20, и там будет очень много людей, которые с удовольствием будут принимать.
2: Если что, я с гитарой приеду.
3: И еще более, да, большое количество креативных направлений, собственно.
1: Заместитель директора Ханты-Мансийского комплексного центра социального обслуживания населения Ксения Яковлева была у нас в студии. Ксения Юрьевна, спасибо, до свидания.
2: И процветания вашему центру.
3: Всем благодарим. До свидания.
0: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
10: Добро пожаловать в ВТБ.
9: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама. 0+.
11: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Очередная трагедия на воде произошла в Югре. В лесах округа зафиксировано 13 пожаров. Югорским участникам СВО рассказали о поступлении в вузы и трудоустройстве. Печальная новость пришла из Сургута. Накануне вечером в одном из местных водоемов утонули две девочки 8 и 11 лет. Трагический случай произошел в присутствии взрослых во время купания у садового товарищества «Берендей-38». На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые обнаружили и извлекли тела детей. По факту гибели несовершеннолетних сургутским отделом СК России по Югре возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины, которые привели к этой страшной потери. Важно установить, что способствовало случившемуся, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Огненная стихия вновь буйствует в Югре. Сегодня в округе действуют сразу 13 лесных пожаров на площади 645 гектаров. Огонь затронул и заповедник Юганский. Несколько возгораний уже удалось локализовать. В тушении задействован 181 человек и авиатехника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Однако расслабляться нельзя. Высокая вероятность пожаров сохраняется на территориях Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского, Ханты-Мансийского и Белоярского районов. Огнеборцы просят югорцев горчан при обнаружении дыма или пламени незамедлительно сообщать об этом по телефону 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Югорские ветераны СВО узнали, как на льготных условиях поступить в ВУЗ и найти работу. Онлайн-встречу для военнослужащих провело Российское общество знания. Эксперты объяснили, университеты обязаны выделять для бойцов и их детей не менее 10% бюджетных мест. При этом абитуриенты могут выбирать, использовать им результаты ЕГЭ или сдавать экзамены на базе ВУЗа. Отдельно спикеры отметили героев России и обладателей 3 орденов мужества. Они имеют право поступить без испытаний. Вторую часть лекции посвятили карьере. Специалисты научили слушателей грамотно составлять резюме и презентовать свой опыт. Кроме того, защитникам рассказали о программах переобучения и трудоустройства, включая проект «Время героев». Полную запись эфира можно найти на сайте Общества знания. И последнее. Югра активно развивает социальную сферу. Сразу 14 местных инициатив получили значительную финансовую поддержку от фонда президентских грантов. В общей сложности более 25,5 миллионов рублей. Среди одобренных проектов, как проверенные временем добрые дела, так и совершенно новые направления. Например, в Лангепасе появится мобильный салон красоты 2.0, который сделает услуги парикмахеров доступными для тех, кому трудно передвигаться. А в Нефтеюганском районе стартует программа «Бабушки в деле», где мудрость старшего поколения поможет семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Особо выделяются два проекта, выходящие за рамки традиционной социальной помощи. Один из них – действие в экстренной ситуации, направлен на обучение жителей отдаленных поселков навыкам первой помощи и действиям при ЧС. Другой – древние жители Российской Арктики, представляет собой археологическую экспедицию к захоронениям в Западной Сибири, которым уже около 5000 лет. В целом, по всей России фонд президентских грантов поддержал 1426 некоммерческих организаций. Между ними распределено почти 4,5 миллиарда рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. 18 июня, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 25, в Сургуте и Тюмени плюс 30, в Нижневартовске 28 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 29 градусов. В Югорске, Советском, Нягань-Урае и Междуреченском плюс 27, в Белоярском и Березово 25 градусов выше ноля. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 23, в Тюмени 26 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: очень мне нравится все-таки вот побеждать.
1: Это временное явление.
0: Два года подряд?
1: Не обнадеживай себя. Не два года подряд, а второй год подряд.
0: Хорошо, второй год подряд.
1: Два года еще не закончишь.
0: Ну хорошо.
1: Я тебе фору даю.
0: Да, какую? Чтобы потом как дать через пять лет, да? Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений и телеграммы Макс. Ваши подсказки в сегодняшней игре нужны Николаю, потому что у меня-то два победных очка, у Николая пока что только единичка. Угу. Поэтому что? Сейчас все те определения от искусственного интеллекта Игната Николаевича я вслух зачитываю, вы все, что в голову лезет, рассказываете. Готовы?
1: Конечно, конечно. Мы рождены готовыми.
0: Ну,
1: так,
0: тогда поехали. Это единственный способ заглянуть в себя, глядя на других, и в других, глядя на себя.
1: Ух, ничего себе. Единственный способ, совесть.
0: Совесть, это не то. Это рисунок, который мы рисуем на песке приливом, зная, что скоро его смоет.
1: Перспективы, самопознание.
0: Нет, это не оно. Нет, это не оно.
1: Уверенность.
0: Нет, это попытка наложить линейку на облака, чтобы измерить их скорость.
1: Шаблон.
0: Нет. Это игра зеркал, где каждое отражение – это не копия, а перевернутый смысл.
1: Оценка, пишет Екатерина. Еще раз, судьба, пишет Елена.
0: Это игра зеркал, где каждое отражение – это не копия, а перевернутый смысл. Ну, не знаешь,
1: искажение.
0: Короче. Да нет, это эхо поступков, которые мы еще не совершили, но уже слышим их отголосок.
1: Самокритика, пишет
0: нет,
1: Лера.
0: Нет, это способ видеть мир не таким, какой он есть, а таким, каким мы можем его себе представить.
1: Иллюзия,
0: да нет,
1: карма,
0: нет.
1: Последствия,
0: нет,
1: пишет Елена.
0: Нет, угу. Это акт отчуждения. Мы отдаем свои чувства другим, чтобы не нести за них ответственность.
1: Фантазия, забвение, предвидение,
0: нет,
1: пишет Макс.
0: Нет. Есть еще что-нибудь?
1: Нет, пока. Так, галлюцинация, пишет Mm-mm. Сергей.
0: Нет,
1: интуиция,
0: нет.
1: Пишет Макс.
0: Это тень, которая отбрасывает будущее на настоящее, пока мы не научились ее читать.
1: Предсказание было, да по-моему. Что еще может быть?
0: Возможности. Нет. Вон там Макс тоже написал.
1: Последствия.
0: Нет, это мост между внутренним миром и внешним, который мы строим сами, даже этого не замечая.
1: Умиротворение,
0: да
1: пророчество.
0: Нет. Это кино, которое мы крутим на экране реальности, но режиссер всегда в зрительном зале.
1: Так, прозрение, пророчество было уже, самопознание тоже было уже. Есть еще варианты? Люди добрые.
0: Есть подсказка. Ну-ка, это способ разглядеть собственное лицо в чужом дыхании.
1: Я даже не знаю. Саморазвитие, пишет Сергей.
0: Нет.
1: Еще раз, можно последнюю?
0: Это способ разглядеть собственное лицо в чужом дыхании.
1: В чужом дыхании. Самооценка, слухи, любовь. Может быть, нет?
0: Нет. Это свет, который падает на стену пещеры, но мы принимаем его за самих людей.
1: Видение, позиция, самооценка, самокритика.
0: Ребят, внимательно.
1: Слухи.
0: Вот смотрите. Внимательно послушайте подсказку, которую я только что прочитал. Еще раз, прям внимательно.
1: Дружба, пишет Елена.
0: Это свет, который падает на стену пещеры, но мы принимаем его за самих людей.
1: Мираж,
0: нет,
1: пишет Вера.
0: Но нет.
1: Иллюзия.
0: Нет.
1: Заблуждение.
0: Нет.
1: Тень, пишет Сергей.
0: Нет, это карта, нарисованная на воде. Очертания есть, но стоит дотронуться, и все расплывается.
1: Шизофрения, пишет Елена.
0: Нет.
1: Я согласен.
0: Нет.
1: Тень, пишет Макс.
0: И даже не алкоголизм. Нет. У меня последние две
1: галлюцинация
0: подсказки.
1: Галлюцинация
0: была уже. Нет. Это когда мы смотрим на других, но видим только свои невысказанные монологи.
1: Перспектива, переосмысление. Что?
0: Ну, силуэт.
1: А, силуэт.
0: Нет,
1: ага, нет, воображение.
0: Нет. Ну, слушайте, ну, последняя подсказка.
1: Мираж, очертание.
0: Нет, последняя подсказка. Ребят, смотрите. Ладно, подскажу, так и быть. Мне не жалко. Первая буква в этом слове – это буква «П». Последняя буква – это буква «Я». Вторую не буду говорить. Это математический способ превратить объемную жизнь в плоскую схему, чтобы она поместилась в голове.
1: Приведение последствия.
0: Вторая R, ладно, вторая R.
1: перспектива. На я заканчивается, да?
0: Так и в перспективе вторая НР.
1: Да, НР, понятно, да. Предложение, последствия было уже.
0: Р вторая, ребята, Р.
1: Проекция.
0: Кто написал проекция?
1: Роман написал,
0: Елена. Роман и Елена. Конечно, это проекция. Ну, слушай, это тень, которая...
1: Это же фильмоскоп.
0: Ну-ка, это тень, которая отбрасывает будущее на настоящее, пока мы не научились ее читать. Это акт отчуждения, мы отдаем свои чувства другим, чтобы не нести за них ответственность. Это мост между внутренним миром и внешним. Ну, разве нет? Но это же проекция. Спасибо всем.
1: Но это еще и маразм, и предвидение, и последствия, и предложение.
0: Нет, это была проекция. Игнат Николаевич, спасибо за такие классные подсказки. Всем, кто сегодня принимал участие в игре, большое спасибо. Всем, кто подсказал Коле правильно, тоже большое спасибо.
1: Спасибо, Елена, согласен.
0: И, между прочим, 2-2. Между прочим, 2-2.
1: Между прочим, завтра я тебе загадываю.
0: Ладно.
1: Не напарись на какую-нибудь подмышку завтра.
0: Знаешь что, даже не забудь о том, что я подарила практически тебе эту подсказку.
1: Что подарила? Когда?
0: Все.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
7: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
8: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 10:54. Мы сегодня с самого утра спрашивали у всех, кто находится в компании с нами, как вы спасаетесь от жары, да? Потому что жара крепкая в Югре. А до следующей среды еще пока что прогноз говорит о том, что жара будет продолжаться, а дальше аж до 31 в тени.
2: Жесть.
1: Так что, жесть, клево. Лето должно быть жарким.
2: Но это тебе клево. Да. Да не должно, но да никому
1: должно
2: ничего.
1: Быть. Ну, должно
2: да
1: быть
2: все должно
1: лето.
2: Быть комфортно.
1: А очень комфортное лето, мне комфортно. Вот если бы не мошки, я бы вообще только и делала, что на улице ходила.
2: А мошки тебе некомфортно, значит, да? Жара комфортна, а мошки нет.
1: А мошки мне некомфортно. Они лезут там везде, потом у меня аллергия на них. В общем, вот Татьяна, например, нечего спасаться от жары, мы ее наслаждаемся ею. Как ты сказала дочь Татьяны, когда была еще маленькая, летом должно быть жарко. С тех пор, говорит Татьяна, я ловлю каждый день жаркий, потому что в Ханты-Мансийске эти дни могут закончиться вот так вот раз. И закончиться, между прочим, надолго.
2: На зиму на всю, да?
1: Да. Еще из способов борьбы с жарой. Лен пишет: хожу на речку с питомцами на рыбалку, в тенек, ветерок, обдувает, красота. Марина спрашивает, как сделать такое фото, как в нашей группе во ВКонтакте. Загляните, посмотрите. Либо идите на водоем, как мы, либо попросите искусственный интеллект. Есть сообщение от Павла. По погоде в Югорске-Советском жара. Вроде финальный день на неделе. Ну нет, Павел.
2: Жары финальный день.
1: Да-да-да.
2: Потом тепло просто будет.
1: А пару дней назад, говорит Павел, видел в центре Советска купающихся в какой-то луже детей. Насколько понимаю, из-за нашей северной широты нехватка 10% кислорода, поэтому, наверное, тяжелее воспринимается каждый градус. Но тут уж ничего не поделаешь. Такова физика нашей планеты. Был один раз в жизни на рыбалке. Неделю под Вензитуром. Жили в Березовском районе, в лесу где-то. Ложились спать под утро. В основном рыбачили ночью. И не жарко, и комаров поменьше. А что касается еще борьбы с жарой, Павел третий день скупает квас, особенно Кушинский и Камышловский хорошо идут, но лучше Бычкового в Каменске-Уральском не пробовал. Но тут, видимо, в Югорске и Советском такого нет. В прошлом году иногда подобное что-то, но не совсем то, завозили. Я хочу сказать, что ни Кушинский, ни Камышловский, ни тем более Бычкового в Каменске-Уральском я не пробовала. Учитывая то, что я, когда еду в Екатеринбург, я проезжаю. И этот, как его, и Каменск-Уральский, и все. А, точно,
2: надо
1: я придумала.
2: Да,
1: Павел, я скоро поеду. Давайте встретимся на трассе. Как-то это так интересно прозвучало. Но как бы это ни прозвучало, я попробовала.
2: Ну, а Павел в Советском живет.
1: А, тем более.
2: Как раз поедешь к маме, и все, и пожалуйста.
1: Выходите, я мимо Советского проезжаю обязательно.
2: Рукой помашьте, да.
1: Да, обязательно. Ну что, пришло время распрощаться до завтра, да? Я правильно понимаю?
2: Да. К сожалению, пора прощаться. Вот на самом деле, я хочу сказать, как я от жары спасаюсь. Вот ты говоришь, надо в жару, лето должно быть жарким. Единственное, что я могу делать, это сидеть дома под кондиционером.
1: Так и сиди.
2: На улицу, ну, ведь время такое классное, лето. Ну, хочется на улицу выйти, погулять. Витамина D, опять же, у меня всего 12.
1: Из, кстати.
2: Скольки там? От 30 до 60 должно быть. Да. А у меня 12
1: но
2: витамин
1: тогда,
2: D.
1: Тогда выходи на улицу и не ной. Ешь солнце ложками, поварешками и будешь вот...
2: Липидную мантию не забудь
1: вот,
2: надеть.
1: Вот, Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До завтра, пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Очередная трагедия на воде произошла в Югре. В югорских лесах зафиксировано 13 пожаров. Сургутская школьница вошла в число финалистов международного конкурса «Ледокол знаний». Печальная новость пришла из Сургута. Накануне вечером в одном из местных водоемов утонули две девочки 8 и 11 лет. Трагический случай произошел в присутствии взрослых во время купания у садового товарищества «Берендей-38». На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые обнаружили и извлекли тела детей. По факту гибели несовершеннолетних сургутским отделом СК России по Югре возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины, которые привели к этой страшной потери. Важно установить, что способствовало случившемуся, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Огненная стихия вновь буйствует в Югре. Сегодня в округе действуют сразу 13 лесных пожаров на площади 645 гектаров. Огонь затронул и заповедник Юганский. Несколько возгораний уже удалось локализовать. В тушении задействован 181 человек и авиатехника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Однако расслабляться нельзя. Высокая вероятность пожаров сохраняется на территориях Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского, Ханты-Мансийского и Белоярского районов. Огнеборцы просят Югорчан при обнаружении дыма или пламени незамедлительно сообщать об этом по телефону 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Путь из Урая через Междуреченский и Куминский до границы Югры станет гораздо комфортнее. Дорожники взялись за ремонт трассы Юг. Всего предстоит обновить почти 38 километров полотна. Сейчас техника укладывает свежий асфальт сразу на двух участках. Параллельно стартовала реконструкция мостов через реки Канда и Первая. Автомобилистам на этих направлениях стоит быть внимательнее. На переправах временно ввели реверсивное движение. Потоки машин регулируют светофоры. Полностью завершить работы планируют осенью 2027 года. И последняя югорчанка вышла в финал международного конкурса «Ледокол знаний», организованного корпорацией «Росатом». От Уральского федерального округа до заключительного этапа дошли 6 участников, в их числе и ученица Сургутской школы номер 10 Юлия Минаева. Она участвовала в треке «Искатель», который ориентирован на ребят, видящих свое будущее в науке или научной журналистике. Выступления полуфиналистов были посвящены передовым достижениям России в сфере атомных технологий. Финальный этап состоится в конце июня в Москве и пройдет в формате дебатов. В нем примут участие 48 школьников со всей страны. Победители в августе отправятся в уникальную экспедицию к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Стоит также отметить, что в этом году конкурс собрал рекордное количество заявок. На одно место претендовало более 3000 человек. И впервые в проекте участвовали ребята из всех 8 федеральных округов России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экс».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8 908 899 11 18.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-102.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Найти слова. Как дважды два. Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
2: Мы еще не все сказали вам.
1: Пусть нас ждут холода, огонь и вода. Мы живы порой надеждой одной, что если беда, то легче, когда
2: ты рядом со мной, я рядом с тобой,
1: как будто

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югу и группа компаний «Инфовоч» объединили усилия для повышения информационной безопасности в Югре. К садовым товариществам Лангепаса подбирается большая вода. Сургутская школьница вошла в число финалистов международного конкурса «Ледокол знаний». Студенты ЮГУ смогут стажироваться в одной из ведущих компаний России, специализирующихся на информационных технологиях. В рамках проходящего в Ханты-Мансийске 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, югорский вуз заключил соглашение о сотрудничестве с группой компаний InfoWatch. Эксперты индустрии будут помогать университету готовить специалистов в сфере информационной безопасности. Студентов ждут совместные образовательные и научные проекты, профильные мастер-классы, конференции и практика. Как подчеркнула президент IT-компании Наталья Касперская, Югра – крупный промышленный регион, где вопросы кибербезопасности нефтегазовых предприятий стоят особенно остро. По ее словам, партнерство позволит растить кадры под конкретные запросы экономики округа, а студенты научатся работать с передовыми отечественными системами защиты данных. В Лангепасе введен режим повышенной готовности из-за резкого подъема уровня воды в протоках Лангепаса и Каюковская. Стихия уже подступила к дачным участкам и дорогам. Под угрозой затопления находятся более 300 садовых домов. Наибольшую опасность вода представляет для 5 садоводческих товариществ – Урьево, Дорожник, Беларусь, Рябинушка и Символ. Согласно оценкам экспертов, площадь подтопления может достичь 107 гектаров. Спасательные службы работают в усиленном режиме, обеспечивая круглосуточное дежурство в потенциально опасных районах. Комментирует специалист-эксперт отдела гражданской защиты населения администрации Лангепаса Альберт Мурадшин.
2: В период действия режима повышенной готовности в местах, где будет подтопление, возможно, будут дежурить силы и средства наших городских спасателей и МЧС. По всем возникающим вопросам граждане могут обратиться по телефону 112 ЕДДС города Лангепас.
1: Путь из Урая через Междуреченский и Куминский до границы Югры станет гораздо комфортнее. Дорожники взялись за ремонт трассы Юг. Всего предстоит обновить почти 38 километров полотна. Сейчас техника укладывает свежий асфальт сразу на двух участках. Параллельно стартовала реконструкция мостов через реки Канда и Первая. Автомобилистам на этих направлениях стоит быть внимательнее. На переправах временно ввели реверсивное движение. Потоки машин регулируют светофоры. Полностью завершить работы планируют осенью 2027 года. И последняя югорчанка вышла в финал международного конкурса «Ледокол знаний», организованного корпорацией «Росатом». От Уральского федерального округа до заключительного этапа дошли 6 участников, в их числе и ученица Сургутской школы номер 10 Юлия Минаева. Она участвовала в треке «Искатель», который ориентирован на ребят, видящих свое будущее в науке или научной журналистике. Выступления полуфиналистов были посвящены передовым достижениям России в сфере атомных технологий. Финальный этап состоится в конце июня в Москве и пройдет в формате дебатов. В нем примут участие 48 школьников со всей страны. Победители в августе отправятся в уникальную экспедицию к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Стоит также отметить, что в этом году конкурс собрал рекордное количество заявок. На одно место претендовало более 3000 человек. И впервые в проекте участвовали ребята из всех 8 федеральных округов России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах работы России. Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-102.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: радио «Югра».
1: Звезды ложать, лить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
3: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
4: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг в Тюмени дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энко». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
10: Добро пожаловать в ВТБ.
9: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. ЮГУ и группа компаний «Инфовочи» объединили усилия для повышения информационной безопасности в Югре. К садовым товариществам Лангепаса подбирается большая вода. Сургутские онкологи успешно применили инновационную методику лечения рака легких. Студенты ЮГУ смогут стажироваться в одной из ведущих компаний России, специализирующихся на информационных технологиях. В рамках проходящего в Ханты-Мансийске 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, югорский вуз заключил соглашение о сотрудничестве с группой компаний InfoWatch. Эксперты индустрии будут помогать университету готовить специалистов в сфере информационной безопасности. Студентов ждут совместные образовательные и научные проекты, профильные мастер-классы, конференции и практика. Как подчеркнула президент IT-компании Наталья Касперская, Югра – крупный промышленный регион, где вопросы кибербезопасности нефтегазовых предприятий стоят особенно остро. По ее словам, партнерство позволит растить кадры под конкретные запросы экономики округа, а студенты научатся работать с передовыми отечественными системами защиты данных. В Лангепасе введен режим повышенной готовности из-за резкого подъема уровня воды в протоках Лангепаса и Каюковская. Стихия уже подступила к дачным участкам и дорогам. Под угрозой затопления находятся более 300 садовых домов. Наибольшую опасность вода представляет для 5 садоводческих товариществ – Урьево, Дорожник, Беларусь, Рябинушка и Символ. Согласно оценкам экспертов, площадь подтопления может достичь 107 гектаров. Спасательные службы работают в усиленном режиме, обеспечивая круглосуточное дежурство в потенциально опасных районах. Комментирует специалист-эксперт отдела гражданской защиты населения администрации Лангепаса Альберт Мурадшин.
2: В период действия режима повышенной готовности в местах, где будет подтопление, возможно, будут дежурить силы и средства наших городских спасателей и МЧС. По всем возникающим вопросам граждане могут обратиться по телефону 112 ЕДДС города Лангепас.
1: В Югре впервые применили инновационный метод лечения рака легких. Врачи Сургутской окружной больницы спасли пациента с помощью радиочастотной абляции, метода, позволяющего обойтись без хирургических разрезов с помощью нагрева. Первым пациентом стал 73-летний нефтеюганец. Из-за проблем с сердцем классическая операция была ему противопоказана. Однако медики нашли выход. Через небольшой прокол они ввели специальный электрод и точечно нагрели новообразование до 120 градусов. Опухоль была полностью разрушена. Такой метод позволяет пациентам очень быстро восстанавливаться. Сейчас мужчина уже готовится к выписке. Теперь такую высокотехнологичную онкологическую помощь югорчане могут получать, не выезжая за пределы округа. И последнее. Югорские нефтяники добились высоких результатов на региональном этапе летних спортивных игр, которые прошли в Ханты-Мансийске. Так, команда АО НК «Кондонефть» в составе 42 спортсменов проявила себя во всех 12 видах испытаний. Особенно яркий успех в интеллектуальных и точечных дисциплинах. Шахматист Федор Богачук завоевал золото, бильярдист Федор Лескин стал серебряным призером, а Алексей Степанов взял бронзу в пулевой стрельбе. Именно его признали лучшим спортсменом команды. Отмечу, совместные усилия всех сотрудников позволили представителям «Кондонефти» занять 5-е общекомандное место турнира. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама.
3: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 55 50. Суши Мастер, все получится.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
3: Сила состязаний на областях. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
4: 6+.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Югре начал работу региональный общественный штаб по наблюдению за предстоящими выборами. Сургутские онкологи успешно применили инновационную методику лечения рака легких. Участники СВО и их близкие теперь могут получить бесплатную психологическую помощь во ВКонтакте. Югра готовится к одной из самых масштабных избирательных кампаний последних лет. И в целях обеспечения максимальной открытости и честности процесса уже начал свою работу региональный общественный штаб. Голосование, которое состоится в конце сентября, охватит все 22 муниципалитета округа. Свои двери откроют 728 избирательных участков. Важной частью кампании станет подготовка более 2500 независимых наблюдателей. В начале июля они пройдут спецобучение в окружном центре. Для поддержки их работы и мониторинга ситуации будет функционировать Центр общественного наблюдения. Его ключевым элементом станет видеостена, транслирующая происходящее на участках в реальном времени. Любые возникающие вопросы будут незамедлительно решаться при участии специализированной технической группы, комментирует председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова.
2: Учитывая, что кампания будет многоуровневая, и мы ожидаем, конечно же, для нас это вызов, нам придется сталкиваться и с фейковой информацией, и использованием искусственного интеллекта, и первоочередно, конечно, смотреть за соблюдением прав избирателей и всех участников данного процесса. Поэтому у нас работает еще вместе с нами электоральный экспертный корпус, который будет сопровождать данную кампанию на каждом этапе.
1: В Югре впервые применили инновационный метод лечения рака легких. Врачи Сургутской окружной больницы спасли пациента с помощью радиочастотной абляции, метода, позволяющего обойтись без хирургических разрезов с помощью нагрева. Первым пациентом стал 73-летний нефтюганец. Из-за проблем с сердцем классическая операция была ему противопоказана. Однако медики нашли выход. Через небольшой прокол они ввели специальный электрод и точечно нагрели новообразование до 120 градусов. Опухоль была полностью разрушена. Такой метод позволяет пациентам очень быстро восстанавливаться. Сейчас мужчина уже готовится к выписке. Теперь такую высокотехнологичную онкологическую помощь югорчане могут получать, не выезжая за пределы округа. Участникам СВО и их близким стал доступен чат психологической поддержки во ВКонтакте. 60 профессиональных клинических психологов готовы бесплатно и анонимно помочь справиться с тревогой, выгоранием или стрессом. Создатели проекта отмечают, что в чате нет ботов или искусственного интеллекта. На связи всегда находятся специалисты. Попросить о помощи можно в любое время суток, при этом раскрывать свое имя или другие данные не нужно. За 2 года существования проекта, который ранее действовал в Telegram, эксперты помогли более чем 35 тысячам человек. Найти общество можно по названию КСВО «Разговор с психологом». Отмечу, данная инициатива реализуется при поддержке Комитета семьи воинов Отечества и Фонда «Социальная сфера». И последнее. Югорские нефтяники добились высоких результатов на региональном этапе летних спортивных игр, которые прошли в Ханты-Мансийске. Так, команда АО НК «Кондонефть» в составе 42 спортсменов проявила себя во всех 12 видах испытаний. Особенно яркий успех в интеллектуальных и точечных дисциплинах. Шахматист Федор Богачук завоевал золото, бильярдист Федор Лескин стал серебряным призером, а Алексей Степанов взял бронзу в пулевой стрельбе. Именно его признали лучшим спортсменом команды. Отмечу, совместные усилия всех сотрудников позволили представителям «Кондонефти» занять 5-е общекомандное место турнира. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
3: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

Ракета-носитель с ядерной боеголовкой. Пещера, полная алмаза. Вторая уловка. Ракета-носитель с ядерной боеголовкой. Пещера, полная алмазов, рубинов. Ты самый желанный.

0: доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
3: Мириады. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
4: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югорские нефтяники активно внедряют отечественное цифровое ПО. В Югре начал работу региональный общественный штаб по наблюдению за предстоящими выборами. Участники СВО и их близкие теперь могут получить бесплатную психологическую помощь во ВКонтакте. Нефтегазовые компании Югры практически полностью перевели процессы добычи углеводородов на российское программное обеспечение. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук на полях 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. По словам главы региона, уровень технологического суверенитета в отрасли достигает 95%. Руслан Кухарук подчеркнул, что цифровизация и добыча полезных ископаемых сегодня неразрывно связаны, особенно в условиях разработки трудноизвлекаемых запасов. Внедрение цифровых решений позволяет компаниям создавать точные 3D-модели месторождений и оценивать экономическую эффективность бурения скважин до начала дорогостоящих работ. Также акцентировалось внимание на том, что без современных IT-сервисов дальнейшее развитие сектора становится невозможным. При этом Югра остается ключевым нефтегазовым регионом России, занимая первое место по добыче нефти и второе по извлечению газа. Доходы от углеводородов формируют более 70% бюджета автономного округа. Напомню, IT-форум, проходящий в эти дни в Ханты-Мансийске, собрал рекордное количество участников – более 5000 представителей из 47 стран. Югра готовится к одной из самых масштабных избирательных кампаний последних лет. И в целях обеспечения максимальной открытости и честности процесса уже начал свою работу региональный общественный штаб. Голосование, которое состоится в конце сентября, охватит все 22 муниципалитета округа. Свои двери откроют 728 избирательных участков. Важной частью кампании станет подготовка более 2500 независимых наблюдателей. В начале июля они пройдут спецобучение в окружном центре. Для поддержки их работы и мониторинга ситуации будет функционировать Центр общественного наблюдения. Его ключевым элементом станет видеостена, транслирующая происходящее на участках в реальном времени. Любые возникающие вопросы будут незамедлительно решаться при участии специализированной технической группы, комментирует председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова.
2: Учитывая, что кампания будет многоуровневая, и мы ожидаем, конечно же, для нас это вызов, нам придется сталкиваться и с фейковой информацией, и использованием искусственного интеллекта, и первоочередно, конечно, смотреть за соблюдением прав избирателей и всех участников данного процесса. Поэтому у нас работает еще вместе с нами электоральный экспертный корпус, который будет сопровождать данную кампанию на каждом этапе.
1: Участникам СВО и их близким стал доступен чат психологической поддержки во ВКонтакте. 60 профессиональных клинических психологов готовы бесплатно и анонимно помочь справиться с тревогой, выгоранием или стрессом. Создатели проекта отмечают, что в чате нет ботов или искусственного интеллекта. На связи всегда находятся специалисты. Попросить о помощи можно в любое время суток, при этом раскрывать свое имя или другие данные не нужно. За 2 года существования проекта, который ранее действовал в Telegram, эксперты помогли более чем 35 тысячам человек. Найти общество можно по названию КСВО «Разговор с психологом». Отмечу, данная инициатива реализуется при поддержке Комитета семьи воинов Отечества и фонда «Социальная сфера». И последняя масштабная акция по очистке береговых полос стартует в Ханты-Мансийске 26 июня. Природоохранный марафон организуют в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». В планах события – уборка нескольких территорий. В их числе улица Заводская, протока Горная, Восточная объездная, участок напротив Ледового дворца, арены Югра, моста Красный Дракон и другие. Тем, кто решит присоединиться к работам, на месте выдадут мешки и перчатки. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Кондиционер настроен на минус 44.
5: Нет такого значения.
4: Но все равно жарко, представляете, какое дело.
5: Тимур, вот видите, уже с первых строчек в эфире начинает немножечко привирать. Что такое, Тимур?
4: Дождись. Что будет дальше, ты
5: хочешь? Я вообще боюсь представить. На самом деле плюс 16, вот на такую температуру настроен сейчас наш кондиционер в студии. Но, честно говоря, по ощущениям все равно... Не так уж и прохладно. Ладно, будем ждать, когда охладимся немножечко. Пришли сейчас из жаркого кабинета душного. По поводу, кстати, душности и жары никак не уходит от нас эта погода. И в связи с ней не очень приятные, конечно, новости. В том числе, во-первых, вчера мы уже говорили, кстати, эту новость мы вчера озвучили, а сегодня я увидела ее во многих окружных СМИ, и даже федеральные СМИ на это обратили внимание. В частности, Коммерсант писал, что в Югре уже больше 600 человек, да, за две недели обратились к кардиологам. Это вот та самая информация, которую вчера мы озвучили. Даже федералов, понимаете, привлекает эта цифра, потому что, ну, это много, это реально много, что лишний раз говорит о том, что жара нешуточно установилась в Югре, и многим людям от этой жары плохо. Поэтому берегите себя всячески, как только можете, особенно если есть сердечно-сосудистые заболевания. Плюс ко всему, из-за жары у нас еще лесные пожары. Вот сегодня, опять же, и окружные, и федеральные СМИ пишут, что в Югре загорелась территория природного заповедника. В Югре это авиалесохрана сообщает у нас. Тушение возгораний на особо охраняемых природных территориях в первую очередь ведут собственные силы заповедника. Но добраться до места пожара наземным транспортом оказалось затруднительно, поэтому привлекли дополнительные силы с воздуха. И вот сейчас 11 парашютистов Сургутского авиаотделения тушат этот лесной пожар сегодня. Поэтому будем верить и надеяться, что максимально быстро все придется ликвидировать.
4: Ты вот интересно говоришь, 11 парашютистов тушат?
5: Да, да.
4: В полете?
5: Ну, с воздуха. С воздуха.
4: В полете?
5: Ну, я так... Конечно, а как еще?
4: Ну, то есть они летят и тушат, потом приземляются быстренько на аэродром и снова взлетают, и снова прыгают с парашютом и тушат.
5: Нет, я думаю, что парашютисты, это не обязательно им прыгать, но они с парашютами в любом случае.
4: Зачем?
5: А почему они тогда парашютисты?
4: Потому что их десантируют туда, куда доехать нельзя. Они спрыгивают с парашютами, у них рюкзаки, возможно, какие-то, да, с емкостью для воды. И они
5: тушат,
4: их закидывают.
5: Спасибо, что пояснил, но опять же, есть огромное количество кадров, как тушат иногда пожары с воздуха. Это не одно и то же?
4: Это не парашютисты, это вот эти Б-200, которые самолеты, амфибии,
5: парашютисты вообще на земле тушат, а самолеты просто в помощь сверху, да, водой поливают. Все это дело.
4: Да это может быть вообще разное. Ну, в целом, авиалесоохрана, если мы хотим разобраться, надо позвать их в гости и спросить, да, вообще, как вы вообще трудитесь.
5: Так давай, давно пора.
4: Вот, ну, если ты говоришь парашютисты, я вижу так, их на самолете или вертолете поднимают над тайгой, закидывают туда, куда добраться нельзя, например, или очень долго они будут пешком туда идти. Вот, и они там начинают свою деятельность по ликвидации возгорания. Угу. Вот, но вот тут вопрос возникает. Один из парашютистов после того, как приземлились, они же уже не парашютисты?
5: А что, почему?
4: А просто огнеборцы же.
5: Ну, они не перестают быть парашютистами. Они парашютисты и огнеборцы через дефис. Вот и все. Что ты тут пытаешься? Я тему серьезно обсуждаю, а ты шутки шутишь. На самом деле у нас сейчас в округе действует 14 лесных пожаров, как сообщает авиалесохрана. И 11 из них, то есть абсолютное большинство из тех, что действует, начались за последние сутки. То есть такие новые, свежие, скажем так. На территории 700 гектаров практически. Ну и вот один из них действует на территории Юганского природного заповедника государственного. Все это вот жара, жара. Ну и плюс ко всему, жара у нас толкает людей идти охлаждаться в водоемах, и, к сожалению, минувшие сутки тоже не обошлись без погибших.
4: Вопиющая трагедия произошла, да, в Сургуте, где две девочки, два ребенка, 8-11 лет, я читал эту информацию, угу, на глазах, угу, у, по-моему, родителей, ну, взрослых.
5: Не на глазах, но они там были, да, взрослые были.
4: Вот, они, к сожалению, утонули, и угу, вообще кошмар. Я, честно, даже не хотел это озвучивать и комментировать, потому что я не представляю, как это можно комментировать, как это можно пережить.
5: А комментировать это не надо, пережить это тоже невозможно. Это надо просто говорить, подавать как сухой факт, как новость, потому что, возможно, это остановит других людей где-нибудь там, вот в садоводческих товариществах.
4: Нет,
5: идти...
4: это не остановит. Я единственное, что бы хотелось сказать, это выразить огромные соболезнования родителям и призвать местные власти наладить как-то в этом направлении работу, чтобы очищать реки, очищать озера, приводить в порядок, в нормативное состояние, дать людям возможность купаться в положенных местах при наличие спасателей.
5: Это невозможно, Тим, ну, тебе уже говорили.
4: Невозможно, значит, смысл какой призывать?
5: Для этого нужны миллиарды, чтобы в каждом муниципалитете Югры очистить какие-то водоемы, обустроить пляжи. Реально речь о миллиардах идет. У нас сейчас нет таких денег.
4: Хорошо, может быть, прям в каждом прям не надо, но есть же крупные города, в которых нет ни одного места, ни одного единственного места.
5: Такое, да, вот в этом ты прав.
4: Каждый не надо, каждую речку, каждую травинку убирать не надо. Одно сделайте.
5: Да. Ну и, в общем, поскольку девочки утонули в присутствии взрослых, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Вот так. Ну и, к сожалению, каждое лето у нас не обходится без таких грустных новостей. И каждое лето мы поднимаем вопрос и тему того, что, ну, негде просто югорчанам купаться. Вот если ничего не поменялось, то вот в начале июня была цифра, что всего 6 обустроенных пляжей у нас в округе. Но это крайне мало, конечно. Не все муниципалитеты могут себе позволить такое. Вот, ну, если говорить про новость, я же сейчас все про погоду, что вот такая жаркая погода, она на самом деле не всегда про лето, солнышко и загар. Это вот чаще всего и такие трагедии параллельно идут всегда. Плюс ко всему, у нас сегодня все федеральные СМИ пишут про самую массовую атаку, которая ночью случилась.
4: Беспилотников.
5: Беспилотников. Это рекордный налет, как пишут федеральные СМИ, как Минобороны это подтверждают. Вот последние данные, которые РИА Новости опубликовали буквально час назад, это 992 дрона. То есть почти 1000. Без малого, да? Без малого 1000 дронов, 4 крылатые ракеты большой дальности, 10 авиабомб сбили у нас ПВО России за сутки. Это Минобороны сообщает. Вот. Ну и если посмотреть, что сейчас, кстати, почти 200 беспилотников летели на Москву, Подмосковье. В Подмосковье 17 человек пострадали. В Москве рынок Садовод, крупнейший рынок страны, горит, полыхает. Ну и, в общем, последствия есть определенные. Без них никуда. Поэтому страдают и люди, которые хотели бы отправиться в Москву, например, потому что, как сообщает Минтранс, в аэропортах столицы Москвы, да, более чем на 2 часа задержаны почти 60 рейсов. Ну, понятно, что если ни один аэропорт Москвы сегодня утром не работал, да, вот в районе 11 утра мы читали, что все аэропорты. Сейчас, кстати, Шереметьево уже начал работать, про остальные пока не читала. Но в любом случае несколько часов простоя было во всех 4 аэропортах столицы, поэтому никто не принимал рейсы, никто не отправлял. Наверняка, пока не могу достоверно это сказать, но наверняка это отразилось и на югорчанах, потому что у нас из городов Югры рейсы в Москву тоже ежедневно отправляются. Возможно, часть из них также задержалась.
4: Да, ну, конечно, задержалось. Даже несколько было отмененных рейсов. По-моему, Сургут, по-моему, Нижневартовск,
5: ну, по-моему, Ханты-Мансийск. Ну, я вот поскольку не читала эту информацию,
4: часть говорю, перенесли, часть вообще отменили.
5: Да. Ну, в общем, так и живем, что я могу сказать.
4: Да, не так не взять. Избыточный комментарий вообще.
5: А я не знаю, как комментировать. Это, наверное, Минобороны должны комментировать, наверное, специалисты должны какие-то. Как-то. Я уж точно не должна такие вещи комментировать. Но к нам, кстати, сегодня придет гость, которому мы в прошлом году с удовольствием в студии у нас наблюдали. И в этом году снова будем наблюдать. Это Андрей Масолович, кибердед так называемый, да, то есть в интернет-пространстве он известен как кибердед. И вот я, кстати, один из вопросов, которых хочу ему сегодня задать. Есть ли вообще, поскольку он гений, технологический и компьютерный, и программный. Есть ли все-таки какие-то возможности в современном мире, в нашем и в России, бороться с этими беспилотниками по-другому? Потому что, знаешь, может быть, какие-то идеи надо подсказать
4: кому-то. Все сейчас осложнилось тем, что начали использовать еще и терминалы Starlink для того, чтобы беспилотники могли обходить помехи, блокировки. И вот эта штука, ну, мы к ней не сказать, что готовы на 100%.
5: Угу.
4: Вот этот вопрос мы тоже зададим.
5: Да?
4: Доколе и почему?
5: Вообще много вопросов у нас к Андрею Масоловичу. Он, кстати, должен прийти к нам, если я не ошибаюсь, да, в ближайшие минутки. Возможно, в тоже в следующем выходе появимся в эфире не одним. Я просто помню, как в прошлом году многие наши слушатели тоже остались в восторге от этого эксперта, специалиста. Если у вас по ходу нашей беседы будут какие-то вопросы, вы их обязательно пишите. Мы с удовольствием их озвучим, зададим. А куда писать? Сейчас Тимур обязательно напомнит номер, а я пока напомню, как нас зовут. Вроде с утра еще помнила.
4: Давай, давай.
5: Тимур Полунин и Марина Штейникова. Так нас зовут. Номер телефона давай.
4: +7 950 510 66 66. Пойду холоднее сделаю кондер на -57.
5: Да нет такого значения. Макс и Телеграм для вас работают. Пишите, пожалуйста, куда вам удобно. У нас далее музыка. Новостей, как всегда, море. И не все они такие с негативным окрасом. Просто вот мы начали почему-то с этого. Обычно мы просто начинаем всегда с погоды, с природы. Но сегодня новости, связанные с погодой, они, к сожалению, печальные. Пожары, водоемы, где запрещено купаться, люди, которые к врачам обращаются. Ну, жара, она сопровождается обычно такими факторами.
4: Так, много комментариев от вас пришло. Алексей про погоду делился, что во Вьетнаме там вообще капец людей сдувает вместе с мотоциклами с дорог. Шамиль спрашивает, не знаете, что случилось.
5: Где? Что?
4: В Ханты-Мансийске, видимо, на Шевченко и Дороне на пересечении. Велосипед лежит под прадиком. Не смотрели, не знаем, не видели, как только появится информация. Скинем, поделимся.
5: Скорее всего, понятно, что это ДТП, да, лишь бы никто не пострадал и не погиб, не дай бог.
4: Шутка от Сергея, я ее зачитаю, но оставлю на его совести. По поводу парашютистов, которые тушат пожар по-пионерски, это, если что, товарищи огнеборцы, все вопросы к Сергею. Я не поддерживаю. Нет, ну смешно. Ну как бы да, ну то есть, ну а как мы, ребята, смотрите, жизнью рискуют каждый день. Практически, чтобы обезопасить нас. Поэтому шутка-то, может, смешная.
5: Но не в данном контексте.
4: Но я извиняюсь за нее. Вот.
5: Так, ну и есть слушатели, которые просто пишут: здравствуйте, привет, мы вас тоже всех приветствуем, рады вас видеть, наблюдать в наших мессенджерах, рады, что мы с вами на одной волне. Так, 15-15, кстати, загадывайте желание, мы сейчас музыку как раз включим, пойдем встречать гостя, а у вас будет целая минута загадать желание.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
5: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну что мы обещали нашим слушателям интересного гостя, причем этого гостя наши слушатели, я уверена, помнят с прошлого года, потому что имели удовольствие и счастье общаться и в прошлом году. Андрей Масолович у нас в студии. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я можно? Как в прошлом году, я помню, перечисляла множество ваших регалий, какие-то вы даже поправляли. Я попробую еще раз. Возможно, я учла ошибки прошлых лет. Если что-то не учла, можете меня поправить.
2: Можете сразу окончание рассказать.
1: Да?
2: В сети известен как Кибердед.
1: Да, вот. Это самое, вот, наверное, главное, что у вас псевдоним в сети Кибердед. А еще вы эксперт, ну, понятно, эксперт по информационным технологиям, кибербезопасности, предприниматель, изобретатель, ученый, кандидат физико-математических наук, владелец ряда патентов и на алгоритмы и системы управления. Это для меня очень сложно звучит, но круто звучит. Подполковник внутренних служб в отставке, писатель, блогер, онлайн-педагог. Все перечислила?
2: Практически, да.
3: Даже больше. Путешественник вроде бы, да?
1: Ой, про путешествия, если вы не против, можем. Мы сегодня не только на серьезные темы, но и на за жизнь, как говорится.
2: Сколько угодно, да.
1: Ой, классно. Потому что Андрей Масолович посетил больше 100 стран мира, я читал в интернете, это верно?
3: Я попрошу вас чуть поближе к микрофону
2: подвинуться. Ага. Да, вот. Из них, когда я попал под санкции США, так получилось, что... Ну, они открыли мир. Оказалось, что в мире куча стран. Ну, в мире 260 стран и территорий, включая частично признанные, из которых примерно 60 себя называют цивилизованными и поддерживают Штаты. А вот 200, да, с фигой в кармане, Штаты не поддерживают. Вот я получил, ну, кучу приглашений, когда попал под санкции, и за 20 месяцев 20 стран.
1: Обалдеть! Ну, то есть они вам... Можно сказать, большую услугу заслужили.
2: Дай бог здоровья.
1: Но вы же все еще под санкциями, правильно? Ничего не поменялось?
2: Да, ничего не поменялось.
1: Потому что если бы вас сняли санкции, я бы задумалась, приглашать вас или нет.
2: Ну, страны одна другой веселее.
3: Типа Афганистан.
2: Ливия, Судан, Экваториальная Гвинея, Руанда, Зимбабве.
3: Вот смотрите, в вышеперечисленных странах интернет свободнее, чем в России?
2: А интернета свободного нигде нет. Ну, кстати, суверенитет, цивилизация... уровень развитости страны не определяется интернетом или... Ну, например, вот вы слово «мара» знаете?
1: Мара? Да. Я артистку такую знаю.
2: Я тоже знаю, мы с ней за ленточкой
3: были. Я знаю слово
2: вместе. Нет,
3: «мора».
2: Есть.
1: Подождите,
2: нет,
1: что?
2: Это смартфон «мара». А-а-а. Наверное, не знаете. Его выпускает страна Руанда. То есть страна, у которой есть свой смартфон. Сами делают.
1: Обалдеть.
2: Но их никто цивилизованным при этом не считает. Цивилизация — это не про это.
1: При этом в России нет своего смартфона, насколько я понимаю.
2: Сейчас нету. Да, пытались, но что-то там тайгафон делать. Вот что-то он не пошел.
1: Представляете, вот у них есть в Руанде, а у нас нету. Как так вообще?
3: Ну, они же не сами себе его делают наверняка, да? Или это их собственная разработка?
2: Ну, наверное, цельнотянутая. Завод у них делают сами, только процессоры чужие.
3: Ну, вот.
2: Ну, вернее, рассыпуха микросхем чужая. Но именно россыпь они собирают.
1: Понятно.
2: Собирают сами.
3: А у нас мы, получается, даже и не собираем.
1: Вот Андрей
3: собираем.
1: Пытается мысль какую-то договорить, четвертой попытки не может.
2: Вот, значит, мысль не очень важная. Вот, нет, сейчас мир идет к тотальной несвободе интернета, тотальной. Ну, например, есть такая страна Великобритания, там за плохие слова в интернете, ну, за неправильные слова, сажают. И посадили в 70 раз больше, чем в Советском Союзе. Так, вдумайтесь.
1: Ого.
2: Который в 70, который вроде бы боролся с инакомыслием.
1: Обалдеть. Это я первый раз слышу.
3: У нас же тоже можно прям присесть за это.
1: За что-то?
3: За неправильные слова в интернете. Смотрите, дискредитация российской армии, допустим. Да, там оскорбление чувств верующих, реабилитация нацизма, пропаганда ЛГБТ, запрещенная в России.
2: Вы представьте, вот там, допустим, вот у нас за плечами на центральной площади стоит толпа. Вот, перед ней выступает, допустим, министерша, а вы в толпе тыкаете пальцем и кричите «сжечь ведьму». Вас же надо за это, ну, как-то наказать.
1: Да.
2: Ну, это уголовка.
3: Так было.
2: В интернете в чем отличие?
3: Ну,
2: там такая
3: же
2: толпа.
1: Ну да. И похлеще еще говорят иногда.
2: Кстати, могу вам подарить идею. Вот любой человек или фирма за неделю может там прославиться на всю страну и сделать так, что каждый школьник, каждый студент, и вы себе скачает Макс.
1: Так.
2: Вот, как это сделать?
1: Так.
2: Можно написать приложение, очень простое, там, понятно, вот, которое, пока вы набираете строчку в Максе, оно сразу лезет в искусственный интеллект и вам возвращает срок и штраф. Вот за эту строчку вы получите вот столько. А вот за эту... школьники будут скачивать, просто потренироваться. А вот так можно говорить? Ой, вот это можно, вот это нельзя.
1: Ну, кстати...
2: Вот. Ну, а там она что-нибудь пишет, он что-нибудь пишет, она переспрашивает. Вы про учительницу? Да, тогда административка.
1: Ага. Вот если там... А вы эту идею предлагали тем, кто может ее реализовать, например?
2: Ну вот сейчас предлагаю, нас же слушают те, да, кто может это реализовать.
1: И у нас, более того, каждый год в Югре проходят хакатоны, и приезжают разработчики со всего округа, из России, всякие интересные штуки делают. Это же, в принципе, для тех, кто разбирается, это несложная
2: программа. Там ничего сложного нету, да.
1: Вот. И, кстати, по поводу Макса, у нас уже, знаете, как молодежь привлекают туда в том числе. Вот 27 же июня будет День молодежи, и в Красноярске на этот праздник приедет диджей Смэш, популярный артист, и туда на этот концерт будут пускать ребят, только у которых Макс установлен. Да, это первая такая практика у нас в стране, но говорят, что она... Да.
2: Я не думаю, что после этого Макс станут больше любить.
1: Думаю, любить точно не будут, но скачают больше людей.
2: Может быть, скачают, да. Вот, я бы по-другому сделал, я бы назвал не Макс, а Макс Динамо и Макс Спартак, и все.
1: Кто больше скачает? Да, какие у вас прикольные идеи. Вы куда-то их транслируете тем, кто это может реализовать.
2: Ну, я их в воздух транслирую, он подхватит.
1: Ну, кстати, да, да. Идеи обычно витают в воздухе, кто первый поймал, тот и реализовал.
2: Да. И, кстати сказать, у меня, как оказалось, на этом... Именно на этом построена жизнь, что все остальные становятся заложниками некого своего авторитета или своих знаний, или там своих компетенций, что «а вот я придумал вот это круто, все скажут, я сейчас сделаю», скажут «вау».
1: Да.
2: Вот, а я просто слушаю рынок, и когда рынок, ну и когда я вижу, что меня там 50 человек спросили одно и то же, ну, значит, я не готов за это заплатить. Значит, этим надо заниматься. Я знаю людей, которые заплатят.
1: Да.
2: То есть я слушаю воздух.
1: Круто. Ну, и вы при этом очень щедры на идеи. Вы их так смело рассыпаете. А-а-а. Знаю, что их может кто-то подобрать, не вы.
2: Их, тот, кто их подберет, счастливее не станет, потому что каждая идея — это некоторый набор действий по воплощению.
1: Ага.
2: Вот. А для этого, ну, в моей жизни не было ни одного случая, чтобы какая-то серьезная, реально, задача решилась без момента предельной концентрации. Когда надо просто вот все бросить, про все забыть, там перессориться, если надо.
1: Можно из своей жизни опыт? Вот у меня были когда-то идеи, потом какие-то коллеги раньше меня их реализовывали, я Тимуру всегда говорю, ну вот почему я не реализовала? Вот они додумались до этого тоже. Но Тимур говорит, ну смотри, они же не очень хорошо реализовали. Я говорю, а какой смысл? Они же все равно уже ее реализовали, я же не буду повторяться, это уже не оригинально. Я вот к чему.
2: Ну, смотрите, если боитесь за приоритет очень легко, ну, можно просто это опубликовать где-нибудь так. Ну, чтобы было видно, что вот зафиксировано, что есть дата, да. Что есть дата, есть автор там.
1: Об этом я не думала.
2: Ну, кстати, я в Штатах нашел, я вот вы там перечисляли регалии. Я раньше все, что там было хорошего, патентовал. Это дорого и очень сложно. Вот, потом нашел механизм, он называется, в Штатах называется patent pending.
1: Угу.
2: Вот, или provisional application, предварительная заявка. Вот вы просто приносите условно портфель, и говорите, вот в этом портфеле лежит супер идея, вот ее краткое описание, вот ее заголовочек, вот он я, вот дата. Они ставят штампик юристов, что вот да, лежит портфель с моей, там туда даже никто не заглядывает, с описанием моей идеи.
1: Прикольно.
2: И в течение года я должен ее превратить в патент.
1: А у нас нет такого подобного?
2: Ну, у нас в России сами вот эти самые заключения Роспатента я получаю каждый год, это просто, у нас это просто и дешево.
1: А-а-а.
2: То есть можно просто сходить в Роспатент. Даже не надо изобретение делать, надо на него написать маленькую программулю и зарегистрировать как программу. Программка регистрируется. Вот
1: понятно. У нас проще, в Америке сложнее, поэтому вот там такая технология. Слушайте, по поводу вот интернета и наказаний за то, что можно публиковать в интернете. Я не знаю, вы сейчас в IT-форуме, наверное, активно тут участвуете в мероприятиях, новости, наверное, не читаете. Но сейчас вот со вчерашнего вечера вся страна обсуждает историю из Нижнего Тагила. Не слышали про пацана? Там, короче, 15 лет пацану, студент колледжа местного, и они пошли с друзьями в пиццерию, очень популярная сеть пиццерий, она даже в Ханты-Мансийске есть, и там, когда делаешь заказ, пишешь свое имя. И там на экране типа «Марина, ваш заказ готовится», или «Марина, ваш заказ готов, приходите». А он в шутку, ну, как мне казалось, хотя я сейчас читаю подробности, может, там все-таки нечисто, он в шутку написал свое имя как Адольф Гитлер. Ну и, собственно, пацана быстренько полицейские забрали из этой пиццерии.
3: Да. И сейчас ему вменяют реабилитацию нацизма, и на 15 суток, да, это предварительно.
1: 15
3: вообще...
1: это... Нет, сейчас вот уже написали федеральные СМИ, свежая информация, ему в итоге 5 суток дали, учитывая, что он там никуда не убегал, сотрудничал со следствием, признался, раскаялся и вообще сказал, что ничего плохого не имел в виду. Но нашли в его соцсетях фотографии, где он раньше на парте еще рисовал, по-моему, в школьные годы нацистские символы и, ну, опубликовал их. То есть они, по сути, в доступе. доступе. И учитывая еще вот этот факт, все-таки ему вменили вот это наказание, сказали, 5 суток все равно отсидишь. Это вот к тому, что у нас тоже довольно просто. И сейчас вот вся страна разделилась на два лагеря. Кто-то говорит, ну это же типа ребенок, ну он там в шутку назвался Гитлером. Кто-то говорит, вот так вот сейчас он называется Гитлером, а потом реально вырастет с этой идеологией в голове. И вот вся страна, смотрю комментарии, прям на два лагеря четенько разделилась. Вот. Как вы к этой ситуации? Ну, я понимаю, что я, наверное...
2: Сейчас открою вам одну тайну, если еще не открывал. Мозг взрослого, я по себе знаю, мозг взрослого мужчины вообще начинает формироваться годам к 40.
1: Ну вот.
2: Вот, и тут жизнь определяется, когда в 40 лет включаются мозги, и смотришь, сколько успел насвинячить, жизнь определяется тем, как ты это разгребаешь.
1: Вот после, куда 40, тебя, да?
2: После 40,
1: да?
2: После 40, вот, куда тебя занесло. Поэтому в 15 лет мозгов нету, это совершенно точно. И более того, с точки зрения вот преподавателей, даже, по-моему, с точки зрения психологов, это недоделанное существо, ну, недовоспитанное.
1: Угу.
2: Поэтому не надо из этого делать серьезную вещь. Допустим, вот меня гораздо больше тревожит, что страна не обсуждает, что в Севастополе гоняют на мопедах. Угу. Нельзя гонять на мопедах, когда над тобой летит дрон, потому что, ну, во-первых, самому нельзя. Во-вторых, мобильная группа его не собьет, потому что ты за спиной жужжишь.
3: Mm-hmm. Запретили вот. Же сейчас это.
2: Ну да, сейчас их просто изымают, вот, но почему-то вот эту тему не обсуждают, mm-hmm. что вот этот урод там проехал на мопеде, поставил под угрозу жизнь других людей.
1: А вот эту историю мусолят.
2: Ну, бог бы с ним там... Я в таких случаях сторонник того, чтобы вывести там на задний двор церкви, выпороть... Вот их отпустить.
1: Объяснить вообще, что к чему
2: и
1: почему.
2: И так... при этом не публично, а так, чтобы он...
1: А знаете, кто выдал-то парня? Местный депутат, который обратился в правоохранительные органы. Мне еще интересно, как депутат это узнал. Ну, это ладно, это запутанная история. Короче, ладно.
2: Депутата это тоже не красит, скажем так.
1: Ну, вот он довел это дело до конца. Ладно, вот по поводу беспилотников как раз, раз мы заговорили про безопасность...
3: Да, мы можем перейти к этой теме после небольшой рекламы.
1: Да, давайте реклама через...
3: Так скажем, откроем новый блок и новый ящик Пандоры, угу. Чтобы мысли не путались.
0: Свои люди. Реклама.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: И снова здравствуйте, все, кто к нам присоединились. Мы тут с Тимуром не одни сегодня. У нас гость в студии Андрей Масолович. Многие слушатели его помнят. И, кстати, даже уже есть комментарии, что помним с прошлого года. Вот видите, какое вы неизгладимое впечатление оставили на наших слушателей. Андрей Масолович в интернете известен под псевдонимом Кибердед. Это эксперт по кибербезопасности, если очень вкратце. Все регалии мы перечисляли в начале, и то не все, только, наверное, малую часть. Но у нас миллион вопросов к вам, и мы обещали, что после рекламы коснемся темы безопасности и беспилотников. Вот сегодня с утра, вот знаете, по горячим следам, что называется, сегодняшние новости будем с вами обсуждать. Минобороны сообщила, что самый большой налет был минувшей ночью, беспрецедентная просто какая-то история. Почти 1000 дронов была сбита над территорией страны. Почти 200 из них подлетали к Москве, но их тоже сбили. Есть и пострадавшие здания, и объекты, и в Подмосковье 17 человек пострадали, это последние данные.
2: Может и быть, МПЗ, вы... и рынок садовод, и люди, и
1: да,
2: жилые дома.
1: Да, вы знали, что в Москве
2: и...
1: садовод сейчас да. горит? Да. Вот эти новости мимо все-таки никого не
2: проходят. Куча мала, в общем. На что люди резонно спрашивают в интернете, а как же отключение интернета, а как же глушилки GPS, а как же вот эти все меры безопасности, которые у нас как бы... 2 года назад там были введены, и оправданы они были тем, и нам говорили, что это для того, чтобы вот там беспилотники не залетали. Ну, типа, не работает, получается, спрашивают наши сограждане. На что другая там группа людей им говорят, да это не поэтому это вводили, это все там. Вопрос такой, почему не работает-то? Технологии
1: поменялись
2: как-то.
1: Можем ли мы вообще этот момент как-то решить? Ну, с вашей точки зрения?
3: Большая часть... проблем, которые сейчас возникают. Угу. Большая часть проблем уже довольно четко сформулирована, их профильные люди понимают, и для большей части, даже довольно давно, решение или есть, или оно понятное. Мы просто очень медленно вводим в строй то, что надо было делать сильно раньше. Угу. Вот иногда некоторые вещи делаем вот мгновенно и красиво. Ну, например, для меня было неожиданностью там красивое решение, я его уже видел, написано в интернете, значит, наверное, можно рассказывать. Угу. Нам мешало, как летят дроны, которые, значит, управляются, ну, со Старлинком.
2: Со Старлинком, да. Вот, сейчас изобрели штуку, которая глушит.
3: Да, изобрели штуку, взяли там 6 тарелок с дачного товарища, условно говоря. Угу. Вот, настроили на 6 базовых частот, направили на спутник, все, спутник слепнет. Ну, он перестает слышать правильные сигналы, там и...
1: То есть начинает... здесь быстро сориентировались, можно сказать.
3: Да, неожиданно. И... освобождается квадрат примерно 20 квадратных километров, по которому можно ездить, где дрон уже перестает ориентироваться. То есть некоторые меры все-таки принимаются вовремя. Ну, я не знаю, сколько их навыпускали, таких рэбов. Вот, но решение нашли удивительно.
2: Ну, технологически сложная штука, она же многосоставная, то есть из разных частей.
3: По идее, есть решение против дрона, достаточно хорошая, я его даже видел в работе, это турель с искусственным интеллектом, которая сама наводится, сама понимает сам свой чужой, птица, не птица, вот, следит, чтобы по людям не попало, и бабахает. Вот, ну, почему-то вот не внедряется.
2: Бабахать-то надо.

0: Это тоже с умом можно вот бабахнуть. Просто я тоже кадры эти видел. Летит беспилотник, его сбивает ракета противовоздушной обороны, и он падает. Куда вот он упал, тут уже вопрос другой. Да? Поэтому если эта система с искусственным интеллектом будет где попало сбивать эти беспилотники, они же будут куда-то...
1: Раз турели, имеет смысл ставить, защищать точечный объект, там, допустим, какое-нибудь нефтехранилище, вот, и так далее. Значит, давайте чуть-чуть подробнее вот на конкретном примере посмотрим, что произошло сегодня ночью. Это была третья волна за три дня. Вот, и в этих волнах уже угадывается некоторая логика войны. Ага. То есть первое — это разведка. Когда летит дрон, он попутно еще передает все, что видит, а американцы поделились, у них есть такая программа Palantir Maven Smart System, у которой искусственный интеллект прям в чипе на борту, он узнает цели, и поток получается маленький, он не гонит много-много картинок, с которыми потом фиг разберешься. Вот, он просто гонит пометки. Вот здесь машина стоит, вот здесь антенна какая-то, вот здесь человек, кажется, там раненый лежит. Угу. Вот, ну, а дальше уже там другими способами это перепроверяют. Вот, то есть первую волну дронов пускают просто как разведку. Угу. Ну, кто долетит, тот долетит. Вот, вторую волну на подтверждение, потому что как бороться с первой волной, используют мобильные группы, которые на завтра в другое место переедут. Вот, будут уже стрелять не оттуда. А третья уже на добивание. Вот сегодня была третья волна. Mm-hmm. Вот, что нам в плюс, что нам в минус. Большую часть дронов сбили над Подмосковьем. Mm-hmm. Они до Москвы тупо не долетели. Mm-hmm. То есть снимаю шляпу, ПВО работает хорошо. Вторую часть сбивали в Москве, было слышно. Вот, часть сбивали уже на ближних подлетах к Москве. Тут всегда есть опасность. Действительно, обломки будут падать. Кроме того, когда сбивают из стрелкового оружия, пуля на излете не теряет свойств от поражающих. Поэтому может оказаться, что она там через километр кого-нибудь поразит. Угу. Вот, это издержки войны. Вот, но маленькая-маленькая часть пролетела. Так тоже бывает. Вот, но сейчас, если вернуться к дронам, практически по каждому конкретному вопросу, который вы зададите, он известен, решение есть, оно просто медленно внедряется.
0: Ну, вот вы сказали,
1: кроме этого, большой разнобой организационный, иногда, до идиотизма, иногда отсутствие СМЕРШа, отсутствие ответственности. Ну, например, вот мне там довольно часто приходится ездить в Сочи-Краснодар, ну, чтобы попасть на передок, сейчас уже на самолетах не возят, раньше там летали самолетом, сейчас нужно довозить до Краснодара, оттуда там в Ростов и дальше. Сочи-Краснодар, там довольно много этих самых баков хранилищ нефти. Вот, и видно, насколько они по-разному защищены. То есть одни сразу сделали выводы, отстроили, все красиво, классно, вот даже лететь не хочется, и никто-то, они не летают, они стоят целенькие. Uh-huh. Вот, другие, как попало, их там иногда поражают. Третьи на все забили, у них там уже горит. В следующий раз проезжаешь, вот там уже половина горит.
2: Ну, то есть это от ответственных лиц зависит.
1: Да, я стал разбираться, выяснилось, что есть норма, что нельзя строить сетки вокруг нефтехранилища по требованиям пожарной безопасности.
0: Ну, конечно.
1: Да. Пожарный сможет, если что.
2: А те, которые строят вот эти всевозможные защитные сооружения?
1: Они хозяева, они понимают, что лучше сейчас потратить деньги, чем потом смотреть, как у тебя сгорают все твои деньги.
0: Интересно. Да. То есть, как не прокомментирую? Дискредитация получится?
1: Смотрите, я туда не лезу, но у меня такое чувство, что те, кому надо, все знают, все понимают. Знают. Почему-то вот порки не устраивают.
2: А вы сказали, порки, да, нету. А вы сказали, что на передок туда ездите. А вы как часто и с какой целью ездите?
1: Ну, целей обычно. Ну, я все-таки был октябренок-пионер, я езжу просто, чтобы детишки не ездили. Лучше уж я поеду, я все-таки.
2: То есть пообщаться с бойцами, поддержать?
1: Три основных цели.
2: Так.
1: Вот, первое — это гуманитарка. То есть начинали мы вот Луганск-Донецк, там машину в первые месяцы нужно было просто много-много чего возить. Uh-huh. Прям по спискам. Вот. И тогда возили сами. Раз. Вот. Ну и какие-то контакты взялись. Потом началась система, она даже была так официально оформлена, с такими агитбригадами. Вот. Я сделал с лекциями, для бойцов, что нажать, чтобы в тебя сразу прилетело. Или не нажимать, чтобы в тебя не прилетело.
2: То есть вы обучающие, да?
1: Да, причем для солдатиков отдельно, для замполитов отдельно, чтобы они понимали там. Вот,
2: а ну, вас приглашали, или да, вы как, да, все поняла?
1: Все время приглашают. Вот, ну а третье, это там уже такая, у меня основная специализация, это интернет-разведка, и, ну или то, что сейчас называется модным словом OSINT, Open Source Intelligence, разведка по открытым источникам. Вот, и иногда OSINTеры, просто ребята, которые умеют искать, очень здорово помогают там, тому же ДВКР, Департаментом военной контрразведки.
2: Ага. А вы ездите,
1: ну,
2: как вот
1: специалист? Ну, я с ними, да, с ними там разговариваю, какие-то задачки решаю.
2: Слушайте, ну вы с важными вообще миссиями туда, конечно, ездите.
1: Ну, кому интересно, зайдите, у меня есть на сайте страничка, вот под названием «За ленточкой».
2: А,
1: вот,
2: и нажмите, там все рассказываете, да?
1: Ну, и там просто фотки, где можно было делать фотки, и грамоты от тех, от кого можно получать грамоты. Их уже довольно много.
2: Ну, и
1: вы разных польских частей.
2: Ну да, я представляю. Вы сказали, что еще и с артистами, да, пересекаетесь. Вот певица Мар, да, там выступала.
1: Постоянно там. Это, кстати, тоже очень здорово. Ну, видно, что ребята ездят сами. Не чтобы попиариться, а просто от именно души. От души, ну, поддержать.
2: Это, кстати, да, потому что вот, например, про Чечерину, который, кстати, вчера выступал. Вы были на концерте?
1: Нет, на концерте не
2: довелось,
1: был, я знаю, да.
2: Нам вот тоже не довелось. Но, в общем, Чечерина, она оттуда, в принципе, тоже не влазит, она по 10 концертов в день дает, как я читала в одном интервью с ней. А вот, например, про Мару я даже не знала, что она тоже ездила. Вот это тоже говорит о том, что лишний раз нигде
1: нет,
2: не пиарится.
1: С Марой мы, кстати, несколько раз пересекались, один раз даже вместе ездили.
2: Ну вот, это я подтверждаю слова, что от чистого сердца, то есть не для пиара, что смотрите, я езжу, то есть это даже нигде в открытых источниках я не видела.
1: Да, нет, ну, допустим, вот я там встречал Александра Маршала, он вообще никак это не пиарит. Угу. Вообще никак.
0: Есть вопрос от слушателя, пишет. Вопрос к гостю про беспилотники, вот в тему, да. Усложнит ли работу беспилотников отключение роуминга по всей стране? Я так понимаю, что речь идет тут про то, чтобы симки заграничные не работали на территории Российской Федерации.
1: Ну, я могу сказать, может быть, неграмотную вещь. На самом деле, большую часть неправильных симок можно отследить, ну, за неправильное поведение. Симка движется мимо дорог со скоростью там, 150 км в час.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Это, сотовый оператор это видит. Mm-hmm. Если бы, ну, ему по мозгам попрыгать, вот, они бы могли это сами блокировать, ну, без вот таких вот мер.
2: А почему?
0: Вот все, что мы сейчас обсуждаем тезисно, могли бы, но не делают.
1: Но, нет, это же коммерческие компании, соответственно, они начинают, когда им начинают прямо давать.
2: То есть им право такое или указание нужно дать? Или право все-таки?
1: Нет. Им нужно давать указание, в котором нельзя ползти. Вот. Они начинают умничать и рассказывать, почему это не получится. Mm-hmm. Ну, тогда делают тотальный запрет. Вот. Ну, например, вдумайтесь. Там очень часто мошенники раскручивают людей на деньги. Mm-hmm. Так ведь?
2: Каждый день?
1: А денег-то у людей нету. То есть человек успевает оформить очень странный кредит. Банк, поверьте, с первой минуты видят, что это кредит под влиянием мошенника. Но все равно оформляет. Почему? Ну, потому что кто-то деньги ему вернет.
2: Uh-huh.
1: Ну, это же кредит-то оформлен. Вот. То есть он придуривается. Поэтому вот трудно жить с советским воспитанием и там, с капиталистическими участниками рынка, которым, в общем, не война, там, мать родна.
2: То есть, если бы у нас на уровне властей федеральных обязали мобильных операторов проводить
1: отслеживать
2: такую работу,
1: вот такой,
2: отслеживать...
1: Да, это бы очень здорово оздоровило ситуацию, потому что странно ведущуюся одиночную симку можно... Угу. Вот так вот.
0: Через леса, поля и реки.
1: Это первое. Второе, вот когда начинают переживать, что а зачем нам отрубали интернет, а летят все равно дроны. Да. Если интернет урубать, дроны летят дорогие. Вот. А если его не отрубать, полетит больше дешевых. Ну, вот сейчас летит 500, ну, полетит там 10 тысяч.
0: Угу.
1: Самых. Извините, дерьма и палок. И на моих глазах, почти на моих глазах, был случай там под Ростовом в воинской части, просто решили, о чем мы будем интернет отрубать, и там вот прилетели дешевые дроны в воинскую часть в госпиталь. Вот.
0: Ага, так что это работает, да, можно сказать?
1: Ну, это, фильтрует, по крайней мере, защищает от совсем дурацких атак.
0: Ну, вот вы сказали буквально 10 минут назад, что три волны было, которые летели на Москву, и они как бы перегрузили...
1: разведка, потом... Да. Это самая проверка и удар.
0: У нас условно нашли уязвимое место, перегрузили средства.
1: Уязвимое место изначально было понятно, это капотня.
0: Хорошо.
2: Да, да.
0: А если
1: там ярко
0: не 3 дня, а 10 дней, 20, 30 дней?
1: в условиях НАТО и в условиях капитализма война наемников – это война кошельков. У кого раньше кончатся там деньги, у того раньше кончатся танки или, условно, дроны.
2: Uh-huh.
1: Вот. И год назад произошел такой очень чувствительный перелом в июле. Не помню, июнь или июль, когда было заседание Билдербергского клуба. После этого там неофициально объявили, что они сказали: все, мы от Трампа больше не зависим, денег дадим сколько хотите. Вот задача Украины, задача Зеленского, чтобы украинцев хватило на 2 или 3 года, мы за это время будем строить цифровое НАТО. Вот, и делегация европейская поехала в Китай. И вот после этого у них стало фантастически много дронов. Ну, то есть, видимо, они с китайцами договорились, и вот характер войны изменился. А победить можно только одним. Вот если линейная война, ну, это война на истощение. Ну, или у кого первого нервы сдадут. А вот если с одной стороны наемники, а с другой стороны патриоты, ситуация перестает быть линейной. Вот. Поэтому сейчас, подозреваю, следующий удар будет по патриотизму.
2: Ой.
1: Что, до кого защищать? Ну, вот...
2: Страшно звучит, если честно.
1: Пара-тройка примеров. Ну, давайте хороших примеров.
2: Не, всяких можно говорить.
1: Красивых. Первый красивый пример. Вот, было это, по-моему, в 1853 году. Шел кораблик под названием «Брик Меркурий». Даже, ну, в общем, год не помню. Короче, группа российских кораблей патрулировала в окрестности Босфора, попала в туман, туман рассеялся. Они увидели, что наших было 7, а турков было, по-моему, 14. Вот, они увидели, что окружены турецким флотом, и шансов нету. И командир эскадрильи поднял флагами приказ: уходим предпочтительным курсом. Ну, а на море у каждого корабля, мало того, что своя скорость, еще и свой предпочтительный курс. То есть команда звучала: уходим в рассыпную.
2: В разные стороны.
1: Да, ну и действительно, у всех были шансы спастись, кроме одного. Один кораблик был маленький, «Брик Меркурий». Вот, у него было 20 орудий. Ну, если кто-то там был в Воронеже, там как раз на у причала стоит древний парусник. Так вот, «Меркурий» был в два раза меньше этого парусника. За ним увязали два корабля, которые были в два раза больше этого парусника. То есть у «Меркурия» было 20 орудий, 4 сверху там и по 8 на бортах. Вот, на одном корабле было 80 орудий, на другом 100.
2: Кошмар.
1: Вот, и они были более быстроходные, и еще были с наветра. Ну, то есть шансов у него не было, ноль.
2: Ага.
1: Вот, и молодой капитан, Александр Казарский его звали. Капитан собрал офицеров на совещание. В таких случаях там первыми начинают младшие офицеры, потом постарше. И первый младший офицер сказал: ну а что, все равно кирдык, давайте поднимем флаги, примем бой, а я свой пистолет положу на входе в пороховую... в пороховой склад, чтобы последний оставшийся в живых спустился и бахнул, ну, чтобы корабль не достался противнику. На том порешили. Подняли флаги, развернулись и пошли на противника. Турки щелкнули клювом. То есть они решили, что корабль идет сдаваться. Ну, потому что немыслимо. И в бой. И подпустили его близко.
2: Ага.
1: В Севастополе есть даже такая... Есть аллея моряков, и там из меди вся эта конструкция изображена, как это все было. Так вот, он подошел близко, и капитан Казарский увидел, что у него появилось мизерное преимущество. У него есть маленькие пушки на палубе, которые можно нацеливать руками.
2: Ага.
1: Ну, сблизи более точно, чем вот здоровенные, тяжеленные бандуры у турок. И он отдал приказ стрелять по основаниям мачт. Ну, то есть, представьте, вокруг трехметровая волна, все прыгает, вокруг все бахает, там все уже контужены, часть ранена, там кто-то... Ну, убитых было немного, но раненых и контуженных был там почти весь экипаж. Ну, а ты сидишь и вот пытаешься мачта, ну, примерно вот столько, размером с голову, с ширины. Вот, пытаешься попасть в основание мачты. И тем не менее, в одну попали. Она легла, оказалось, что так можно было.
2: Обалдеть.
1: Положили вторую, один корабль встал. Вот, переключились на второй, положили ему мачты. Вот, два корабля стоят, развернулись и ушли. Потому что, ну, воевать с ними невозможно. У них пушки, как мачты лежат, а пушки целые. Вот, и их там по 50 с борта на тебя смотрят. Еще стреляют. Вот, но корабль ушел целеньким. Да и, кстати, с тех пор, по приказу императора, в российском флоте всегда есть «Брик Меркурий». И сейчас есть.
2: Прекрасно.
1: Вот. А теперь попробуйте переписать методичку НАТО. Что если у вас два корабля, у одного 80 орудий, у другого 100, вам навстречу идет кораблик, у которого 20, то нападайте, все.
2: Угу.
1: Чистая победа, у вас ресурсов больше. Но сначала проверьте. Если это русские, валите, потому что шансов нет. Вот.
2: Хорошая история.
1: Да, ну и я такие же видел сейчас на передке, там идет два танка с той стороны, один с нашей стороны. Начинается танковая дуэль, он первого подбил, второй развернулся и свалил.
2: Серьезно?
1: Да.
0: Ну то есть вот, это мы резюмируем вот, о чем?
1: Сила... То есть, смотрите, мы не можем с ними воевать. Сейчас они нам навязывают борьбу на, ну, такую... как сказать, на истощение.
2: Да.
1: Вот, чтобы вот они будут все больше, больше, больше дронов. Ну, раньше было немыслимо, чтобы сразу одномоментно в воздухе летели в тебя 500 дронов.
2: Да.
1: Сейчас это уже нормальный рабочий день. Вот, и если бы мы воевали по их правилам, ну, рано или поздно, то есть ресурсы кончатся или терпение участников кончится. Вот, если там среди нас попадаются патриоты, все, у них линейные формулы перестают работать. Ну, или вот был случай тоже, там, я был в части, в соседней части.
2: Давайте, ребят, запомните, пожалуйста, эту мысль. Второй случай обязательно расскажете. Дело в том, что уже 4 часа ровно, новости у нас сейчас выйдут в эфир, а сразу после вернемся и обязательно расскажете эту историю.
3: Свои люди. Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
4: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югорские нефтяники активно внедряют отечественное цифровое ПО. В Сургутском районе чествовали финалиста второго потока бизнес-лаборатории «Свое дело 2.0». Ханты-Мансийск готовится к большой уборке береговых линий. Нефтегазовые компании «Югры» практически полностью перевели процессы добычи углеводородов на российское программное обеспечение. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук на полях 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. По словам главы региона, уровень технологического суверенитета в отрасли достигает 95%. Руслан Кухарук подчеркнул, что цифровизация и добыча полезных ископаемых сегодня неразрывно связаны, особенно в условиях разработки трудноизвлекаемых запасов. Внедрение цифровых решений позволяет компаниям создавать точные 3D-модели месторождений и оценивать экономическую эффективность бурения скважин до начала дорогостоящих работ. Также акцентировалось внимание на том, что без современных IT-сервисов дальнейшее развитие сектора становится невозможным. При этом Югра остается ключевым нефтегазовым регионом России, занимая первое место по добыче нефти и второе по извлечению газа. Доходы от углеводородов формируют более 70% бюджета автономного округа. Напомню, IT-форум, проходящий в эти дни в Ханты-Мансийске, собрал рекордное количество участников, более 5000 представителей из 47 стран. Второй поток бизнес-лаборатории «Свое дело 2.0» завершился в Сургутском районе. Защита проектов и чествование победителей состоялось на базе коворкинг-центра фонда «Инвестиционное агентство» в Белом Яре. Среди ярких идей участников – кондитерский цех «Сладкое искусство» ветерана боевых действий Дмитрия Соломыкова в Солнечном, семейная кофейня «Родное место» защитника Александра Ритунского в Барсово и спортзал «Школа высшего спортивного мастерства» Артура Тазаева из Ульт-Ягуна. Трое финалистов получили право на бесплатную трехдневную поездку в Москву, где встретятся с представителями предпринимательского сообщества столицы и Московской области. Всем защитившим бизнес-проекты вручили умные колонки с голосовым помощником, а каждому участнику обучения сертификат о его окончании. Всего специальные курсы прошли 9 человек. С ними работали бизнес-наставники, сотрудники Государственного фонда «Защитники Отечества», налоговой службы и другие эксперты. Своим опытом с бойцами поделился и победитель первого потока Рифат Зайнединов, открывший кафе под названием «Свои» в Белом Яре. В Югре определили подрядчика для обслуживания автоматических пунктов весового и габаритного контроля. Контракт заключен с компанией «Северавтодор» и будет действовать до конца сентября 2028 года, сообщает региональное управление автомобильных дорог. В ведомстве также отметили, что сегодня на территории округа функционируют 20 таких постов, установленных на основных грузовых маршрутах. Они работают в круглосуточном режиме без участия инспекторов. Машина взвешивается и проверяется по габаритам прямо в процессе движения. Главная цель системы – борьба с перегруженным транспортом, который является одной из ключевых причин преждевременного разрушения дорожного покрытия. Одна тяжелая фура с превышением допустимых нагрузок наносит трассе ущерб, сопоставимый с тысячами легковых машин. И последняя масштабная акция по очистке береговых полос стартует в Ханты-Мансийске 26 июня. Природоохранный марафон организуют в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». В планах события – уборка нескольких территорий. В их числе улица Заводская, протока Горная, Восточная объездная, участок напротив Ледового дворца, арены Югра, моста Красный дракон и другие. Тем, кто решит присоединиться к работам, на месте выдадут мешки и перчатки. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
3: Реклама.
5: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
3: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Ой, ну мы продолжаем интересное общение. Для всех наших слушателей, которые только включили приемник, у нас гость, за которого, кстати, уже благодарят другие наши слушатели, которые с нами не первый час, да? Андрей Масолович в гостях, известный под псевдонимом Кибердед, эксперт по кибербезопасности, наверное, один из самых известных в стране. Кстати, мы с Тимуром периодически смотрим разные программы на федеральном телевидении, и вас там видим. Вот, например, одна из последних, которую мы смотрели на РЕН-ТВ, там вы тоже в качестве эксперта выступали. Я просто Тимуру на весь дом кричу: «Тимур! Масолович, поди! Телеку, иди сюда».
1: Да еще и на РЕН-ТВ.
2: Да, на РЕН-ТВ вы были, да.
1: Да. Но про рептилоидов еще не спрашивали. Так что у меня еще много всего впереди.
2: Там по вашей специфике все было.
0: Ну и, кстати, в компании нашего друга Зверева.
2: Да, там еще был. Ну, это разные съемки. Они в одной программе.
0: В одной программе, буквально через там...
2: Есть еще такой сюжет.
1: Нет, так это же снимают. Ты сидишь, тебя долго-долго спрашивают, потом другого эксперта в другой день спрашивают то же самое, потом из них делают.
2: Да, вот, и там вот помимо вас еще был другой наш хороший коллега, знакомый, Алексей Зверев, может быть, вы его даже знаете, он в прошлом радиоведущий известный, сейчас
1: на
2: тоже.
1: На физиономию, наверное.
2: Да, по-любому. Так, ладно, мы тут с вами уже много чего обсуждали, и в эфире, и за эфиром, на чем остановились, на истории?
1: Мы остановились, да, что я хотел рассказать два случая, рассказал один, второй случай тоже там в воинской части мне рассказали, вот что в соседней части это было, там шла разведгруппа украинская, 5 человек, которых обучали в Британии. То есть это, ну, такой тренированный спецназ. И наткнулись на троих даже не бойцов, а росгвардейцев. Ну, то есть фактически троих охранников. Вот, охранники взяли, троих положили. Ну, и те, и другие щелкнули клювом, потому что не ожидали там неожиданного столкновения. Вот, эти троих уложили, двое сдались в плен. Вот. Все, то есть пишем методичку НАТО. Если у вас есть тренированный спецназ, и вас пятеро, их трое, нападайте. Ну, сначала проверьте. Если перед вами русские, лучше валите. Шансов нету. Вот, то есть нам сейчас способ выжить, это вот такой вот стиль жизни, как я пытаюсь показать. Да пофиг, все равно победим.
2: Чисто по-русски, я бы так сказала.
1: Да, ну вот, вы представьте, что идет Отечественная война, и вам принесли фоточку и сказали: смотри, что сегодня Геббельс напечатал.
2: Ага.
1: Вот, ну, мой ответ. Да какая разница, что он напечатал?
2: Да, действительно.
1: Да ты посмотри, что теперь будет. Ну, что будет? Гебель застрелится, мы победим. Вот как это с фоточкой связано.
2: Вот прям наш стиль, да? Вот это только у нас свой стиль.
1: Да, идите нафиг, мы все равно победим. Вот нас, ну, пока боевой дух не сломали. Ну, я занимаюсь парусом, могу сказать, что яхту нельзя утопить никаким способом, кроме одного. Яхта всегда останется на плаву, если она не пустила шторм в себя.
2: Вот
1: пока у тебя внутри сухо и тепло, ты не утонешь.
2: И не важно, какие бури вокруг.
1: Не важно, что вокруг не пускает в себя.
2: Да.
1: Все. И это сейчас, кстати, очень важно. Вот почему. Сейчас вот ровно будет 2 месяца, июль-август, перед этим, перед выборами.
2: Да.
1: Ну, в сентябре там 20-й. 30, ну, во-первых, выборы в Госдуму, во-вторых, там в 39 субъектах выборы в местную думу, и там 8 или 9 выборы глав регионов. А напомню, глав регионов вообще-то назначают, а выбирают только в республиках. А республики очень легко раскачивать на национализм. И вот сейчас будут лодку болтать.
2: Вот эти
1: то есть ближайшие 2 месяца, и может оказаться, что многие там, как нам кажется, дурацкие шаги Роскомнадзора связаны именно с этим. Не с тем, что там Телеграм ведет себя не так, или там какой-нибудь еще ресурс, а именно с тем, чтобы удостовериться, что вся программа, вся поляна подконтрольна и в нужный момент можно
2: перекрыть все, что надо.
1: Перекрыть то, что не надо.
2: Это получается, я сейчас даже себе на ус мотаю, нашим слушателям тоже такая мысль, что в ближайшие 2 месяца все предельно фильтровать, что читаем, видим,
1: ну,
2: слышим.
1: Ну, во-первых, замотайте палец, чтобы не нажимать кнопку репост. То есть не, самое главное, не пересылать дальше.
2: Вот. Это хороший совет. Тимур даже ухмыляется,
1: Даже замотал. Нет, я смотрю, он уже заматывает.
0: Не то, что периодически, я уже лишний раз думаю, вот есть такой персонаж, Атар Кушанашвили, да? Мне он очень нравится, например, как мастер русской словесности, как человек острый на язык. И он ведет, ну, естественно, там свой блог в YouTube в том числе, и мне часто попадаются шорты, короткие ролики. И вот иногда его куда-то заносит. Я вот даже в его роликах думаю, лайкать или не лайкать, потому что я знаю эти истории, когда людей осуждали за их откровенную поддержку пророссийских каких-то там движений, настроений, националистических там, течений. Наоборот, да, противороссийских. Угу. Помнишь, мужчину, да, осудили, нашли у него 50 лайков в YouTube на каналах иноагентов, да, там,
2: правда,
0: экстремистов.
2: Это, правда, был гражданин Украины, но на территории России он лайкал на YouTube как раз вот эти ролики.
0: Вот, поэтому я лишний раз вообще, а папе своему, ой, он у меня умеет вот это, знаете, в семейную болталку куда-то, проверь, а это правда то, что вот это, я говорю, вот зачем ты это кидаешь, а кому ты еще кинул? Да никому, только мужикам там с базы, коллегам на работе, там кому-то, кому-то другу. Остановись прямо сейчас.
1: Да. Вот самое главное, не разносите, почему вы очень здорово экономите деньги. Вообще-то противнику на это выделяют деньги, на то, чтобы делать так называемую посевную, разбрасывать.
2: И мы сами своими руками.
1: А мы своими руками эти деньги ему экономим. Он на них дроны купит, они в нас еще и пролетят.
2: Вот какие хорошие вообще слова говорите. Вот, возможно, кому-то прям врежутся они. Вот вы еще правильную вещь сказали. Это касается не только наших ребят на передовой, но и нас всех в современном мире, сохранять вот это спокойствие внутри, неважно, какие бури вокруг. Потому что от этого меньше каких-то
1: потому
2: поступков.
1: Потому что все равно победим на поле боя, но первое правило информационной войны: информационную войну не затевают, если можно победить на поле боя.
2: Вот.
1: Ее затевают только если победить нельзя. Потому что ее назначение — это изобразить виртуальное пространство, в нем изобразить, что мы уже проиграли, и заставить самое главное, заставить всем показать, что мы проиграли, а главное — заставить нас вести себя как проигравшие прямо сейчас. Это, кстати, очень важный момент для тех, кто занимается бизнесом, даже маленьким. Вот почему. Сейчас идет огромная волна таких компьютерных атак уже на бизнесы, на серверы, на ваши там базы данных. И один из трендов этого года — это так называемая война на цепочке поставок. То есть крупные фирмы уже научились защищаться, крупные банки уже даже не атакуют, у них все нормально с защитой. Вот, крупные фирмы уже научились защищаться, но они зависят от поставщиков. Угу. Поставщики маленькие. Угу. Вот, их атаковать легко. Так вот, если у вас есть какой-нибудь бизнес или хотя бы компьютер, вот, считайте, что в этом году вас атакуют. Неважно. Если вас не атаковали сегодня, значит, в планах на завтра.
2: То есть
1: вас
2: атакуют, и скорее предприниматели должны сейчас напрячься.
1: Да, это каждому. Вот, и при этом сломают. Поэтому заранее так прикиньте ущерб, сделайте там бэкапы, чтобы данные можно было хотя бы не потерять. Раз. Второе.
0: Пропустил это. Когда нас атаковать будут?
1: Вот в течение этого года. Будут атаковать небольшие фирмы, если от них что-то зависит. Вот, атакуют в двух случаях. Либо они работают на публичный рынок, все увидят, что там сейчас курортный сезон, а плохо с путевками, или там с нашим родным Аэрофлотом, или еще что-нибудь. Вот, раз. Ну, а второе — тех, кто обслуживает ВПК и критическую инфраструктуру. То есть тех, от кого зависит работа там, допустим, электростанции. Так вот, вас будут атаковать и сломают. Раз. Но это не самое главное. Второе, вы будете там подниматься, может быть, с кровью, но вы подниметесь. И это не самое главное. Самое главное, с каким лицом вы будете вставать. Потому что сейчас каждая атака компьютерная сопровождается информационной. Что вот мы его так поломали, что он сейчас ляжет, смотрите, лежит, и вот он уже не встанет. И вот помните, было 2 дня истерии вокруг Аэрофлота, который, чудовищно сильно уронили. Угу. Там он чудовищно показал там некоторые отсутствующие компоненты подготовки, но он потрясающе красиво поднялся. Вот на третий день все летало, акции неделю простояли, потом рванули вверх. Вот, образа, что все, успешная атака может уронить этих русских, такой успеха не получилось, и больше атак такого класса фактически не было.
2: Короче, с Аэрофлота берем пример в этом плане.
1: Ну, в общем, как важно, с каким, если вы споткнулись, важно, с каким лицом вы будете вставать.
2: Угу. Вы, кстати, вот рассказываете истории, связанные с бойцами. Я просто нашим слушателям поясню, которые, возможно, недавно присоединились. Андрей просто многократно, регулярно бывает за ленточкой.
1: Сейчас раз в квартал, раньше чаще.
2: Раз в квартал, но даже, это даже для меня, ну, в смысле, даже это для меня часто. И Андрей обучает и ребят бойцов, и даже руководствующий, да, состав, насколько я понимаю. Поэтому все эти истории не выдуманы, это вот то, что как раз либо своими глазами, либо через ребят Андрей знает. Ладно, мы тут обсуждали про беспилотники, да, говорили, что за эти наши карты, сим-карты.
0: Кстати, беспилотники, понятно. Вот вы коснулись важной темы. Нас сейчас будут атаковать предприниматели, нас будут раскачивать изнутри, там, где будут выборы активно, да, проходить среди главгубернаторов и так далее, а простой народ тоже?
1: Да, для простого народа, вот я, ну, это все прогнозы, соответственно, это мое частное представление, но у меня представление, что сейчас основная волна будет под видом такого псевдопатриотизма со стороны, ну, таких этих отвальщиков, например. Ну, вдруг какой-нибудь отвальщик, который раньше был там модным блогером, вдруг вылезет и скажет, ну, я вообще патриот страны, и вот вижу, что вот творится-то не то, а вы что, не видите? Вот здесь не так, вот здесь не так. Вот мы так не выиграем, мы похоже, что мы уже проигрываем.
0: Ну, вот,
1: ну и вот, вот это вот...
0: Боня, да, была последняя, по-моему?
2: Ну, Боня, она не враг народа. Нет, я так понимаю, речь идет про тех, кто уехал, возможно, да?
1: Ну, в чьи это уста будут вкачивать, не знаю, но суть именно такая, что человек изображает, что ну, я же такой же, как вы, говорю с вами на одном языке, я тоже патриот, но вот я вижу вот это, вот это, вот это. Вот, ну,
2: а вот Боню,
1: так же,
2: кстати,
1: нельзя.
2: Тимур вспомнил, это хороший пример того, что вы сейчас
1: это,
2: говорите?
1: Да, это такая как бы пробная ласточка. Ну, как бы прокатит, не прокатит, насколько это эффективно.
2: И как прокатило, как вы думаете?
1: Ну, вот сейчас таких вбросов было несколько. Вот, и мне кажется, что сейчас там те, кто это планирует, сделали вывод, что можно начинать массированную атаку.
2: Будет больше, да?
1: Да. Вот, еще раз, у нас куча проблемных мест, реально куча, но это никак не связано с тем, победим мы или нет. Но это все равно, как вот вам покажут автомобиль, и скажут, ну видишь автомобиль, а где он окажется через неделю? Да надо у водителя спросить по текущей ситуации. А вот он же сейчас разбитый. Так тогда тем более надо с водителем поговорить, потому что если водитель ведет себя как водитель разбитого автомобиля, там, а, все, мне кирдык, все, он через неделю будет здесь гнить, эта машина. Если он скажет, да ну нафиг, все, он починю и поедет дальше, значит, починит и поедет дальше. То есть это зависит только вот от внутреннего настроя, а не от того, что ты видишь вокруг.
0: Вот многие эти вещи я замечал, подмечал, мы с Мариной дискутировали на вот какую тему. Помните, раньше были такие группы, как «Синий кит», запрещенные в России, они ВКонтакте наших детей подталкивали.
1: Не только в России, это всемирная...
0: А не кажется ли, вот, а потом они исчезли. Вот сейчас
1: они не исчезли.
0: Но сейчас их практически нет, и они не ведут такую массовую деятельность.
1: В Югре я просто с вашими ребятами по весне работал. Я тут был, кстати, в феврале, по-моему.
2: Ой, а мы не знали, мы бы вас пригласили. Мы бы вас пригласили.
1: Ну, я так был одной ногой Хадамасы и Сургут.
2: А, понятно.
1: В основном в Сургуте. Так вот. Поэтому некоторые вещи знаю. У вас кибердружина работает вычисляет 1000 групп за полгода. И среди них есть и суицидники, и колумбайны, те, которые стреляют, и зацеперы, и живодерки, и запрещенные АУЕ. В общем, ну, весь фарш есть. Таких 1000. И у них, кстати, довольно много. Ну, много там, 1 из 10 или 1 из 20, это группы с админами из Украины.
0: Вот, знаете,
1: из них, кстати, сейчас, да, извините, но они, когда их вычисляют, они их передают в Роскомнадзор на блокировку. А надо делать не так. Вот мы взяли, у меня хакеры, там, друзья, из 100 групп примерно делят на 3 части, что вот этот профессионал, с ними надо долго работать, вот эти угрозы не представляют, там фигня, а вот этих сейчас расколем и раскалывают. Ну, то есть доводят до там фамилии, имя, отчество, дата рождения там и телефон. Вот, в принципе, можно сдавать, то есть квартал можно, если бы кто-то там 2 копейки этим хакерам платил, можно 100 групп квартал вскрывать.
2: А реально вообще хакеров как бы привлечь к какой-нибудь
1: государственной деятельности? Реально, они слабо управляемы, и такая регулярная деятельность не получается. Их когда-то пытались брать в кибервойска, вот, пытались там взаимодействовать через спецуру, ну, спецслужбы. Вот, но для разовых операций с ними взаимодействовать можно.
0: В качестве волонтерской деятельности.
1: Это не волонтеры, это ни в коем случае не военнослужащие. Понимаете, вот самое главное, что народ не понимает касательно войны, что это не основное отличие вот настоящей войны от там разовых операций. Это то, что тебе придется исполнять приказ, который лично ты считаешь неправильным. И начальника считаешь не совсем умным. Вот. И можно было сделать по-другому, но тебе его надо сейчас исполнять. Вот. Хакер вот для такой роли не предназначен. Чтобы мне кто-то... И, кстати, блогеры, военные блогеры, тоже не очень предназначены, которые ругают, что нет, у нас нет войск этих самых информационных операций. Ну, хорошо, будут войска, вот над тобой ты будешь капитан, над тобой будет майор, который тебе будет приказывать с утра, что тебе сегодня делать. Вот.
2: Да.
1: Свободным блогером ты в этот момент быть перестанешь. Это сочетание таких совсем разных миров. Тем не менее, пользу от хакеров получать можно.
0: Мы с ними дружим.
2: Вот, как раз хотела спросить. То есть, я так понимаю, вы многих... Я вижу твою
0: рекламу. Господи, тут ты-то третья. Куда ты, Марина, лезешь? Я тут не могу сам вклиниться, еще ты сверху. И мы пришли с Мариной к выводу, что все эти группы, они не просто так создавались ради прикола, да, они создавались для того, чтобы отработать определенные алгоритмы действий для... того, чтобы успешно управлять сознанием детей и подростков. Да. И то, что тренировки были на детях, да, подталкивая их выйти из окна, сейчас подталкивают идти и сжигать там военкомат, релейные шкафы, нападать на полицейских,
2: сжигать машины. Можете согласиться с этой мыслью, да?
1: Есть? Во-первых, на моей памяти вся история началась с Латинской Америки, и это было очень похоже на то, что не с России, это было с испаноязычного народа начинали. Вот, и очень было похоже на то, что кто-то просто тренируется. Ну, насколько, там, какие приемы эффективно работают. Это раз. А второе, сейчас очень многие и со стороны бизнеса, и со стороны, там, IT признают, что самая податливая аудитория и самая такая, как бы, опасная для работы — это подростки. Ими очень легко манипулировать, их много, они могут тратить деньги родителей, там не вполне реально. Даже в Штатах идет огроменный процесс сейчас против запрещенной компании Meta, вот, чтобы ограничить ее доступ к подросткам. А уже в десятке стран соцсети запрещают для подростков, но считаю, что это...
2: Турция, вот вчера Великобритания, заявила, что они...
1: Турция, тоже... Британия, Испания, пара Северной Европы, первой начала Австралия.
2: Австралия,
1: там,
2: да, была.
1: Вот. Причем это связано, и, кстати, очень приятная, маленькая приятная шпилька. Пару месяцев назад на эту тему была конференция в Испании, как раз, когда она хотела туда вступить. Вот, и там на прямой вопрос, а чего плохого... в соцсетях для подростков, там впрямую прозвучала фраза, которая на русский переводится «тлетворное влияние Запада». То есть не для того, чтобы там про русскую угрозу вообще никто не сказал, что от русской угрозы будем защищать, а вот тлетворное влияние Запада прозвучало. Там прозвучало, да.
2: Надо же. Слушайте, ну вот, господи, миллион вопросов. Слава богу, что вы располагаете временем. У нас сейчас реклама в эфире. Мы очень быстро вернемся и продолжим общение.
3: «Свои люди». Радио Югра. Реклама. Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
3: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Вот Чичерина, кстати, у нас только что в эфире. Я уверен, что многие даже эту песню услышали впервые, потому что она свежайшая, она новейшая, она 26-го года. И какая песня?
2: Ты имеешь в виду что?
1: Чичерина только что в эфире была.
2: Кстати, почему? Потому что патриотизм у нас в эфире.
1: Нет, кстати, потому что вчера у нас многие имели удовольствие слушать Чичерину вживую.
2: У нас в гостях Андрей Масолович,
1: да.
2: Кибердед. Мы говорим о...
1: Обо знаете, всем уже, на свете
2: уже по-моему, о какой-то гибридной войне, да? То есть
3: мы действительно говорим о гибридной войне.
2: Специальная военная операция, значит, на фронте, в окопах непосредственно, да? Специальная операция в эфире, вот даже у нас мы сейчас
1: Тимуром
2: пытаемся...
1: Тимуром за право задать вопрос.
2: У нас свой фронт, значит, у наших хакеров там третий, получается, фронт в информационном поле, агитмашины четвертый. Вот мы обсудили следующее. Наших детей атакуют, наши соцсети атакуют, промышленные какие-то предприятия, организации, Аэрофлот пострадал. Но это же не однобокая история, то есть или мы только защищаемся?
1: Нападаем
2: или
1: сами?
2: Мы сами тоже воюем в ту сторону?
3: Мы довольно эффективно воюем в ту сторону, но, к сожалению, мы совершенно неэффективно об этом рассказываем.
2: Вот. То есть пиар у нас на нуле получается?
3: Ну, как это? Когда у меня первые дни СВО спрашивали, а почему мы проигрываем информационную войну, я говорю, как проигрываем, мы на ней не явились.
2: Вот.
3: Сейчас это не так. Нет, потом в июле 22-го вышла статья в Липоэн, ну, центральной французской газете под названием «Как Россия выиграет информационную войну». Вот, но они имели в виду Африку. Потому что в Африке, ну, мне там много приходится бывать, я там насмотрелся, там в основном работала команда Пригожина, сейчас там африканский корпус. Вот, но в тех случаях, где военные, политические, информационные операции планируются из одного кулака, управляются из одного кулака и довольно жестко еще отслеживаются ответственность за исполнение, там результат достигается.
2: Но мы помним эту пиар-машину, на самом деле, даже знаем некоторых людей, которые этим занимались после ростовских событий, естественно, все это позакрывалось, свернулось, и сейчас ничего не осталось от того, как бы, информационного былого, можно сказать, величия в каком-то смысле. Но я вот смотрю, читаю иногда блогеров, и мне они всегда казались пророссийскими. Сейчас я понимаю, что, может быть, они спящие, так сказать, волки в овечьей шкуре.
3: Ну,
2: почему?
3: Во-первых, сейчас была волна, вот по весне довольно много аккаунтов просто перекупили.
1: Ага.
3: Да, и там вы видите знакомое это, вам существо, и даже стиль сохраняется.
1: Но мысли вот. Уже другие.
3: И мысли те же, но в нужный момент туда начнет вплетаться то, что не надо.
1: Может быть, вот. Тот канал тоже перекупили, который ты сейчас
3: имеешь в виду? Нет, это... Правда, был процесс, там даже эти самые там ребята из ФСБ предупреждали, что что-то кучно пошло, наверное, что-то готовят.
1: Да, и как раз по весне же началась эта история, когда ты начал замечать.
2: Я говорю сейчас о телеграм-канале, который называется «Белорусский силовик». Очень пророссийский телеграм-канал, всегда им был, на мой взгляд. Но раньше было 10 постов пророссийских.
3: Знаю, но он белорусский.
2: Да. Белорусский, да.
3: Белоруссия — это не Россия. Я когда-то попадаю, и там работает телевизор или радио, у меня начинается такое легкое дрожь, знаете, такой сюр, вроде бы по-русски говорят, вроде бы за нас, но звучит странновато. Ну, у них восприятие мира другое.
1: Да?
3: Вот это не Россия, да.
1: Сильно отличается от нашего?
3: Допустим, вот меня сейчас туда звали, я отказался этот самый... Отказался поехать в красивое место, там под Минском есть такой мирский замок. Uh-huh. Вот, батька Лукашенко хочет его подарить Трампу, чтобы там делать Совет мира, проводить.
1: Да ладно?
3: Да.
1: Uh-huh.
3: Вот, так что надо иметь в виду, белорусы, они классные ребята, но они за Белоруссию. Ну и вообще, жизнь становится гораздо легче, когда понимаешь, что нету друзей в каждой стране. Либо каждый за себя, либо его купили.
2: Вы считаете, не за себя. Считаете, нету друзей? А мы всегда почему-то считали, что Беларусь, вот если уж война начнется, то Беларусь за нас.
3: Вообще-то мы части союзного государства, только разные части. Но союзного государства это там редкое, особое исключение. Вот, а другие братья по разуму, допустим, все южное подбрюшье России, бывшие наши друзья по соседи по Советскому Союзу. Вот, они такой дружбы не демонстрируют.
2: Ну, неужели только на северокорейцев можно положиться?
3: А, кстати, с ними, вот, хорошие ребята, потому что с ними на чем договорился, то они и делают. Вот. И мы такие же.
1: Слово держат.
3: Они держат слово, да, как оказалось. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну, молодцы.
1: Но вы же все равно, как бы, считаете, что Беларусь друзья и...
3: Да? Беларусь друзья, но при расчете каких-то будущих там альянсов или будущих действий надо исходить из того, что, ну, вообще, мир будущего перестает быть уже, наверное, перестал однополярным, но он не станет многополярным, он станет многосоюзным.
1: Mm-hmm.
3: То есть по каждой... Сначала родятся такие трансграничные союзы, ну, просто для удобства торговли, или для того, чтобы хотя бы сюда ходили. Ну, потому что начинается эпоха пиратства. Начинается сейчас вот то, что происходит на планете, назовем это цифровой колониализм.
2: Вы говорите страшные вещи, потому что мы же вот не так давно ядерные ракеты поставили на вооружение белорусам.
3: Ну, вы...
2: Наверное, стоит с той целью, что они нас не...
1: Андрей же ничего не сказал такого?
3: Нет, я не говорю, что они враги, я не говорю, что на них нельзя положиться, я говорю, что не надо их с нами отождествлять. Мы не идентичны.
1: Что как 90-й регион России, вот, как некоторые считают.
3: Это не регион России, это люди с некоторым своим этим взглядом на жизнь.
1: Ну, то есть
3: вот,
1: у них
3: и вот, ну, попробуйте просто для интереса утром врубите белорусские новости и послушайте, и вы увидите, что странное ощущение, речь русская, а слова другие, там, акценты
1: на
3: другие.
1: На наши новости не похоже, да?
3: Не похоже.
2: Возможно, их и действительно другое интересует, например, там, как рожь уродилась, как комбайн починить. Вот Алексей нам пишет из Междуреченского на этот раз. Меня вот раздражают постоянные челленджи, которые я вижу в интернете и считаю их опасными, но мне не верят, ну, да, детские шалости. И типа, говорит, простейший пример, кто больше скрутит колпачков с машины? И вот считает наш слушатель, что таким образом просто выявляют преступно расположенных подростков. Ну, то есть выявляют слабых и тех, которые подкидываются на всякую
1: ерунду.
2: Фигню. Да.
1: Угу. Может, вполне.
3: И то, это просто второй шаг. Первое, все, что... Вернее, смотрите, все, что происходит, происходит сначала само. Ну, народ ищет что-нибудь яркое, вот, и пробует. Не надо за этим искать какой-то там всемирный заговор. Угу. Вот, то есть какой-нибудь придурок что-нибудь придумал, попробовал. Вот, но за ними очень внимательно следят. Вот первый слой... Если видят, что это правда эффективно, вот, действительно, с заворачиванием колпачков можно довольно сильно свинячить. Да. Там можно вообще, там, не буду показывать на соседнее здание, вот, оставить его. Оставить конкретное здание, допустим, без автомобилей. Вот, а, кстати, рядом есть и важное здание, там,
1: да.
3: Допустим, и пожарка там, и САФ, да, да. И прочее. Вот. Значит, первое, это происходит само, потом это видят спецслужбы и мотают на ус, можно, ну, прикидывают, можно ли это использовать. Потом это начинают выбрасывать, и дальше те, кто хоть как-то участвует, вообще, если вы хоть какое-то действие в интернете делаете, на вас начинает копиться досье, ну, ваш поведенческий профиль, а дальше уже автоматически профиль попадает в число профилей, что вот этих можно припахать там на поджог шкафов, а вот этих можно раскрутить на то, чтобы они там 5 золотых монет зарыли.
1: И здесь вот все, что я делал в интернете, все в этом досье будет.
3: Практически сразу.
2: Да.
3: Вот любой. Ну, вернее так, воронка вовлечения в интернете, это, если сильно упростить, 4 уровня. То есть первый уровень просто интересно. Вы зашли поглазеть, вам ткнуть там, ну, так же, как мы заходим в церковь чужой религии, вот
1: посмотрели.
3: Она яркая, красивая, хотя чужие религии внутри неприглядно. Особенно секты там, не надо туда лезть. Вот там ничего хорошего. Раз, но снаружи ярко, мы зашли. В этот момент мы еще свободны. Последний момент, когда вы свободны. Дальше вам сразу начинают капать на мозги, залогинься, оставь почту там, ну, оставь хоть что-нибудь, ну, хоть какой-нибудь
1: зацепиться
3: дикарек.
1: Зацепиться за тебя, да?
3: Да. Вот, ты же половину функций не видишь, а у нас еще картиночки, вот только денег не возьмем, только залогинься. Как только вы логинитесь, сейчас, кстати, во многих там гугловых сервисах или там в том же Яндексе, тоже даже не надо, он и так видит, кто сейчас за экраном сидит.
2: Было такое, вот. На один сайт зашел, просто шины поискать. Долистал до конца, на крестик пытаюсь нажать, мне выскакивает баннер. Подождите, не уходите, ну куда же вы спешите? Ну давайте, ну купить хоть что-нибудь у меня. Я нет, спасибо, закрыл. Через 5 минут мне звонок. Я беру трубку, говорят, алло, здрасте, Тимур Такенович, вот вы к нам на сайт заходили, смотрели шины, а что не заказали? Может, вас что-то смутило? Можете ответить на вопрос. Хотя я просто зашел на какой-то левый сайт, я ничего там не оставлял. Да, а уже вся информация обо мне есть.
1: Ну вот.
3: Вы, кстати, сейчас рассказали самую главную задачу, пожалуй, главные деньги мира, которые остались в интернете, mm-hmm. лежат вот в этой задаче, она называется Abandoned Cart. Вот, проблема брошенной корзины. Вот таких, кто просто зашел поглазеть и вышел. Даже брошенная корзина хуже, когда человек зашел, ткнул, куплю, ну, она, товар попал в корзину, а потом передумал и отвалил. И таких больше 80%. И вот там все маркетологи мира бьются, блин, как понять мотивацию, в какой момент, что сработало триггером, что человек выпал.
1: А маркетплейсы считаются? У меня и на Валберес, и на Озон полная корзина, и, ну, как бы, все переполнено.
2: Маркетплейсы, знаешь, как элегантно сейчас работают? Тот же самый Валберес, он позволяет добавлять товары в корзину без авторизации. То есть абсолютно не постороннему человеку. Ты не залогинился туда, он тебе дает возможность в корзину добавлять товары.
1: А если захочешь купить,
2: то надо... А если захочешь купить, другие сайты этим пока что не занимаются.
3: Нет, сейчас вот это, пожалуй, передовая, потому что, ну, уже третий интернет кончается. Первый был интернет для военных и этих самых и спецслужб, там файлы передавали. Второй интернет был для бизнесов вот с 91 года, когда сайты появились. Вот, и появилась электронная коммерция, появились там электронные, ну, фактически сайты это как бы визитные карточки. Вот, появилась движуха, вот потом все деньги разъели, ну, инвестиционные. Появился третий интернет в 2004 году. Вот после второго, кстати, был кризис, назывался Big Bubble, большой пузырь. Вот. А в 2004-м появились сети мирового класса, ну, во главе там с запрещенным в России детищем Цукерберга. А, вот. И сейчас доедают вот эти деньги. И думают, а какой будет четвертый интернет. Вот последние деньги, оставшиеся в третьем интернете, инвестиционно, это решить проблему брошенной корзины. То есть найти механизм, который будет зажигать лампочку, что вот здесь вы человека потеряете. Вы зря вот это...
1: Ага, вот. И сейчас все над этим, да, думают?
3: Да, и сейчас даже не думают, если вы на свой смартфон посмотрите, ну, у вас будут другие цифры, я считаю, что вообще это зло, вот, мало пользуюсь, но у меня, если я на него посмотрю, я увижу 4 гигабайта трафика, который через него идет, если он на меня посмотрит, он увидит 2, то есть я потребляю половину трафика, а половина трафика, причем у меня не сидит шпионов, которые с меня там что-то качают, ну и потом, да, 2 гига у меня не скачать, у меня нет столько данных на нем. Вот, 2 гигабайта трафика, то есть половина, ровно столько, сколько потребляете вы, это идет апгрейды свежих дырок. То есть вам идут сырые приложения, потому что как только у конкурента появилась удобная кнопочка, ее тут же лямзят, и без всякой злой воли получается сырая версия, в которой там свежие дырки. Сейчас рай для хакеров. Вот он связан с тем, что они не понимают, что выстрелит, что не выстрелит, но если конкурент сделал что-то удобное, мне тоже надо. Вот. А давайте только вернемся, мы сбились. Я хотел, они понимают, что выстрелит, что не выстрелит, но если конкурент сделал что-то удобное, мне тоже надо. Вот. А давайте только вернемся, мы сбились. Я хотел рассказать воронку. Итак,

0: успевает, да, мозг
1: Да, это называется просто... В природе нету, у человека есть логическое мышление, его прививают в школе, в математическую логику. Вот, логика животного предикативная. Предикативная логика, но не от слова предикат, а от слова предикатив. Опора на яркий внешний признак. Вот, мелькнуло в траве что-то желтое, там полосатое, тигр, валим.
0: Опасность. Вот,
1: да. Да, мелькнула там желтая гроздь в листве, ну, бананы, прыгаем, едим. А вот, мелькнуло что-то там округлое, соблазнительное, самка, догоняем. Вот, мелькнуло что-то на Порше, о, какой парень.
0: Ну, вот это наше животное,
2: всю,
0: да.
2: Всю мою жизнь описали практически, а?
1: Да.
2: Знаете, что, я по себе замечаю, я вроде взрослый, вроде бы там что-то кругозор у меня какой-то маломальский есть, но я сам ловлюсь на это постоянно. То есть листаешь эти короткие вертикальные ролики, опа, а там с песком кто-то разноцветным играется. И ты уже, а тебе фигню какую-то рассказывают, вообще неинтересно, но ты залипаешь на этот процесс.
1: Если, это самое, сейчас напомните, я вам расскажу один прием, как сделать, чтобы на вас перестали действовать фейки.
0: Ой, прием фейки, я записываю, чтобы даже не забыть, а то потом
1: вот,
0: все забыть.
1: Сейчас, все, итак, к воронке. Шаг первый, перехватили внимание. Ну, кстати, книги по информ-войне начинаются вот на первой странице обязательно. Первый шаг – перехватить внимание, чтобы слушали тебя, а не их.
0: Мне кажется, так же работают новости, СМИ, заголовки, все...
1: Да,
0: книги.
1: Да. Все. Только кликбейт. Только уточнить внимание. Раз. Второе – залогиньтесь. Чтобы с этого момента начинается профиль. Начинает накапливаться ваш поведенческий профиль. Это, кстати, один
2: из самых
1: дорогих.
2: Поэтому именно хотят запретить авторизацию через Google на наших российских сайтах.
0: В том числе.
1: Ну, может быть, отчасти поэтому, но Google, ну, просто чтобы Google лишнего про нас не собирал. Вот. Ну, и потом безопасность данных – это целостность, доступность и конфиденциальность.
0: Да.
1: Если данные в руках противника, ну, целостность только пока у него настроение хорошее, там, или доступность, щелк, и все ваши аккаунты погорели.
0: Вот, ну, то есть уже это нужная мера.
1: Нужная мера, да, это мера из безопасности. Так вот, второй уровень – логиньтесь, все, на вас пошло досье.
0: Так.
1: Третье – вы попадаете в группу. Вот этим памперс, ну, изначально это было безобидно, вот этим продаем памперсы, вот этим продаем эти самые, вот этим продаем пиво. Я как-то пробовал тыкать, вот мне показывают, я тычу, там какая-нибудь реклама всплывает, я открываю просто все, что на экране, и она начала тупеть. То есть мне начали подсовывать, ну, лента выдачи стала гораздо более тупой. То есть они решили, что с вот этим существом можно не церемониться.
0: Обезьяна какая-то сидит.
1: Да, кстати, дарю идею, там, человек может на всю жизнь прославиться, его там 50 мировых брендов объявят личным врагом. Мы элементарно написать программку, которая протыкивает всю рекламу, чтобы вам на экран попало, она делает вид, что вы ее посмотрели. Ну, живет в браузере. Вот, чтобы жила в браузере, со стороны казалось, что вот и это посмотрели. И тогда у них алгоритмы предпочтений свихнутся.
0: Ну, это прикольно, еще одна идея. Кто-то бы реализовал все ваши идеи, было бы круто.
1: Так вот, третий уровень – это вот так называемая канализация, то есть в какой канал вас отправить.
0: Так.
1: Сейчас, к сожалению, для подростков она более приземленная – это кланы. А что ты один играешь, а иди к нам в клан, а вот а у нас... Причем они внешне безобидны, ну, например, куча групп, которые реально являются футбольными фанатами, на самом деле не просто фанаты, они еще и нацики. У них символика нацистская, у них там лагеря свои, не футбольные.
2: Ой, на всякий случай хочу сказать, что много из того, что мы сказали, запрещено на территории России, признано экстремистским, террористским и прочее.
0: Так,
1: но ранее несудимого Цукерберга пока можно упоминать. Вот его детище я не называю. Так вот, это третий шаг, иди к нам в клан. Ну и дальше с тобой уже начинают работать как с участником некой группы. От которой что-то ждут. Вот, ну а четвертый шаг, самый простой, это вот если игровой клан, ты подвел клан. Мы сегодня играем с 4 до 5 утра, не придешь, выходи в эфир, у нас групповая игра, не придешь, подведешь. Потом ты подвел клан, ты еще нас на бабки поставил, ты нам еще и должен. Вот. То есть, ну, это...
2: Из-за тебя замок сгорел.
1: Сильно-сильно упрощаю, но суть... Ну, кстати, в тему могу подсказать родителям и молодым, и престарелым, послеживайте, во что играют детишки, потому что, если это безобидно, надо понять правила игры, и во многих случаях ребенка нельзя отрывать во время сеанса. Ну, он, правда, команду подведет. Ну, если он там в экипаже танка.
0: Это, вот, кстати, вот, хороший
1: совет. То есть надо знать, что вот он играет, у них там, допустим, по 20 минут игровой сеанс. Все. В середине сеанса не лезут. В конце...

0: Вот, в конце, иначе врага в семье наживете. А второе, если видите, что это не так безобидно, лучше сейчас вмешаться, не надо. Не надо ему давать лишнюю приватность, потому что потом может оказаться гораздо хуже.
1: Это при том, что по статистике мы вчера с Тимуром читали, 46% россиян, вот в прошлом году был опрос, 46% родителей вообще не вмешиваются в то, чем ребенок занимается на компьютере.
0: Ну,
1: это почти половина. Вот, это я как раз к тому, что зря, да. Реклама у нас, я знаю, Тимур смотрит так на меня. Реклама, и мы вернемся после нее.
2: Свои люди. Реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
4: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
5: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-141.
9: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
11: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
10: А, тот самый цветочный у молотка?
11: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
10: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Время летит незаметно в компании с Андреем Масоловичем. Андрей Масолович у нас в гостях, известный под псевдонимом Кибердед. В прошлом году у нас был уже в эфире, в этом году снова приехал на IT-форум. Спасибо большое, что приезжаете. И приходите к нам в гости.
2: Не, а что в гостях? Гости, это когда пришел, на 15 минут поболтали, гость ушел. Да. А это, получается, мы сначала эфира
3: сидим. Это вообще не прогонишь, да.
2: Скоро третий час эфира, получается, уже соведущий, правильно? Соведущий шел «Свои люди».
1: Час 20 мы уже в эфире, если брать чисто эфирное время, без рекламы, музыки и всего остального. Ладно, у нас миллион вопросов, до конца часа всего 8 минут, поэтому не будем задерживаться. Вы хотели рассказать какой-то классный прием, связанный с фейками.
3: Да.
1: Расскажите.
3: Сейчас большая часть того, что вы видите в интернете, вообще порядка 80% то, что вы видите, это просто то, что сгенерировал искусственный интеллект, это нереальность.
1: Сколько процентов?
3: 80.
1: Уже?
3: Да. Три года назад было 50 на 50.
1: Ага.
3: Вот сейчас сильно... Причем у американцев, они люди простые, у них термины технические точные. Мы говорим компьютер, по-английски слышится считалка. Компьютер. Uh-huh. Мы говорим принтер, по-английски слышится печаталка. Так вот, контент, порожденный искусственным интеллектом, они называют AI slop. AI это artificial intelligence, а slop это помои. Uh-huh. Причем помои в двух смыслах. Помои как мусор и помои как очень низкокачественная еда. Вот, так вот, то, что генерит искусственный интеллект, это slop. Uh-huh. Вот, и он заполняет мир, и то, с чем мы сталкиваемся, это фейки.
1: Uh-huh.
3: И народ продолжает там приносить какие-то картинки, говорит, а это вот настоящее, не настоящее, хотя уже можно даже махнуть рукой, все не настоящее. Скорее, скоро надо будет маркировать, что это сделано. Это сделано реальными людьми.
1: А это нормально?
3: Это как чисто, это ненормально. Это ненормально, это все равно как пластмасса. Мы вот только так мы планету загадили пластмассой, сейчас вот загаживаем интернет.
1: Но обратного пути уже нету, то есть это
3: неизбежно. Нет, с пластмассой
1: неизбежно.
3: Мы же как-то боремся. Первая пластмасса, слава богу, исчезла.
1: Uh-huh.
3: Первый ее придумал Паркс, англичанин, называется паркизин. Это самая паршивая версия самого паршивого целлулоида. Слава богу, ее уже нету.
1: То есть с этой так же
2: мы можем? С искусственным интеллектом
3: так же. Слушайте. Но пока это не произошло, значит, рассказываю, как сделать. Я не смогу вам объяснить, как проводить экспертизу, отличить фейк от нефейка. Но я могу сделать так, что фейки на вас перестанут действовать.
1: Так.
2: Не пользоваться телефоном, типа.
3: Нет. Я просто расскажу происхождение слова фейк.
1: Угу.
3: Изначально это было невинное прилагательное. В английском языке означало поддельный. Фейковый документ, поддельный документ.
1: Угу.
3: Фейковый паспорт, поддельный паспорт. Потом на заре 18-19, на стыке 18-19 веков в Британию потянулись то ли румыны, то ли цыгане, и стали потихоньку приватизировать там торговлю лошадьми. А рынки породистых лошадей в Британии — это тема очень почтенная, очень дорогая, элитная, там, почетная. Вот, деньги крутились большие, и сейчас крутятся вообще породистые лошади, это дорого. И вот эти то ли румыны, то ли цыгане придумали такую предпродажную подготовку. Если
1: mm-hmm.
3: какую-то лошадь надо было конкретно продать, а она сегодня, как молодежь говорит, не в ресурсе, не в потоке, там, не в октаве.
1: Не в прайме.
3: Да. То они делали специальное мероприятие. Они брали кусок имбиря, корень имбиря, надо сказать, довольно едкая субстанция. Вот, выпиливали из него изделие, больше всего похожее на большую морковку или большой огурец. И перед тем, как вывести лошадь на подиум, внедряли вот этот вот.
1: Бедные лошадки.
3: Напомню, имбирь штука едкая,
1: да.
3: Лошадь демонстрировала неконтролируемую эмоцию, то есть фыркала, вставала.
1: На дыбы
3: издали смотрелась гораздо выигрышнее, чем остальные, привлекала внимание, и, как следствие, хорошо продавались.
1: Угу.
3: И вот это действие, конкретно вот это действие, стали называть to fake. Слово fake стало глаголом.
1: Угу.
3: То есть фейк означает...
1: Угу.
3: Вот. Поэтому, если вы в интернете занимались своими делами, никого не трогали, и вдруг увидели что-то яркое, у вас внутри забурлило, и вы чувствуете неконтролируемую эмоцию, мой вам совет, проверьте уровень имбиря в организме. Вот вас сейчас разводят.
1: Фейк, тот самый фейк.
3: То есть самое простое, если вы минуту назад не собирались на это пялиться, а уже пялитесь, все, значит, вас... значит, вас развели.
1: Сейчас самое главное следить за собой со стороны, вот, вот это
3: первое,
1: замечать.
3: Вот первые 0,3 секунды отберите у своей обезьянки.
1: Да, надо значит, со своей обезьянкой жизнь. Как-то вообще поговорить.
2: Резюмируем, получается. Если мы чувствуем неконтролируемую там, агрессию, возмущение, ищем вилы, факелы, собираемся на улицу гулять, значит, получается, на нас действует какая-то агитация, пропаганда.
3: На вас действует имбирь. Вот. Едкая.
1: Ну, это ты такие сразу приводишь примеры, а я, как девушка, более такие житейские, с маркетплейсами, опять же, привожу.
3: Ну, вообще, вот у нас там две минуты, вообще классик структуры информационной атаки, пять шагов. Угу. Первое – перехватить внимание, второе – вызвать яркий образ, вот третье – неконтролируемую эмоцию, вот третье – вызвать желание поделиться, значит, сейчас что-то пропустил. Первое, перехватить внимание себе. Второе, яркий образ. Третье, неконтролируемые эмоции. Четвертое, желание поделиться. Угу. Вот. И там пятое уже, ну, само действие. Там, Путин, уходи, или там сколько еще детишек должно погибнуть, когда это все кончится, там уже проиграли.
1: Это вот, вы сейчас вот в информационном мире описываете,
3: как да, это происходит? Да, это любой вброс, он вот, выполняет вот эти вот функции угу. по порядку. Соответственно, первое, не отвлекаемся, второе, не ведемся, угу. третье, носим с собой там паровозик из ромашкова, если хотите яркую эмоцию переключить, посмотрите.
1: Ну и, как вы сказали,
3: никогда не нажимайте кнопку репост, просто никогда. Хотите, да, хотите пообщаться, пообщайтесь там дома на кухне или там вот возле работы.
1: Да, на самом деле вы уже сказали, вот самое главное, внимание свое бы как-то себе... как сказать, присвоить обратно, потому что им управляют, ой-ой, как везде и всюду. Да. Вот если с первым пунктом разобраться, все остальное не будет.
2: Объясняюсь, какие мысли возникают. Вот вы сейчас вроде это говорите, а я такой думаю, так, а может быть он засланный казачок и специально это говорит, чтобы я лишний раз не переживал, а на самом деле все это правда, а он меня убеждает, что это фейк, и это такая многоходовочка спланированная.
1: Это он шутит.
3: Давайте, да нет, мысль проскочила. Есть одна минутка. Okay. Вот я вам одну грустную мысль скажу. Вы слышали слово «тыграй»?
2: А «тыграй»?
3: «Тыграй».
2: Не.
3: На «ты» начинается. Не. Это северная провинция Эфиопии. Такой пальчик торчит в сторону Сомали. Там же 4 миллиона человек. Они поссорились с соседями. Вот, и началась неорганизованная мочилова.
2: Недавно?
3: Нет, уже 800 дней этому процессу. Ну, активной фазе. Вот, она имеет статус приграничного конфликта. Увидели друг дружку и начинают мочить друг дружку. Вот, в мире 130 приграничных конфликтов. Ну, в таком же статусе. Так вот, в Тыграе за 800 дней 800 тысяч трупов.
1: Ужас.
3: То есть каждый день 250 детишек, 250 женщин, 250 мирных жителей, 250 военных. 250 детишек в черных мешках, поверьте, это там... Я бы второй раз не смотрел. А вот, и когда мне показывают там ребенка с перерезанным горлом или какой-нибудь там девушку кишками наружу, ну, меня не цепляет. Угу. Я думаю, что, в мире на одну девушку больше стало? Это значит, просто у меня сейчас мое внимание хотят перехватить, чтобы угу. у меня руки затряслись, чтобы я свою угу. задачу перестал выполнять.
1: Все правильно.
3: Внимание. То есть, если вам показывают что-то яркое, это не значит, что в мире стало вот на конкретно вот на этот трупешник хуже. Угу. Вот в мире довольно неприглядно. Кстати, Украина ни одного дня не входила в топ-3 по кровопролитию. То есть каждый день где-то мучат больше народу.
1: Чем там.
3: Вот, поэтому... Ну и потом, если вам кажется, что плохо, ну, посмотрите фотографии войны, когда там разбомбленные города. Ничего, победили. Вот. Это не связано с тем, что дальше будет. Угу. То, что дальше будет, связано только с нашим внутренним настроем.
1: На самом деле, наше интересно, внимание должно принадлежать
2: нам.
1: Интересно,
2: это уже случилось, и как бы, типа, возмущаться и съедать
3: нет,
2: себя.
3: Нет, выводы делать надо, там, СМЕРШ нужен, например.
1: А вообще, Тимур, мы сами пригласили Андрея к нам в студию. Это мне Андрей сказал, ребята, зовите на эфир. Так
2: буду
1: что
2: агитировать.
1: Какой засланный казачок? Все. Это наш вообще желанный гость. У нас, кстати, 5 часов. Мы в начале следующего часа еще ненадолго, но задержим вас буквально минут на 15.
0: Свои люди. Местное время 17 часов. Новости на главном окружном.
4: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Ханты-Мансийске презентуют умные технологии. В Сургутском районе чествовали финалистов второго потока бизнес-лаборатории «Свое дело 2.0». В Югре определили победителей конкурса «Семья – основа государства». Результаты пилотного проекта «Система эко-мониторинга воздуха» представили на полях 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. События проходят в эти дни в Ханты-Мансийске. Предварительно авторы разработки, компании МТС и Природнадзор провели соответствующие исследования в Урае. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Отечественная платформа каждые 20 минут анализирует концентрации 5 веществ: оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, сероводорода и озона. А еще прогнозирует рассеивание выбросов на 48 часов вперед. С начала года система помогла выявить несколько нарушений. Как отмечает директор МТС в Югре Ольга Рябченко, решение уже применяется в нескольких регионах страны.
5: Мы в больше чем 10 регионах апробировали это решение. Оно у нас входит в реестр отечественного ПО. И компании, которые пробовали, они говорят о том, что, с одной стороны, они почти в полтора раза сокращают количество, да, критических нарушений за счет раннего выявления. А с другой стороны, экономят сотни миллионов рублей, потому что им не надо ни платить штрафы, ни потом устранять последствия, да, крупных экологических загрязнений.
4: Второй поток бизнес-лаборатории «Свое дело 2.0» завершился в Сургутском районе. Защита проектов и чествование победителей состоялось на базе коворкинг-центра фонда «Инвестиционное агентство» в Белом Яре. Среди ярких идей участников – кондитерский цех «Сладкое искусство» ветерана боевых действий Дмитрия Соломыкова в Солнечном, семейная кофейня «Родное место» защитника Александра Ритунского в Барсово и спортзал «Школа высшего спортивного мастерства» Артура Тазаева из Ульт-Ягуна. Трое финалистов получили право на бесплатную трехдневную поездку в Москву, где встретятся с представителями предпринимательского сообщества столицы и Московской области. Всем защитившим бизнес-проекты вручили умные колонки с голосовым помощником, а каждому участнику обучения сертификат о его окончании. Всего специальные курсы прошли 9 человек. С ними работали бизнес-наставники, сотрудники Государственного фонда «Защитники Отечества», налоговой службы и другие эксперты. Своим опытом с бойцами поделился и победитель первого потока Рифат Зайнединов, открывший кафе под названием «Свои» в Белом Яре. В Югре определили подрядчика для обслуживания автоматических пунктов весового и габаритного контроля. Контракт заключен с компанией «Северавтодор» и будет действовать до конца сентября 2028 года, сообщает региональное управление автомобильных дорог. В ведомстве также отметили, что сегодня на территории округа функционируют 20 таких постов, установленных на основных грузовых маршрутах. Они работают в круглосуточном режиме без участия инспекторов. Машина взвешивается и проверяется по габаритам прямо в процессе движения. Главная цель системы – борьба с перегруженным транспортом, который является одной из ключевых причин преждевременного разрушения дорожного покрытия. Одна тяжелая фура с превышением допустимых нагрузок наносит трассе ущерб, сопоставимый с тысячами легковых машин. И последнее. Семья Адамчук из Ханты-Мансийска стала победителем окружного конкурса «Семья – основа государства». Оксана и Владимир воспитывают 5 сыновей и столько же дочерей. Общими усилиями дети и взрослые создают фильмы и телепроекты, занимаются журналистикой и дизайном, изучают историю родного края и делятся знаниями с другими. Из простого домашнего увлечения выросла детская киношкола. Самые младшие – Витя, Вова и Люба – уже придумывают сценарии и снимают мини-фильмы, а старшие помогают с операторской работой и монтажом. В семье также учат ответственности и трудолюбию. Мальчики умеют мастерить и строить, девочки – готовить, шить и создавать уют. А еще адамчуки любят путешествовать по России, ходить в музей и открывать новые страницы истории. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру». «Радио Югра». Окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Так, мы сегодня допустили одну оплошность. Какую? С Мариной. Что? Мы не поговорили про чемпионат мира ни разу. Нет,
1: ой,
2: на самом деле.
1: У тебя следующий час для этого.
2: Просто,
1: будет.
2: Просто, пожалуйста, на минутку можно отвлечься. Да, Андрей Масолович у нас кибердед в гостях. Здравствуйте. Да. Еще раз, за кого болеть? Вообще смотрите футбол?
3: У меня для этого есть младший сын, который мне рассказывает. Вот, но там сейчас самое классное было, это сборная Сенегала. Там с Францией, по-моему, кто бы не победил, победит Африка.
1: Да.
3: Вот, там это какая-то страна забила...
2: Этнические французы победят.
3: Вот,
2: да?
3: Какая-то страна сейчас забила первый гол за всю историю чемпионата.
2: Ну, это вчера смотрел, это у нас Конго.
1: Конго забил. Вот.
2: Играл с Португалией.
1: Знаете, как это было смешно? Тимур смотрел внимательно весь матч, и потом я его позвала на кухню, на минутку говорю, иди помоги мне. Он вышел на минуту от телевизора отошел, понимаете?
3: Ну, это всегда так.
1: И забили в этот момент. Вы бы видели эти мужские эмоции, я думала, сейчас заплачет вообще.
3: Нет, но раз вы там живы-целы, значит,
2: мне самое смешное, там идет пятая добавленная минута из четырех. Я думаю, ну уже не забьют. Да, быстрее, что говори. И вот только успеваю отвернуться, встать с дивана, условно говоря, и выйти в проход. Как, ой, 1-1. Я такой, да ну почему? Это всегда так бывает. Знаете, если я...
3: Короче, вот как младшего сына вам подсуну, он вам все расскажет про футбол.
1: Он увлекается тоже, да?
3: Ну, он сам играл... Ну, как любитель, но...
1: Понятно.
2: Ну, а вот смотрите, Португалия-Конго 1-1, да, например, вот такой матч есть. Есть матчи, что-то вроде Саудовская Аравия-Уругвай 1-1, Испания-Кабо-Верде 0-0. То есть гранды мирового футбола, которым пророчат победу на чемпионате мира, они играют в ничью, а то и проигрывают аутсайдерам каким-то вообще непонятным, которые вот впервые в жизни отобрались на чемпионат. Это развлекается господин Трамп таким образом, делая ставки на похожие события? Или это действительно просто совпадение? И не нужно здесь искать никакую подоплеку. Вот. Такой вопрос.
1: Не по профилю, да?
3: Ну, во-первых, совершенно не по профилю. Вот сейчас как раз я буду лепить, как будто меня на РЕН-ТВ.
2: Теория позвали.
3: Первое, очень много зависит от настроя. То есть часто бывает, ну, я сам занимался там и парусом, и другими видами спорта, и там бывает так, что хорошо сыгранная команда выносит лидеров там на раз. Особенно если на чужом поле. Ну, вернее, на своей акватории, если мы гоняемся, то чужакам там будет хуже.
1: То есть настроиться просто?
3: Да, первое — это настрой. Второе, тем не менее, важен профессионализм, и иногда его ничем не перебьешь, если он есть. Но в футболе, мне кажется, делают одну грандиозную ошибку. Футбол, вообще-то, игра командная и сыгранная команда. То есть, если собрать звезд вот самого топового, самого дорогого нападающего, самых дорогих защитников, вот команда будет проигрывать.
1: Почему?
3: Потому что каждый будет играть за себя.
2: Да.
3: Каждая звезда.
2: Это пример Португалии, где Роналду уже 48 лет, я не знаю, сколько ему сейчас, и вот его выпускают на поле с первых минут и не меняют в течение матча, ну, потому что это лидер нашей сборной, это Роналдо, и они играют ничью. А если бы его не было, был бы на его месте кто угодно другой, он бы больше XG заработал для своей команды, то есть коэффициент полезных действий бы совершил, чем Роналдо.
1: Вы не договорили мысли.
3: У меня больше мыслей.
2: Ладно, масштабируем, да, сейчас из теории то, что Трамп делает ставки на тотализатор, выходим дальше на такую мировую арену. А то, что делает Трамп, раскачивая финансовый рынок, он прекрасно же понимает, да, чем он занимается. Типа, мы подпишем договор с Ираном. А нет, не подпишем. Завтра мы его уничтожим, Иран. Через буквально 20 минут. Все, мы уже подписываем соглашение. Через еще полчаса. Так, все, ракеты, короче. Я запускаю мощный удар, чтобы уничтожить эту страну. Вот он же таким образом качает фондовые рынки, да, мировые.
3: Качает, но, сейчас... у вот таких процессов очень быстрая инфляция, то есть Трамп уже многие рынки не колышет.
1: Ну, то есть его уже
3: наигрались, да. То есть изначально это правда сильно прыгало, потом перестало. Вот, но это у этого есть одна, не знаю, печальная или наоборот веселая сторона. Вообще-то этим занимается президент некогда великой страны, более того, в страны властелина мира, более того, страны, в которой когда-то подарили эту Бреттон-Вудскую систему, она может зеленых бумажек печатать сколько хочет. Вот. А страна, ну, при такой клоунаде, ну, значит, перестала быть лидером.
1: Вот. Ну, это, да, веселая сторона. Скорее. Да. Ну, да. Для нас, да.
2: Позитивная,
3: для нас, да, позитивненько.
1: Да. Слушайте, вот мы с вами действительно полтора часа общались на темы IT-безопасности и прочего, но раз Тимур решил пойти в житейские темы, я тогда задам вам вопрос как путешественнику. Мы уже говорили, что вы больше 100 стран мира посетили. А, скажите, а я как человек, который люблю Россию, искренне, причем
2: скажите,
1: разные...
2: в Афганистане Кока-Кола вкусная?
3: Да, в Афгане не был, еще предстоит.
1: Вот. А я искренне люблю Россию, причем разную Россию. Вот она, ну, и деревенскую, и, знаете, такую заповедную, и городскую, современную. Она же у нас такая, вообще, многообразная.
3: Офигеть.
1: Вот. А вы были много где? Расскажите, какие у вас страны, ну, хотя бы 2-3, которые вас искренне впечатлили, где бы вам, вы нам всем советовали побывать? И чем Россия реально вот прям сильно, ну, отличается от всех стран мира, чем уникальны?
3: Ну, первое. Угу. Я был на Северном полюсе, на ледоколе. Это самое яркое впечатление.
1: А как вот, вы туда попали, простите?
3: Мне как какой-то хейтер, я попал под санкции, какой-то хейтер написал, все, кибердет, теперь отпуск будешь проводить на Северном полюсе.
1: И
3: я
1: такие,
3: подумал, это тема, да, это тема. Так что хейтерам дай бог здоровья.
1: Ну туда же просто так не попасть.
3: Просто так не попасть, длинно рассказывать.
1: Ладно, вот, хорошо.
3: Да, ну можно попасть за деньги, но это дорого. Это реально, там сейчас самый дешевый билет, по-моему, 4 миллиона за место в каюте.
1: Ну вот Баста говорил, что как раз за такие деньги, по-моему, на это.
3: Вот, но есть другие способы, ладно.
1: Вы явно другим, да? Ну не суть.
3: Так вот, то есть... Первое, это самое яркое, и даже если сравнить, часто говорят, потому что я еще был в Антарктиде с семьей, там пингвины. Там ярко, красиво, но вот энергетика северная, когда ты понимаешь, что вот вокруг на 1000 километров просто ни одного человека нет.
1: Зато пингвинов много, да?
3: Нет, на Северном полюсе с пингвинами тоже.
2: Не, вы ехали на юге.
3: Нет, в Антарктиде на расстоянии, там, где ты идешь, там на расстоянии 100 миль обязательно пара-тройка судов будет. Ага. Вот, людей там мало, но на сам материк мало кто попадает. Под словом Антарктида все понимают, такой вот пальчик, который тянется из материка, тянется туда, к проливу Дрейка.
1: Ага.
3: Вот, это самый ноготок от Антарктиды.
1: Понятно.
3: Вот, дальше почти никто и не был.
1: Да.
3: Так вот, то есть первое, самое яркое, это Северный полюс, самые крутые, вот самый крутой отпуск у меня был в прошлом году, это мы на катере экспедиционном Камчатка, Курилы, Сахалин.
1: Самый крутой?
3: Но... там маршрутный лист, ну, фактически турпутевка.
1: Ага.
3: На маршрутном листе подпись замначальника ФСБ. Ну, ага. Потому что каждый остров — это
1: понятно.
3: Воинская часть и
1: ну,
3: граница.
1: Нам такой отпуск недоступен, получается.
3: Нет, это тоже, ну, если в это вот погрузиться, это можно организовать. В этом году такой же будет, потом расскажу. Я просто верный. Вернусь.
1: Хорошо.
3: Вернусь, расскажу. Вот, самое вот, если где-то жить, вот над Алуштой есть место, где снимали самую Кавказскую пленницу, вот, там, примерно 8 километрах в горах над Алуштой, там есть совершенно такое видовое место, вот, самое потрясное, где бы дачку поставить.
1: Да, то есть там бы вы жили с удовольствием.
3: Ну, да.
1: Для вас это красиво.
3: Вот, и из других стран самое яркое, что я видел, это была Мьянма, когда она только открылась. Сейчас там, правда, не очень приглядно, потому что, ну, она была под санкциями, не зря у них и сейчас там правит военная хунта и народное волнение. А вот сейчас даже там просто небезопасно.
1: Угу.
3: Вот, но это было, это как Таиланд, только яркий, наивный, красивый, чистый, там, нетронутый. Вот. То есть самое-самое яркое, это была Мьянма.
1: Угу.
3: А самое, что сносит мозги, это Перу.
1: Перу.
3: Вот, там жили какие-то точные инопланетяне, потому что вот то, что мы видим, верхняя часть руин, это инки и майя. Это, ну, типа наших татар-монголов, которые пришли там. Вот, но они пришли на руины некой древней цивилизации, более старой, вот,
1: ага.
3: С которыми вообще ничего не понятно, у которых были там трепанации черепа, например, там, с золотыми пластинками, вот, они делали операции, вот, делали зубные протезы, там, 2000 лет назад, вытачивали каменные глыбы, которые гораздо круче, чем у пирамид, потому что эти глыбы еще цепляются, то есть на, там, 10-метровом куске камня выточен еще зуб. Ну, представьте, сколько надо стащить, чтобы на камне появился вот такой вот зуб, зацепиться за соседний.
1: Обалдеть.
3: Вот. Вот, камни лежат так, что нож не подставишь. Откуда их взяли и принесли, тоже непонятно. Ну, пустыня Наска там разрисованная. В общем, вот, это такие другие миры. Вот, это самое яркое. Самое комфортное, где стоило бы... ну, самая красивая картинка, вот если оставить одну на Инстаграм, это Ниагара. Ниагарский водопад, самое...
2: Запрещено в России.
1: Кто? А, Инстаграм? Да ладно.
3: Да, да.
1: Ниагара
3: нет. Вот, где стоило бы пожить, ну, пожалуй, Канада и Ирландия. Они похожи на нас по своим разгильдяйствам.
1: Вы даже в Ирландии были, какая крутотень. Дай бог мне тоже когда-нибудь все эти страны посетить.
3: Ну, как там, я... Всю жизнь там говорил, не трогайте американцев, они придумали две гениальные вещи. Это суп из мидии, клэм чаудер, и это самое рыжее пиво, сам Адамс. Потом побывал в Ирландии, оказалось, что и то они слямзали в Ирландии. Так что у меня теперь нет аргументов.
1: А что, у американцев вообще что-нибудь свое есть?
3: Нет, ну нет, сейчас много своего. Вот с приходом Илона Маска, вернее, со сменой такой технологической парадигмы, они много своего делают хорошего.
2: Сейчас включается...
3: Но машины, например, не умеют делать.
1: Да.
2: Включаются корни у меня, значит, и хочу спросить, а в Киргизии были вы?
3: Да, конечно.
2: Ну, как вам там вообще? Вот это родина моя.
1: Ну, просто родился в Киргизии, да?
3: Нет, ну как, в... Иссык-Куль, это...
1: Да,
3: это жемчужина.
2: А все остальное мы поняли, да. Это я каждый день рассказываю.
1: Там на Иссык-Куле, кстати, я забыла, как называется этот парк. Там есть парк семи религий, кажется, да? И там...
2: В Чолпан-Ате, ты имеешь в виду, который?
1: Да, ну на Иссык-Куле. И там семь храмов стоят, и каждый из них символизирует разную религию. Вот можно как бы пройтись по всем и посмотреть все религии, которые в мире существуют. Прикольно. Если вы не были, вернитесь.
3: Это интересно. Там не был, даже не слышал, к своему стаду.
1: Но меня впечатлило это. Вот мы как раз в 22-м году были в Киргизии. Вы сейчас сказали про то, что сами разрабатываем и прочее, но про американцев. Можно про нас спросить, пока еще есть время? У нас в конце мая, если я правильно помню, запретили через параллельный импорт, правительство запретило комплектующие для ПК привозить теперь в страну. Ну, были такие новости федеральные.
3: Ну, для некоторых конкретных моделей ПК,
1: да,
3: насколько я помню.
1: Ну, и там, в общем, говорили, что, вот я даже сейчас зачитаю, в Минпромторге тогда заявили, что на рынке хватает наших комплектующих, чтобы избежать дефицита ПК после урезания параллельного импорта.
2: Да, и Марина хочет спросить, с каких пор китайская стала нашей?
1: Нет. У нас вообще есть свои комплектующие, реально?
3: У меня сколько времени есть?
1: Ну, минуты три точно.
3: Вот минуты три, давайте я вам одну байку скажу и такие вопросы.
1: Давайте.
3: Прекратится. Я очень люблю свою страну, я там считаю, что в ней вводится некое правительство, это такое, ну, как бы добродушное, неповоротливое существо большое. Вот, оно не враг, оно просто неповоротливое. Вот, но их разделяю, оно не всегда делает, я не всегда считаю, что вот то, что там происходит, оно сразу априори правильно. Вот, в целом правильно. Ну, мы говорим на одном языке, у нас система приоритетов одинаковая, но последний год многие вещи я себе объяснить не могу. Я не говорю, что они неправильны, я не понимаю мотивации.
1: Uh-huh.
3: Вот, поэтому я вместо ответа, потому что это одна из вещей, не понимаю, вот, расскажу просто одну байку. Мне много приходится бывать на разных каналах, и радио, и теле, и в том числе прямых эфиров, там есть правила игры. Особенно у политизированных. Ну, это так называемая редакционная повестка.
1: Uh-huh.
3: И вот на одном из каналов, который вообще-то сильно политический, у него там даже четкая своя программа, они говорят, мы на передачах стараемся в политику, как политику, в попсовую политику не лезть. Ну, каждого вызываем как специалиста профильного.
1: Да.
3: Он свою тему рассказывал, а не как мир устроен, там, и не комментировал чужое. Вот. Но если звучит какой-то вопрос, и вам хочется ответить, это пипец, вот это говорить не надо. Вот, вместо этого скажите фразу, вызывает недоумение. Я стал пробовать, классно. Там тебя спрашивают, ты говоришь, вызывает недоумение. А потом я стал это слышать. Идет передача, и там, а что вы можете сказать о новой инициативе депутата? И человек в эфире говорит, вызывает недоумение. И я понимаю.
1: Вы смеетесь, наверное, в этот момент, да?
3: Вот, я понимаю, что на самом деле существует вот такой четвертый сигнальный уровень. Он есть только у человека, это родство душ. Ну, когда видишь своего, вот.
2: Недоумевающего.
3: Я просто сейчас, когда вы начали про это вот, про запрет,
1: да.
3: Про исключение из параллельного импорта, вот, у меня первая мысль была сказать, вызывает недоумение.
1: А я в голове сейчас автоматически перевела это.
3: Да-да-да.
1: А можем мы тоже будем пользоваться этим?
3: Так это не моя, я сам слямзил их.
1: Все наши слушатели теперь будут знать, что когда мы говорим «вызывает недоумение», что мы имеем в виду. Спасибо.
3: Тем более я же не засветил, с какой студии я это взял.
1: Да, все правильно. Ну, спасибо, в общем. Я поняла. У нас тоже это вызывает недоумение, честно говоря. Я просто не знаю ни одного...
2: Все, что происходит в мире, вообще вызывает недоумение.
3: Да, много из того, что происходит в мире.
1: Ну, и раз вы сказали как раз, что вы были уже на многих телеканалах, и на радио, и так далее, скажите,
2: как вам у нас?
1: Да, не, на самом деле...
2: Похвалите Марину, пожалуйста. Она готовила вопросы.
1: Я их не задала сегодня. Я не задала ни один вопрос, потому что наш разговор такой живой, что я никаким вопросом своим не перешла. Я не про нас с Тимуром, не про наш эфир. Похвалите Ханты-Мансийск, потому что вы к нам каждый год приезжаете, я знаю, что у вас есть теплые слова, вы за эфиром их говорили.
3: Ну, во-первых, я правда здесь был очень много раз. Многие, я вижу динамику, очень сильно меняется. Вот была динамика при... Филипенко,
1: uh-huh.
3: Вот, потом было там странности в период Комаровой, Вот сейчас я вижу, ну, некоторые вот рывки такие классные прям. Видно. То есть в тех точечных, ну, в некоторых направлениях, где, видимо, это становится приоритетом, он реализуется классно, угу. быстро, четко. Угу. Вот мост покрасили.
1: Да.
3: Раньше из года в год я по фоткам смотрел, как он становится блеклым.
1: А сейчас...
3: Позапрошлым он так засиял, да. и сейчас... Я даже по нему, кстати, наверное, не все жители Югры по нему гуляли.
1: Вот, наверняка. А вот, вы прогулялись?
3: Да, да.
1: Класс.
3: Прошел, кстати, я думал, что он будет, окажется закрытым уже было. Это в прошлом году было.
1: Ага.
3: Вот. Нет, можно пройти. Вот. Сейчас довольно часто приходится бывать на разных конференциях региональных. Вот. И я могу... Ну, волей-неволей они сравниваются. Я вижу, что где. Так вот, форум, IT-форум в Югре, ему сейчас 17 лет, и во многих регионах форумы региональные выглядят как Югра 10 лет назад.
1: Во, как это приятно звучит.
3: Вот, это правда по-взрослому.
1: Круто. Я просто вот. Хочу, чтобы наши слушатели, горчане, поняли, что...
3: Даже у меня был сегодня редкий случай, я там выступал на... У меня был доклад на одной из сессий, там в рамках конференции ЮНЕСКО.
1: Ага.
3: Вот, я... сам за себя огорчился, что я продолжал дурачиться, а там уровень докладов и уровень подачи материала был реально высокий. Обычно там какая-то фигня, и я... Вот, меня зовут просто, что, ну, чтобы народ проснулся хотя бы. Вот. А тут я думаю, блин, тут и без меня умного народа хватает.
1: Спасибо огромное вам.
2: До меня только сейчас дошло. Мы же вообще забыли отметить, что вы же не просто так приехали сюда в отпуск.
1: На IT-форум, конечно.
2: Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС.
1: А вы сможете, кстати, за
3: 47 стран, это офигеть. Когда-то, когда начиналось, все хихикали. Какой-то БРИКС, там вон 4. Почему БРИКС, а вон 4 индуса? Значит, будет БРИКС.
1: Mm-hmm. А сейчас уже масштабы такие?
3: Сейчас это уже заменитель. Ну, если вы забыли, в сентябре у ООН кончатся деньги.
1: Uh-huh.
3: Потому что Штаты... Вот, ООН станет банкротом. Вот, соответственно, что-то должно прийти взамен.
1: Да.
3: Вот, наверное, БРИКС и ШОС.
1: Сентябрь вообще будет такой, да, какой-то месяц?
3: Ну, сентябрь, да. Ну, вот для нас
2: ой,
3: будет
2: октябрь будет
3: август.
2: Какой?
3: Нет, октябрь, как раз 1 октября, может быть, Роскомнадзор все назад подключает, скажет, все нормально.
1: А сентябрь
3: выбор,
1: будет...
3: Выборы прошли,
1: сентябрь
3: теперь дурачитесь.
1: Да. А вы сможете за 30 секунд, ну, вот коротенько рассказать...
2: В чем смысл жизни?
1: Нет, с чем вы приехали на этот IT-форум? Что в этом году вы будете транслировать? Для чего вас пригласили?
3: Ну, в этом году формальных причин было две. Первое, меня приглашают вести одну из секций по безопасности. Ну, просто как человек, который вроде бы внутри отрасли, угу. но не злит других. Потому что представители крупного бизнеса, ну, одного выбрал, другие будут ревновать. Вот, а кибердет, он может... Ни с кем не конкурирует. Это раз. То есть я вел секцию. Вот вторая, ну, у меня был свой доклад. А с чем я реально приехал? Сейчас резкая смена парадигмы. Если раньше это было про IT, он и называется IT-форум.
1: Да.
3: Потом последние 5 лет это была чистая безопасность. Потом стала кибербезопасность. Вот в этом году это фактически почти все это атака на доверие. Это информационная война и наш с вами разговор про это. Вот
1: да.
3: Я приехал с этим, что... Как построить доверенную среду с искусственным интеллектом, поскольку доверять ему вообще-то нельзя. Вот, выпускать его пока. Рановато. Он 4-й раз приходит на планету, 3 раза его прогоняли за то, что он пришел сырым.
1: Угу.
3: То есть он классно решает некоторые задачи, но 5% от заявленных вот, всегда дороже, чем ждали, вот, и чем могут платить. И сейчас так же. Вот поэтому про доверенную среду. Вот, поскольку я в этой теме вот работаю, угу. есть что рассказать.
1: Круто. То есть сами того не зная, мы с вами, по сути, в контексте тематики IT-форума общались.
3: Да.
1: Ну, круто. Мы рады. Я уверена...
2: Ну, значит, мы актуальными вещами занимаемся, получается.
1: Ну, потому что у нас гость актуальный. По сути, у нас сегодня Андрей, наш третий соведущий. Мне кажется, вы даже местами вели и рулили больше, чем мы, и это здорово.
3: Можно я напоследок
1: пожалуйста.
3: Порулю, там, поскольку нас слышит молодая аудитория.
1: Да.
3: Напоследок напутствие. Вот, всем молодым это говорю. Основное правило жизни – меняйся или забей. А если не хочешь меняться, тогда забей.
1: Интересно.
2: Подумать надо, да?
1: Нет, я вот думаю, сижу.
3: Нет, ну просто не включайте эмоции, если что-то происходит.
1: Да.
3: Не нравится – меняй. Иди, вот могу в 50 странах помочь приобрести автоматы, ведро патронов.
1: Да.
3: Вот, иди борись.
1: А не хочешь,
3: не хочешь
1: меняться,
3: бороться – меняйся забей. Сам.
1: Да.
3: Вот, не хочешь меняться,
1: забей.
3: Ну, тогда забей, не лезь.
1: Да. слушайте, ну, такой совет у нас в эфире дают впервые. Спасибо большое. Вы, ну, я понимаю, что у вас большой, богатый жизненный опыт, столько всего вы в жизни повидали, увидели, успели, столько всего знаете, но у вас еще как-то мозг так построен, вы какие-то образы всегда интересные подбираете. В общем, вы крайне интересный собеседник, Андрей. Спасибо вам
3: огромное. Это я еще трезвый пришел.
2: Получается киберфилософ.
1: Ой, да, и не только.
3: Скорее киберпанк.
1: Слушайте, давайте в следующий раз, когда будете в Югре, обязательно еще раз увидимся, хорошо?
3: Давайте.
1: Я уверена, наши слушатели каждый раз получают удовольствие, они это подтверждают, сегодня даже уже писали эти сообщения. Спасибо большое, мы знаем, что у вас сегодня насыщенная программа, мы вообще у вас очень много времени отняли, у вас же все-таки IT-форум продолжается, это мы тут сидим, занимаемся привычными делами, а у вас насыщенная программа, спасибо, что вы нашли для нас столько времени, нам было интересно и, как всегда, мало.
3: Спасибо вам.
1: Андрей Мазалович у нас в гостях, известный под псевдонимом Кибердед.
2: Подписывайтесь на соцсеть, получается, на все. Да. Макс, есть канал? Уже завели же, да?
3: Есть, конечно.
2: Вот, Макс, пожалуйста.
3: Ну и в Телеграме есть,
1: и не волнуйтесь. И в Телеграме, и в Максе, и сайт вот, у вас вот. Есть, и все у вас есть.
3: В Ютубе сейчас заморожен, ну просто я на них обиделся, они заморозили ровно мой день рождения, и когда
1: серьезно?
3: у меня как раз проходило 100 тысяч, ну, а вот эта самая отметка должна была пройти 100 тысяч подписчиков.
2: И вот, прям чтобы ваш... кнопку день, не дарить, что ли,
1: подарок вам такой сделали.
3: Заблокировали канал.
1: Да. Вот. Ну, так и, что... ну и бог с ними. Нет, вообще-то бог с нами.
2: Еще приползут на коленях, скажут, вернитесь, пожалуйста.
3: Да, хрен бы с ними.
1: Ладно, спасибо еще раз и до встречи в эфире. Надеюсь, до скорой.
0: Свои люди. Радио Югра. Реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
9: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
10: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну что мы? Ой, сейчас отдышусь. Только что проводили гости, бежали бегом в студию, чтобы вернуться к вам. Как вы?
2: Как вы?
1: Пили
2: кофе с корицей?
1: Да, кстати, я пила с утра. Пока мы общались с гостем, пока вот провожали Андрея Масаловича, я, честно говоря, Тимуру сказала: Тимур, ты ответственный за наши мессенджеры. Поэтому, если будут слушатели что-то писать, ты, пожалуйста, следи.
2: Много писали. Просто где-то не в тему, где-то, возможно, некорректные вопросы. Поэтому кое-что я просто в эфир не брал. Это я искренне скажу. Оно не укладывалось в концепцию нашей беседы.
1: Просто. А, да? Может, за эфиром хотя бы давай направим.
2: За эфиром обязательно на все отвечу, отреагирую. Футбол.
1: Да,
2: ну,
1: что?
2: Простите, я просто быстро, коротко расскажу.
1: Ты же уже обсудил даже с гостем нашим, нет? Да,
2: Португалия, Конго сыграли в ничью 1-1. Лично смотрел этот матч, потому что удобно начался он в 10 вечера. И Конго забил свой первый гол на чемпионатах мира.
1: Да.
2: Ну, чтобы вы понимали, последний раз, когда они были на чемпионате, 60-е годы, а у них в стране был диктатор, который присвоил себе все деньги за выход этой сборной, сборной Заир, по-моему, называлась, на чемпионат мира. Вот. А после этого они никуда не попадали. В этот раз выскочили и напихали Португалию. Причем, по ощущениям...
1: Самому Роналду, кстати, да?
2: По ощущениям, могли прям даже выиграть. В моменте у них был такой опасный эпизод, где можно было делать еще 2-0 уже под занавес матча и просто суперсенсацию творить. Англия, Хорватия.
1: Так это уже сенсация, что они Португалии, во-первых, гол забили, во-вторых, это, ну, как бы Португалия не смогла им больше забить, чем они же, понимаешь?
2: Англия, Хорватия — это матч, который, я считаю, на данный момент лучший матч этого чемпионата мира.
1: А разве не Япония? Японцы же там всех поразили.
2: Нет. Англия, я имею в виду по красоте. Вот как нейтральный болельщик, ну, честно говоря, я как бы немножечко топил за англичан, потому что там Харри Кейн, а он раньше играл за Тоттенхэм, а я за Тоттенхэм болел. Очень много факторов, да? В общем, 4-2. Счет. Англия, Хорватия. Хорватия два раза... Ну, Англия победила.
1: Ага.
2: Хорватия два раза отыгрывалась по ходу встречи. Первый гол вообще был забит с пенальти. Как раз-таки его Харри Кейн бил, не забил, потом ему дали перебить. Не знаю, чем это связано. Не увидел там никакого нарушения со стороны вратаря сборной Хорватии. В общем, красивейший матч. Если вдруг вы его пропустили, ну, пересмотрите. Даже зная счет 4-2, оно того стоит. Ну, было жарко. Счет вообще, если бы вратарь сборной Хорватии не отбивал эти мячи, счет бы мог быть 10-2. Гана-Панама 1-0. Бедная Панама. Ну, когда же ты выиграешь, хочется спросить. Ну, или хотя бы сыграешь в ничью. Но при всем при этом Панама в рейтинге рядом с нами.
1: Да.
2: В рейтинге FIFA.
1: Они выше нас
2: России.
1: На одну строчку. Выше нас.
2: Хотя, казалось бы.
1: Я напомню. Ну, и, кстати, панамцы, мне кажется, они уже рады тому, что они участвуют. Они же в 2018 году, когда в России был чемпионат мира, впервые приехали вообще. Это была их первая игра в рамках чемпионата. Они никогда не приезжали. Сейчас они, в принципе, то, что уже какое, получается, третий раз, да, подряд они участвуют. Для них, мне кажется, это уже праздник. Что они, в принципе, здесь. Что они играют. Вот мы не играем, а они играют. И какая разница, какой там счет. Главное быть частью этого события. Мне кажется, они уже этому рады.
2: Да. Ну и Узбекистан. Впервые играющий на чемпионатах мира по футболу.
1: Угу.
2: Забил в первой же своей встрече, в дебютной, 1 гол. Проиграли они колумбийцам 3-1.
1: Такая интрига сохранялась. Я думаю, неужели выиграли?
2: Абазбек Файзулаев, герой просто Узбекистана.
1: Сейчас
2: мне
1: точно.
2: Кажется, там, ну, как минимум, если не национальный праздник, то после обеда всех отпустили, потому что не спали ночью.
1: Болели.
2: Ну, это рано утром, на самом деле, была игра.
1: Подожди,
2: болели.
1: А Узбекистан раньше же участвовал?
2: Не.
1: Это первый тоже их?
2: Угу.
1: Боже,
2: впервые в истории играет на чемпионат мира,
1: как
2: да.
1: Много в этом году, в этот раз, да, стран, которые впервые поехали на чемпионат мира. То есть для Узбекистана это тоже реально большое, громадное событие из мира спорта. Да еще и первый гол, это круто. Но, тем не менее, их Колумбия 4-1 сделала, да?
2: Ну, а болельщики, я не знаю, честно говоря, откуда они, может быть, это Узбекистан, может быть, это россияне, которые оказались там, на том континенте, пронесли с собой кучу российских флагов и
1: да?
2: поддерживали сборную Узбекистана.
1: Ну, конечно. А за кого же
2: мы еще должны... С российских флагов. Вот такой вот парадокс.
1: Ну, таким образом показывали Узбекистан, Россия болеет за вас. Но мы же за себя вообще не можем болеть в рамках этого чемпионата. Нас там нету, да, не играем. А вот за наших каких-то политических или, может быть, экономических, или просто человеческих, да, народов, стран, ну, к которым мы относимся хорошо, друзья наши и так далее, конечно, мы за них поболеем. Это же, мне кажется, даже круто. А не было никаких скандалов на фоне того, что российский флаг просили убрать? Вот это нет?
2: Не знаю, ничего не писали.
1: Ну, значит, и не было.
2: И еще, Абазбек Файзулаев установил рекорд чемпионатов мира.
1: Какой? Он первый раз поехал на чемпионат и уже установил рекорд?
2: Установил рекорд. Мало того, что впервые Узбекистан на чемпионате, да. Мало того, что это первый гол вообще, да, в истории. Так вот, Файзулаев стал самым низкорослым футболистом,
1: да?
2: 21 века, который забил головой на чемпионате. Причем я вчера смотрел...
1: А какой у него рост?
2: У него рост 167 сантиметров.
1: Ой, это почти как у меня. Я на сантиметр меньше, 166. И вот он моего ростика и бегал по полю, да, и забивал головой.
2: Не-не-не, бегал по полю, одно дело, головой забил.
1: Ну да, это обычно типа высокий, да, футболист?
2: Ну это вот Роналду, который прыгает на 3 метра, например.
1: Ну, да.
2: Вверх ты же на 3 метра не прыгнешь.
1: Я точно не прыгну. Ну, круто.
2: Ну, все.
1: Понимаете, да? Мало того, что человек забил гол, так еще и поставил мировой рекорд. Вообще, жизнь удалась. Он сейчас, наверное, приедет в Узбекистан, ему там сразу дадут все почетные звания, всякие там награды государственные, героя дадут. Я не знаю, что там ему
2: квартиру,
1: могут дать.
2: Машину.
1: Да, да, да.
2: Ну, жену, там... если он еще не женат.
1: Ладно, шутки шутками, но, в общем, герой. Так, что я хотела рассказать? Тимур про свое, а я, как всегда, про свое. А именно... мир искусства, культуры, шоу-бизнеса. Одной строчкой, потому что больше у меня не хватает времени. Во-первых, я очень хочу рассказать новость про Машу и Медведь. Это наш легендарный мультик. И сегодня одна новость, которая облетела все федеральные СМИ. Ей хочется делиться, потому что очередное достижение этого мультика. Но я попозже его расскажу, после музыки. Куда ты пошел гуглить? Не гугли!
2: Я не гуглю.
1: Ты пошел смотреть эту новость?
2: Нет, я...
1: Но ты читал ее?
2: Пошел писать слушатель. Что-то какую? Про Машу и Медведь? Нет.
1: Не читал?
2: Нет.
1: Ну и хорошо. И не читайте. Да, я вам сама все расскажу.
2: Не сейчас?
1: Да, она, ну, как бы на нее побольше времени надо. А сейчас я вкратце расскажу про песни Димы Билана. В общем, тут выяснилось сейчас новый такой флешмоб, можно сказать, в соцсетях, ну, в ТикТоке в частности. Короче, одна девушка сняла ролик про свою кошку. У нее, в общем, кошка, ну, такая уже в соцсетях, ну, в ТикТоке в частности. Короче, одна девушка сняла ролик про свою кошку. У нее, в общем, кошка, ну, такая уже возрастная, немножечко

0: а потом хоп, ложится и засыпает. И она этот трюк провернула несколько раз с разными песнями, короче, и выяснилось, что конкретно у этой кошки вот Билан вызывает желание спать. Она просто это выложила в сеть.
1: Может быть, 25-й люди... кадр. Ну, есть же, существует же это вот понятие в ТВ 25-й кадр, да? Это то, что человеческий глаз может замечать лишь 24 кадра, на больше он не способен.
0: А
1: если вставляет, там, например, 25-м кадром, да, то это незаметно человеческому глазу, но может действовать
0: то
1: на подсознание.
0: То есть ты думаешь, Билан гипнотизирует
1: нас
0: своими песнями?
1: Ну да, то есть что-то он туда, какие-то частоты добавляет, туда, чтобы это нравилось нам.
0: Он же вот недаром была церемония награждения вот весной премии «Виктория», это главная наша музыкальная награда, ее там определяют победителей наши именитые кино... Ой, господи, эти... Композиторы, там и Крутой, например, Матвиенко и так далее. Вот он же взял, Билан, 3 награды сразу. Это был абсолютный максимум, там и лучший исполнитель, и лучшая песня, что-то еще. Короче, он же мега популярный. Может, он реально использует какую-то...
1: Да.
0: Может быть, он...
1: Надо просто проверить на других кошках.
0: А вообще, Билан классный. Я сейчас про кошек договорю, и еще вот напомни мне сказать про то, какой Билан классный. Смотрела с ним тоже одно видео. И, короче, люди начали, глядя на этот ролик, экспериментировать со своими котиками, и выяснилось, что практически у всех, кто экспериментировал, реально песни Билана вызывают на кошек какой-то успокаивающий эффект. Они успокаиваются, ложатся, спят сразу. Я не знаю.
1: Это же реально можно легко объяснить. Просто как частоты, на которых эта песня существует, например, они укладываются в диапазоне кошачьего восприятия,
0: может
1: комфортного
0: быть
1: для них.
0: Может быть.
1: Мы же, например, не слышим какой-то там ультразвук, а собаки четко его слышат, правда? Поэтому, возможно, вполне, что там песня группы... Сейчас. И, знаешь, перечисляю в голове судорожно. Так, и думаю, иноагент, враг народа, ага. И сейчас думаю, а Рамштайн у нас, как к ним относимся? Мы нормально вроде? Ну, хотя они из Германии. Германия, она с нами как бы не дружит. Она входит в блок НАТО и... Короче, ну, типа арии, допустим, да, например. Вот, возможно, там какие-то инструментальные партии, они не нравятся ни собакам, ни кошкам, а вот у Билана такая музыка на таких частотах, которые...
0: Может быть. Этому нет пока объяснения, но сам Билан, короче, до него дошла эта тоже история, этот ролик, и он себе его репостнул даже.
1: И подписал мяу.
0: В соцсети.
1: Было прикольно.
0: Ну, в общем, я просто хотела сказать, попробуйте, вдруг у вас тоже котик как-то реагирует на песни Билана успокаивающим образом. Возможно. Мне было бы любопытно узнать. Проверять это на... У нас просто нет кота. В деревню приеду, буду на всех котах там проверять.
1: Чисто с колонкой по деревне, да? С которой «Я ночной хулиган».
0: Ну вот я хочу конкретно эту песню номер один проверить, потому что девушка именно на ней заметила. Так вот, про Билана еще одну расскажу историю, сразу уходим на музыку. В общем, один из недавних концертов, там Дима Билан, тоже ролик оттуда завирусился, девушка стоит, получается, недалеко от сцены и кидает ему на сцену букет цветов. Ну, где-то, знаешь, там перед ней человека 3-4, то есть она как бы близко к сцене, но не очень близко. Она кинула, и он упал как бы мимо, не долетела до рук. Он его поднимает, этот букет, бросает, а он в этот момент еще поет песню, я знаю точно, невозможно. Он бросает этот ей букет, говорит, давай еще раз. Короче, она бросает еще раз, снова мимо. Она говорит, я знаю, ты справишься, давай, иди до конца. Вы понимаете, он параллельно поет песню вживую, надо отдать ему должное, хорошо при этом поет, не сбивается, ничего. И параллельно с ней общается, говорит, давай ты это сделаешь, мы в тебя верим. Короче, она с четвертой попытки попадает ему прямо в руки, весь зал просто в овациях. Он говорит, ты молодец, и просто его после этого стали называть мотиватором. То есть пришел на концерт Дима Билана, еще и вдохновился и мотивировался. Прошел такой мини-тренинг своеобразный. А еще при этом поет он, я знаю, точно невозможно и возможно. Это было настолько как-то совпало все шедеврально, что было потрясающе. Ну, в общем, вот. На новости культуры и искусства я обязательно продолжу, потому что про Машу Медведя хочу вам рассказать классную новость. Но это будет уже через 6 минут.
2: Свои люди. Реклама.
3: Сила состязаний на облазах, тепло рук народных ремесленников, национальная кухня севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облазах. Событие, которое объединяет традиции коренных народов севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
4: 6+.
5: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
6: Для чего мы открыли новый офис

0: Радужном, микрорайон 7, дом 12. Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
1: Добро пожаловать в ВТБ.
0: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну что, давайте теперь про Машеньку и про медведя. Потому что я такие новости обожаю, особенно учитывая, что таких новостей сейчас мало. В основном все такое тревожное, негативное. А здесь вот, ну, как бы делиться и делиться, как говорится. В общем, Маша и медведь в очередной раз покоряют мир, берут все новые и новые высоты и горизонты. На этот раз права на мультфильм «Маша и медведь» выкупил, кто бы ты думал?
2: Кто бы я думал?
1: Ну, у тебя есть какие-то в голове популярные площадки, платформы, которые сейчас...
2: Netflix.
1: Да? Вот, видишь, ты угадал сразу же практически.
2: Ну, хорошо.
1: Netflix выкупил права на мультфильм «Маша и медведь». А это значит, что несколько сезонов нашего мультсериала, вот который, собственно, они выкупили, будут транслироваться в 100 странах мира, где Netflix присутствует и будет показывать этот мультсериал. Включая США, кстати, потому что в США до настоящего момента «Машу и медведя» смотрели только русскоязычное население на YouTube. Своим детям показывали. Ну, американцы не особо как бы наш мультик знают, в отличие от Китая, потому что Китай вообще в восторге от наших персонажей, да, Китай там просто с ума сходит по Маше. Вот теперь США увидят, это, естественно, если показывать будут на Netflix в Америке, то это будет англоязычный перевод, все как надо, это не так, что покажут русскоязычную версию, кто хочет, тот смотрите. Нет, это все будет качественно переведено, и я уверена, что зайдет этот мультик и американским детям тоже. Канада, естественно, в Европе множество стран, Франция, Португалия, там, страны Скандинавии и так далее. В Азии покажут этот мультик, в Индии, в Японии, в Южной Корее, в Малайзии, на Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки. Я не буду перечислять, но это практически весь мир. 100 стран, где
2: Отлично.
1: Netflix вещает.
2: Но ты тогда не говори, может быть, выкупили они права, может быть, они приобрели права на показ этого мультфильма, да, у себя на площадке. Потому что выкупить права, это означает то, что это эксклюзивное будет право транслировать 2 сезона «Маша и медведь», только у себя на площадке.
1: Ну вот смотри, написано, что приобрел... На разных сайтах я читала, кто-то пишет, приобрел права. Ну да, везде пишут, приобрел права на показ.
2: На показ, все
1: да,
2: хорошо.
1: Сезонов. Но при этом очень много шуток сейчас, и юмор от разных блогеров идет, в том числе, типа, лишь бы они нашу Машеньку не сделали, например, ну не придали ей африканские черты, не перекрасили ее кожу.
2: Цветокоррекция?
1: Ну, потому что у них же есть сейчас привычка, если белоснежка, то темнокожая.
2: Да-да-да, ну, свои гендерные моменты
1: да,
2: они туда заливают.
1: То есть, понятно. Они говорят, лишь бы Маша не стала, например, русской девочкой, при этом с темным цветом кожи, да, потому что, ну, Netflix может.
2: Не, ну, они же приобрели права на трансляцию, не на пересъемку.
1: Ну, поэтому и прикалываются на эту тему. Тем не менее, это, мне кажется, очень крутая новость. Я напомню, что Маша и Медведь сейчас на, вот если брать... современный мир мультипликации, вообще всевозможные рейтинги и так далее, то вот пару лет подряд уже признают Машеньку, ну, Маша и Медведь все-таки, да, почему-то я Машенька хочу называть, ее сопоставляют по популярности с такими мультиками, как Свинка Пеппа, например. Я имею в виду, что Свинку Пеппа во всем мире смотрят, и вот Маша уже завоевала тоже примерно ту же территорию.
2: А сейчас
1: будет еще больше, да, «Щенячий патруль» тоже и так далее. Есть и мировой рекорд у нашего мультсериала «Маша и медведь», а именно он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. И рекорд этот был зафиксирован в декабре 2018 года. На тот момент серия, всем известная «Маша плюс каша» называется, его посмотрели 3 миллиарда 560 почти миллионов раз. 3 миллиарда 560. Ни один мультик на YouTube не смотрели в таком количестве. Так что это абсолютно мировой рекорд. Пока никем не побит, и я надеюсь, побит не будет.
2: То есть поколение, которое родилось в 2010-х, оно наизусть знает эту серию.
1: Да. Так даже, ну, даже я эту знаю
2: потому
1: серию
2: что
1: наизусть.
2: Из 140 там, миллионов, ну, это официально 145, да, сколько, неофициально, не знаю. Сколько детей
1: ты
2: этого возраста? Миллионов 10, вот эти 10 миллионов детей из России посмотрели 3,5 миллиарда раз.
1: Нет, это на самом деле...
2: На каждого по 3, там,
1: это не
2: получается...
1: только в России, это смотрели в странах СНГ, а я так понимаю, Китай...
2: По 350 раз.
1: У Китая своя, да, статистика, потому что они на китайском языке смотрят «Машу и медведь», потому что, кстати, китайцы этот мультик у себя начали транслировать одни из самых первых, если брать заграничные рынки, да? Поэтому я очень рада за наш мультсериал, он по-прежнему остается, вот не теряет нисколько популярности, остается культовым, и, кстати, кстати, я эту новость уже рассказывала в этом году, в апреле, но напомню, мультипликатор и вообще создатель этого мультсериала сейчас работает над полнометражным мультфильмом. Выйдет он, по-моему, в 27-м году в прокат, если мне память не изменяет. То есть сейчас вот только начинается работа над ним. Это будет полноценная, скорее всего, двухчасовая, может, даже и больше, лента анимационная, которая также выйдет в кинотеатрах. И о, берегись, Чебурашка.
2: О, берегись.
1: Мне кажется, знаешь, Чебурашка уйдет в небытие на какое-то время, когда Маша и Медведь выйдут в кинотеатрах.
2: Чувствую этот сюрреализм какой-то.
1: Почему?
2: То есть американцы наши враги, но при этом дух Анкориджа. Да, Трамп такой-сякой вообще клоун, но при этом нужно спросить его мнение на любой счет. Там мы с американцами не дружим, они используют Starlink для того, чтобы дроны запускать по территории России. Маск вообще офигел. Зато мы с удовольствием хвалим его соцсеть, в которую добавили функцию перевода автоматическую. Вот. Но при этом мы вообще говорим, пиндосы эти, вообще американцы, ну тупые, но при этом радуемся, когда к нам приезжает американец. Мы говорим, аж целый американец приехал к нам на форум петербургский, международный, ура, еще и Машу будут показывать, о боже, боже, боже. С одной стороны, это кажется сюрреалистичным. Ну почему у нас из крайности в крайность? Мы либо давайте мы как бы дружим или не дружим, враги или друзья, партнеры или нейтральные какие-то отношения у нас с ними. Вот. Но с другой стороны, если у нас есть возможность транслировать нашу культуру, а все-таки Маша и Медведь — это наша русская культура,
1: да,
2: российская культура, которая все-таки с традиционными нашими ценностями.
1: Угу.
2: Если у нас есть возможность транслировать с помощью самой популярной и большой площадки Netflix на весь мир, да, угу, на 100 языков и стран мира, то это хорошо. Здесь как бы нет ничего другого. Это круто.
1: Да.
2: Пусть они будут 1000 раз недруги, но если их дети будут смотреть наш мультик и как бы нашей пропагандой заражаться о том, что Россия это хорошо и вообще...
1: И смотрите, какие классные мультики в России снимают.
2: То в этом ничего плохого нет.
1: Да, конечно, ничего плохого. Вот смотри, в свое время телепузики захватили мир, сейчас Свинка Пеппа. Они реально известны в любой стране мира. Вот приезжаешь и смотришь, да, и видишь их. А, кстати... Давайте вспомним еще тот факт, что если... Вот, например, кто был в Турции, и в Турции есть такой известный парк развлечений. Мы с Тимуром там ни разу не были в этом парке. Ну вот, например, в прошлом году, когда были в Турции, нам предлагали туда поехать, но мы так и не съездили. Там, получается, несколько зон. Это крупнейший в Европе парк аттракционов.
2: Причем
1: водных. Водных — это аквапарк, но там еще есть и такие аттракционы обычные, но по большей части на воде. Так вот, там несколько зон, на которые делится этот парк, и одна из этих зон посвящена полностью Маше и Медведю. Тематика Маша и Медведь. То есть это самый популярный в Европе курорт, я имею в виду Турция, да, страна, куда европейцы им, да и мы тоже, россияне, чаще всего и больше активнее ездим. И там даже через вот эту зону, которая, да, посвящена этому мультику, все европейцы так или иначе знакомы с нашим персонажем уже до того, как им Netflix покажет мультики.
2: Написал нам Серега, мы были в этом парке в Турции, вообще Маша и Медведь рулят, смотрим всей семьей.
1: Круто! Вот видите, вы даже были в этом парке. А, кстати, когда вы там были, Маша и Медведь уже были, да, то есть это уже, как сказать?
2: Давнишняя история,
1: или я просто не знаю, как давно ее, но я точно знаю, что они там есть.
2: Далее у нас новости, и будем в 7 час встречать, получается.
1: Да, уже 6 вечера, если что. У меня, кстати, есть еще пара новостей вот подобного рода, интересных из мира искусства. Обязательно их расскажу.
0: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. Ханты-Мансийске презентуют умные технологии. В Думе Югры утвердили дату предстоящей масштабной избирательной кампании. В Югре определили победителей конкурса «Семья – основа государства». Результаты пилотного проекта «Система эко-мониторинга воздуха» представили на полях 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. События проходят в эти дни в Ханты-Мансийске. Предварительно авторы разработки, компания МТС и Природнадзор провели соответствующие исследования в Урае. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Отечественная платформа каждые 20 минут анализирует концентрации 5 веществ – оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, сероводорода и озона. А еще прогнозирует рассеивание выбросов на 48 часов вперед. С начала года система помогла выявить несколько нарушений. Как отмечает директор МТС в Югре Ольга Рябченко, решение уже применяется в нескольких регионах страны.
4: Мы в больше чем 10 регионах апробировали это решение. Оно у нас входит в реестр отечественного ПО. И компании, которые пробовали, они говорят о том, что, с одной стороны, они почти в полтора раза сокращают количество, да, критических нарушений за счет раннего выявления, а с другой стороны, экономят сотни миллионов рублей, потому что им не надо ни платить штрафы, ни потом устранять последствия, да, крупных экологических загрязнений.
3: Депутаты Думы Югры утвердили дату выборов окружного парламента 8-го созыва. Они состоятся 20 сентября. Согласно федеральному закону, это решение нужно было принять не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до голосования. Так, в текущем году в Югре пройдет масштабная 4-уровневая избирательная кампания. Жителям предстоит определиться с кандидатами в депутаты Государственной Думы Российской Федерации, законодательных органов нашего региона и Тюменской области, а также представительных органов власти в 10 муниципалитетах. В 6 городах и районах состоятся дополнительные выборы. Само голосование продлится 3 дня – с 18 по 20 сентября с 8 до 20 часов. Как отмечает глава окружного избиркома Денис Корнеев, этап выдвижения и регистрации кандидатов продлится до 5 августа. Затем начнется агитация. Особое внимание уделят информированию граждан о нюансах многоуровневых выборов и вопросам безопасности. Для представителей партии организуют обучающие семинары. Семья Адамчук из Ханты-Мансийска стала победителем окружного конкурса «Семья – основа государства». Оксана и Владимир воспитывают 5 сыновей и столько же дочерей. Общими усилиями дети и взрослые создают фильмы и телепроекты, занимаются журналистикой и дизайном, изучают историю родного края и делятся знаниями с другими. Из простого домашнего увлечения выросла детская киношкола. Самые младшие – Витя, Вова и Люба – уже придумывают сценарии и снимают мини-фильмы, а старшие помогают с операторской работой и монтажом. В семье также учат ответственности и трудолюбию. Мальчики умеют мастерить и строить, девочки – готовить, шить и создавать уют. А еще адамчуки любят путешествовать по России, ходить в музей и открывать новые страницы истории. И последнее. Югорские нефтяники добились высоких результатов на региональном этапе летних спортивных игр, которые прошли в Ханты-Мансийске. Так, команда АО НК «Кондонефть» в составе 42 спортсменов проявила себя во всех 12 видах испытаний. Особенно яркий успех в интеллектуальных и точных дисциплинах. Шахматист Федор Богачук завоевал золото, бильярдист Федор Лескин стал серебряным призером, а Алексей Степанов взял бронзу в пулевой стрельбе. Именно его признали лучшим спортсменом команды. Отмечу, совместные усилия всех сотрудников позволили представителям «Кондонефти» занять 5-е общекомандное место турнира. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Кайяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру». Радио «Югра». Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: И снова здравствуйте. 6 вечера. Уже.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня четверг же, правильно?
2: Да. К счастью, да. Но, к сожалению, да. Только.
1: Вот как раз хотела сказать,
2: что... К счастью,
1: что...
2: уже... Но, к сожалению, только.
1: Пока еще, да. Я как раз хотела сказать, что в зависимости от того, какие у нас события в жизни происходят, условно, если кто-то должен был в пятницу сделать что-то важное, может, какой-то отчет или на работе проект, то он сейчас, этот человек, сидит и говорит, уже четверг, ребят, ну что вы радуетесь? Все радуются, пятница предстоящая, у меня тут вообще дедлайны горят, все, не слава богу, да?
2: Кому лишь бы отработать до пятницы, а там трава не расти, или, например, с понедельника отпуск, тот говорит,
1: уже четверг.
2: Но, нет, нам, да. Ну да.
1: Да, они
2: ну,
1: радуются.
2: Ну ладно, хорошо. Ну и поехал я туда.
1: Ладно, а знаете, вот есть оптимисты, пессимисты, а есть реалисты. У реалистов просто сегодня четверг, 18 июня и 18.06 на часах. Все, вот это позиция реалиста. Так, ладно, давайте продолжим. Новости, связанные с искусством, культурой. Ну, кстати, прежде немножечко про интернет и про безопасность. У нас Совет Федерации одобрил сегодня введение в России детских сим-карт. Я напомню, что это такое. У нас не так давно Госдума, пару дней назад, в начале этой недели, да, приняли соответствующий закон. Вот сейчас этот закон уже лег на стол Совета Федерации. Совет Федерации его также одобрил. То есть теперь, по сути, осталось подписать этот документ президенту. И президент, как только подпишет, закон вступит в силу. Ну и что такое детские сим-карты, я напомню, это когда родители смогут сообщить оператору мобильному, что вот эту сим-карту, да, вот с этим номером передали своему ребенку. И мобильный оператор, независимо от того, какой это оператор, это, ну, естественно, закон будет касаться всех без исключения, они ее как бы делают галочкой, отмечают, что это детская, и к ней особый порядок использования. Этот порядок использования сейчас определяется в правительстве, но уже понятно, что это будет определенные ограничения, потому что такие сим-карты будут защищать от нежелательного контента, от мошенников, то есть там будут действовать ограничения на доступ к некоторым сервисам, к соцсетям, к ресурсам определенным. Ну, в общем, такая безопасная история. При этом я читала разные мнения экспертов, некоторые считают, что технически как будто бы это даже невозможно и полностью обезопасить нельзя. Но это пока только практика. В любом случае, Совет Федерации этот закон одобрил. Так что детским сим-картам быть, вероятно. Только вот подпись президента осталась поставить. Мне почему-то кажется, что президент подпишет, да? Но как будто бы нет оснований не подписывать. Mm-hmm. И потом, получается, вся вот эта история, которую нам сейчас тот же оператор Билайн, например, да, рекламирует с экранов телевизора, типа, покупайте наши детские сим-карты, мы вашего ребенка обезопасим, да, она потеряет смысл, потому что все операторы будут обязаны это делать по закону бесплатно. Вот так вот. Уравняются они все в этих моментах.
2: А можно самому на себя подать заявление, что я ребенок и вообще?
1: Ну нет, наверное. Там есть... все-таки какие-то будут документы, наверное, требовать для фикса. Опять же, я не знаю, как это... Пока же не прописан порядок, как будет производиться передача информации оператору. Если достаточно будет просто сказать, что я отдаю это ребенку, и все. Это одна история. А если, ну, данный ребенок, что за ребенок вообще? Являешься ли ты его законным представителем, родителем и так далее? Вот этого пока не понимаю. Ну и нам об этом никто и не говорил. Вот, я думаю, закон, когда уже вступит в силу, все подробные пояснения... будут.
2: Понятненько.
1: На этот счет.
2: Есть пояснение у нас по поводу перехода детей из 9 в 10 класс. У нас опять появляется. В прошлом году была первая волна таких сообщений, что не все школы готовы принимать всех подряд девятиклассников. Да? Во многих школах из, там, допустим, 5 девятых классов формируют 1, ну, 2 десятых класса. То есть 10-х,
1: 11-х. 3. 4.
2: И как бы чем это обосновывают? Что, ну, по сути, мы не хотим, чтобы дети, которые имеют небольшие шансы успешно сдать ЕГЭ, шли учиться. Зачем им это надо? Идите в технику. На что в Минпросвещение публично заявили во всеуслышание, что школа не имеет права отказывать ученику в зачислении в 10 класс. Угу. И что кто бы вам там голову не морочил, не говорил, что там определенное количество баллов нужно каких-то по ОГЭ набрать, там определенное количество пятерок в аттестате, чтобы было. Это все незаконно. Это нарушает право ребенка на получение среднего общего образования. Это неконституционно. Можно идти в прокуратуру, можно обращаться в департаменты образования по местам. Можно писать напрямую в Министерство просвещения или в Министерство там, какое-нибудь любое другое. Вам помогут, школу накажут, ребенка зачислят. Но да. в случае, если ребенок успешно сдал ОГЭ и получил аттестат.
1: Ну да.
2: Тогда 10 класс, пожалуйста, если хочешь.
1: Угу. Ну, то есть, если ребенок не может сдать ОГЭ, то здесь, по сути,
2: ну, то есть, вам остается... могут намекать, вас могут отговаривать, вам могут объяснять, что, ну, зачем ваш ребенок пойдет в 10 класс, он сдаст ЕГЭ на 30 баллов, его не возьмут в университет.
1: Но
2: что
1: не
2: угодно
1: взять
2: могут,
1: его не могут.
2: Но отказать в приеме, если вы скажете, меня это не интересует, прошу принять мое заявление, вам не могут отказать. Все
1: правильно. Спасибо, что уточнил. Для многих это актуально сейчас. У нас, кстати, в России, вот я сегодня читала, уже по итогам тех ЕГЭ, которые были сданы, да, и известны результаты, там уже 5500 стобальников, и почти 200 человек написали 2 ЕГЭ на 100 баллов. То есть по 200 баллов получили почти 200 человек. Неплохие результаты. Вообще в этом году очень много каких-то вот таких удачных
2: 4% примеров. 4% получается.
1: Ну, пока да, возможно, будет и больше, потому что
2: каждый 20-й.
1: Еще впереди сколько, да, экзаменов. Ну, и по многим еще нет результатов.
2: Каждый 25-й.
1: Ну, хорошо, ты все еще считаешь.
2: Я тоже хочу быть 100-бальником.
1: Хорошо, это, на самом деле, неплохие результаты, молодцы ребята. Вот, по поводу, раз ты начал про школьников
2: Тесна,
1: говорить...
2: У нас в игре есть информация какая-то о тех, кто 200 баллов набрал?
1: Я пока не видела. Я видела информацию про Тюменскую область, там уже есть одна девочка, в Свердловской области даже не одна, по-моему, человек 3 или 4. Вот это пока два региона, которые я видела. Про Ямал, Югру, ничего пока не видела. И про другие соседние наши регионы, Урфу, нет информации, но наверняка появится. Она не наверняка, она точно появится. Если они есть, эти ребята, то мы про них узнаем обязательно.
2: Так, а сегодня какие экзамены узнают результаты дети? Да, русский вчера узнали, да?
1: Я не знаю, какие... Да, вчера были результаты по русскому. Я не знаю, какие сегодня узнают, но я знаю, что сегодня сдают информатику. Вот у меня племянник сегодня информатику сдавал.
2: Что говорит?
1: Ну, пока мы с ним не общались, потому что я на работе, но я надеюсь, это просто его профильный предмет, он будет поступать как раз по этой специализации. Я очень надеюсь, что он сдал его хорошо. По крайней мере, вчера вечером мы с ним общались, он был уверен в своих силах. Ну, дай бог. Потому что можно быть уверенным, да, и как-то это... Потому что вот русский, например, он как бы, как по мне, он сдал хорошо, но он говорит, я рассчитывал на больший результат. Я говорю, ну, ты когда шел вообще, как бы, боялся. Хорошо, что хоть это набрал. И при этом есть у него обратный пример. У него одноклассник, который рассчитывал на хороший балл, набрал на 20 баллов меньше, чем рассчитывал, представляешь?
2: По-русскому?
1: Да, да. Шел с ним, ну, друг его одноклассник, он шел и был уверен, что 80 точно наберет. Он набрал там 62 или 63, что-то такое, представляешь? Вот так вот тоже бывает. У парня, конечно, это переживание сейчас, личная трагедия.
2: Ну, пересдать же можно.
1: Да, единственное, что пересдать может только один предмет, и условно, если ребенок сейчас, например, еще какие-то экзамены сдаст не очень хорошо, ему придется выбирать, а какой я лучше сдам, да, пересдам, потому что надо выбирать. И надо быть уверенным, что ты пересдашь лучше, потому что засчитываются результаты второго раза, то есть уже пересдачи засчитываются, и первый уже не в счет.
2: Ну, в общем, передайте другу твоего племянника, что нужно настроиться на то, чтобы сдать все остальные экзамены.
1: Хорошо,
2: да.
1: Да, а потом русский
2: пересдавать. Русский.
1: Да, да.
2: Там уже, знаешь, либо пан, либо пропан.
1: Пан, либо пропан, но он понимаешь...
2: Я шутку поняла.
1: Поняла.
2: Чуть переделал.
1: Пан или пропан, да. Но если он сдал в первый раз, он просто сейчас переживает, а вдруг на пересдаче будет примерно то же самое,
2: какая разница,
1: а то и хуже.
2: Его же все равно не возьмут в тот университет, который он хочет, если у него 60 баллов по-русскому. А так у него будет хотя бы шанс.
1: А почему не возьмут?
2: А куда он?
1: А я даже не знаю, куда он хочет. Просто одноклассник моего племянника, я не узнавала, куда он хочет. Может быть, в тот вуз, который он хочет, возьмут.
2: Ой, ну они же там все метят в МГУ, как минимум.
1: Нет, не в МГУ. Ну хотя они такие, да, у него там друзья такие все. Я как их послушаю амбициозные планы, думаю, я в свое время вообще не была таким ребенком. Ну, мне кажется, у нас, в принципе, поколение было другое. Мы там лишь бы куда-то поступить уже, да, чтобы просто где-то учиться вообще, в принципе. Боялись, переживали. А они все такие, я буду в МГУ, короче, я там стипендию, я все пробил. Я, короче, уже знаю, где работать буду в будущем. Они, современные подростки, они уже все про себя знают. И думают, ну, это хорошо. Они, вот знаешь, этот юношеский максимализм, когда ты понимаешь, что весь мир у тебя в руках, это вот такая как раз где-то возраст 16-20 лет, когда реально ты понимаешь, что ну весь мир у тебя в руках, и ты можешь делать, что хочешь. Потом, конечно, после 20 начинается немножечко уже понимание жизни. А после 30 вообще приходит полное осознание, и ты понимаешь, что...
2: Ты же нафиг мне надо? Был бы трактористом сейчас вообще бы. Горе не знал. Вот эти компьютеры ваши вообще не,
1: не
2: надо.
1: Не, надо все эти этапы обязательно прожить. Это психика, в том числе человеческая и детская, потому что не прожив определенные этапы, ты не сможешь приступить к следующим.
2: Я же решил четко и твердо стать трактористом. И сегодня обзванивал все комбинаты, техникумы у нас в Ханты-Мансийске.
1: Нашел что-нибудь?
2: Нашел, причем это частное предприятие. В колледжах, в техникумах мне сказали, мы сейчас не обучаем, это когда-то раньше было. Я говорю, ну в реестре. Они говорят, нет.
1: Ну ты изучал в других городах, в Нягани, да, кажется, ты нашел возможность обучать?
2: Не, Урай, Нягань, то есть есть как бы Сургут, там какие-то определенные учебные заведения, где обучают на механиков, на водителей, там, всевозможные техники разные, всякие прикольные.
1: Ну, в Ханты-Мансийске только частное, да, предприятие?
2: Вот, а только частное предприятие. Я звоню, я не буду говорить, да, какое частное предприятие, но девушка классная, она мне все так прям прикольно объяснила. Я говорю, я хочу вот отучиться, она говорит, а зачем, почему куда-то на работу? Я говорю, нет, вы знаете, я говорю, хочу поехать в деревню, купить трактор, и по полю ездить на нем. Она как, давай ржать, говорит. Ну, она, то есть она не вслух, но она мне пытается что-то ответить, и немножечко вот так у нее проскакивает. То есть как бы понятно, что человек немножко смеется вот таким голосом.
1: Она не ждала такого ответа,
2: да.
1: Наверное.
2: И она мне начинает рассказывать.
1: Ну, обычно все, кто хотят учиться на тракториста, для работы, для профессии, да? А ты просто хочешь по полю в деревне ездить.
2: Да, я говорю, я для себя, ну, как бы я вот все, я буду курочек выращивать. Вот, вторая волна смех. Ну, в общем, и она мне объясняет, что, оказывается, я не знал, честно, напридумывали, наворотили правил, то есть недостаточно мне там иметь права от ГИБДД, от госавтоинспекции, неважно, какая категория, А, Б, С, Д, Е, там, Е, мне должно от гос какого-то там техконтроля, короче, удостоверение нужно получить. Причем это удостоверение позволяет мне управлять, например, трактором с тележкой, допустим. Ну, возить тележку за собой по полю, да? Если я захочу возить за собой плуг, мне нужно будет дополнительную отметку в этом удостоверении ставить.
1: Я пострелила органы гостехнадзора. Вот кто выдает.
2: Гостехнадзор.
1: Да.
2: Если я захочу возить плуг за собой и вскапывать землю, мне дополнительная отметка нужна. Если я захочу там спереди на трактор прикрепить вот этот отвал, чтобы снег чистить. Или
1: это
2: там,
1: еще
2: землю.
1: Одна, да?
2: Отметка. Это уже погрузчики идут, это уже другая отметка идет.
1: Но самое удивительное, что Тимур сегодня узнал, и мне потом рассказал, что, оказывается, трактористы с госавтоинспекцией никак не связаны, представляете?
2: Да. Даже если вы по дорогам общего пользования передвигаетесь,
1: да,
2: на тракторе.
1: Единственное, что может сделать госавтоинспектор, остановить и попросить вот это удостоверение тракториста, которое, кстати, выдает не госавтоинспекция, а гостехнадзор, да? И все, убедиться, что вы тракторист настоящий.
2: Причем, как мне объясняли, типа вот это удостоверение тракториста-машиниста категории С. Но если я его получаю, то я все равно по-прежнему на там грузовую газель, ну, для которой нужна, допустим, категория С или большой груз какой-то, я не имею права пользоваться. Я обалдел. Она говорит, да это ладно, это потом начнете разбираться. Я подумаю, ладно, надо позвонить папе спросить. А у него все категории А, Б, С, Д, Е, и там и автобусы, он и все, и фуры, и речной транспорт, и он когда-то работал на автокране, то есть автокран, понимаешь, что это такое?
1: Да, конечно.
2: Вот, как он называется там, Кировец или как? И он говорит, у меня оно есть, но при этом при всем это удостоверение только вот на него, на этот вид техники. То есть на манипуляторах я не могу. Отдельная, знаешь, есть такая машина, где есть выдвижная стрела такая. То есть я не могу. Я, говорит, могу быть там бульдозеристом условно, но не могу работать на погрузчике. Я могу быть, у меня есть там отметка о том, что я там тракторист, но при этом я там, короче, столько ограничений. Говорит, а тебе это зачем? Я говорю, да так надо там кое-что мне.
1: Короче, учиться никогда не поздно, и сколько бы ни было лет, если есть желание научиться чему-то новому, надо действовать. Вот хвалю тебя за то, что не сидишь на месте и обучаешь. По крайней мере, хочешь обучаться. Не факт, что ты дойдешь до этого обучения, но желание есть.
2: Я же уже трактор присмотрел себе.
1: Молодец. По поводу, кстати, обучающихся, одной строкой скажу, потому что нас это не касается, но если кто-то из вас вдруг собирается в отпуск в Санкт-Петербург, напоминаю, что 27 июня в Петербурге будут алые паруса, это традиционный выпускной, да, для ребят со всей страны приезжают. Это прям, ну, как бы избранный, можно сказать, надо иметь определенные достижения, резюме, чтобы попасть на алые паруса. Короче, 27 июня там алые паруса, и будет действовать запрет на продажу алкоголя. Это касается всех, не только выпускников, всех туристов, всех местных жителей. Никто не сможет купить алкоголь с 10 вечера 26 по 11 утра 28. Просто предупреждаю, вдруг будете в Петербурге в эти дни.
2: Важное предупреждение. Вот Сергей пишет, Тимур, для того, чтобы управлять квадроциклом, нужно удостоверение тракториста.
1: Ого.
2: Ты знал об этом?
1: Нет.
2: Вот и я не знал. При этом, при всем, я новость, помню, вчера появлялась на глазах. У меня Госдума разрешила, приняли закон, разрешили управлять багги, вездеходами и внедорожными транспортными средствами категории А2, наверное, это. Ну, короче, А и две палки вертикальных. Вряд ли это АУ. Тем, у кого есть водительские права категории Б, С и Д. Но при этом, при всем, нужно будет пройти инструктаж по безопасному управлению.
1: Угу.
2: Вот так.
1: Ничего не понял.
2: Никак не будешь комментировать.
1: А я не поняла, если честно. Я читала комментарий нашего слушателя в этот момент и пропустила часть информации. Но я уверена, что слушатель тебя внимательно слышал.
2: Вот еще Руслан пишет. Еще и за каждую отметку, если будешь дополнительно открывать, будешь проходить медосмотр, причем платный, каждый раз. А можно, например, один медосмотр, но сразу открыть 5 дополнительных категорий отметок получить. То есть, чтобы и там условно прицепное можно было, и там вал отбора мощности наперед, например. Все как бы комплексом. Можно сразу?
1: Руслан, а вы тоже тракторист? Мне просто интересно, у нас так много комментариев, такие, знаешь, экспертных пошли. То есть вы все трактористы или вы просто близки к этой сфере знаете? Уже несколько человек написали. Если у нас трактористы есть среди слушателей, тебе
2: да
1: вообще...
2: Ну, конечно, есть.
1: Тебе нам... вообще проще всего.
2: Ты не помнишь сейчас фотографии, как нам люди зимой скидывают, типа, я вот чищу
1: но
2: дорогу.
1: Но это не в Ханты-Мансийске. А, хотя из Ханты-Мансийска тоже были.
2: Я вот на там бульдозере вообще на месторождении.
1: Так спешись со слушателями из Ханты-Мансийска, которые трактористы. Пусть тебя научат.
2: Пусть по блату, да? По блату скажут, где покупали корочки, да?
1: Ты дурак. Это Тимур шутит, конечно.
2: Конечно,
1: же.
2: Шутит.
1: Конечно, шутит.
2: Конечно.
1: Так, ладно, у нас музыка далее. Вернемся в середине часа. Я хотела вот рассказать одну новость. Тимур меня немножечко отвлек. Обязательно расскажу. И ты меня уже... Я сейчас запишусь и напоминалку, чтобы ничто меня не отвлекало.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
3: Лайк.
2: Общение.
3: Лайк.
2: Знания.
3: Лайк.
2: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынка. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, давайте вспоминать жизненные истории. Потому что я когда смотрел...
2: Ну, жизненные истории. Мне сейчас Марина говорит, смотри, у меня тут в одной группе объявление попалось.
1: А я эту группу, кстати, многим нашим слушателям делилась ссылочкой на днях.
2: О том, что говорит, смотри, на неделю, 7 ночей, 8 дней, я так понимаю, да?
1: 7 ночей, да.
2: В Турцию, в пятерку, ультра все включено. Обалденный номер с джакузи. Представляете? 30 тысяч человек.
1: Я говорю... Ну, ты уж не привирай.
2: Я говорю...
1: 37-100?
2: Ну, я для себя почему-то округлил. У меня в голове оно как-то...
1: Ну, на двоих, короче, 70...
2: Там уже, знаешь...
1: 75 тысяч.
2: Просто глаза залились слезами. Я уже не вижу, не слышу ничего. Я уже думаю, если прямо сейчас пойти увольняться, начать, успеем вылететь... Потому что, ну, кто нас отпустит? У нас отпускных дней нету.
1: Уже, да, закончились.
2: Взяла настроение, испортила.
1: Ну, прости, зато я... Некоторые наши слушатели,
2: я
1: кстати...
2: Я теперь завидую безработным москвичам, которые могут в любой момент вообще прыгнуть на самолет и улететь. А в Турцию, кстати, можно летать. У нас же с Мариной было правило, все, типа, в Турцию не летим.
1: Да. А почему можно сейчас?
2: Можно, потому что Путин вот вчера сказал, что у нас с Турцией мир, дружба, взаимопонимание и, короче, у нас век развития отношений очень позитивный, и мы с Турцией дружим. Поэтому, ну, если наш президент с Турцией дружит, почему мы должны себе отказывать в поездках туда, где в 5 раз дешевле, чем у нас здесь?
1: Соскучился, да, уже? Ищешь себе причины вернуть?
2: Ну да, что-то ляпнул, не подумал, просто сейчас пытаюсь, знаешь, это отбрехаться и как бы переобуться.
1: Не, ну то, что президент так сказал, это правда. Я сама видела это в федеральных новостях.
2: Ну,
1: он с главой МИД же, да, Турции встретился, наш президент.
2: Ну все, теперь, значит, получается,
1: но
2: это...
1: Нам тут
2: амнистия?
1: Слушатель на днях писал, зовут слушателя Марат. Я до сих пор помню, Марат, если вы нас сейчас слышите, вот у вас же отпуск, по-моему, через пару денечков начинается. Смотрите, какое классное предложение. Берите, пока не разобрали. А вообще, да, я этой ссылочкой на подобный ресурс с нашими слушателями активно делилась. Если вы будете пользоваться, если вы реально когда-нибудь на какой-нибудь вот такой выгодный тур попадете и слетаете, я буду безумно рада.
2: Ну, единственное, что мне хочется вас призвать, пожалуйста, да, не воспринимайте Марины рекомендации как стопроцентную гарантию, что это не мошенники, что это безопасно. Пожалуйста, проверяйте все лично. Потому что я за ее действия не отвечаю. Она в каких-то там группах сидит.
1: Ну, я
2: попросите, знаете что, вот чтобы для убедительности, даже если там вам что-то, какой-то тур понравился, он кажется супер привлекательным, там все ссылочки, все работает, просто, ну, оформите это через турагента, чтобы хоть какая-то гарантия была. Вам уже турагент на месте даст консультацию, что это кидалово, мошенники, или там разводняк, или это... Ну, разные же схемы бывают. Ты сейчас порекомендуешь всем и каждому,
1: да,
2: потом люди из-за тебя потеряют деньги, и кому претензии будут предъявлять?
1: Согласна. Ну, что все. Надо все перепроверять. Но, опять же, вот тот ресурс, на котором я сейчас конкретно это объявление увидела, я уже говорила много раз, у меня вот у подруги, родители туда как раз с этого ресурса уже неоднократно ездили, отдыхали. Ну, ладно, это отдельная история. Я вообще про другое хотела поговорить. Тут на днях на телеканале НТВ была программа, называется она «Объяснительная», но там не суть, как она называется, там собрали, в общем, в кучку разные примеры того, как люди каким-то непонятным образом выкидывали на мусор то, что представляет какую-то ценность. Ну, по ошибке, по случайности, у всех это разное. Там и картины дорогущие выкидывали, и реквизиты из культовых фильмов, лотерейные билеты люди выкидывали, выигрышные, естественно, антикварную мебель. И даже есть история, как чувак выкинул жесткий диск с биткоинами.
2: Ой, да, это да.
1: Но это то...
2: Городская байка. Могу свою историю рассказать?
1: Я как раз, почему ты думаешь, я решила рассказать про эту программу, потому что когда вот я смотрела все эти истории, я понимала, что у нас с Тимуром тоже есть одна такая история. Она очень свежая, недавнешняя, майская.
2: Буквально вот недавняя.
1: В отпуск мы когда собрались.
2: В общем, у нас, ну, представьте, автобус в 2 или в 3 ночи. Автобус
1: из Ханты-Мансийска в Тюмень.
2: Да, в сторону Тюмень. И все, мы собираемся там, ну, целый день посвятили сборам, убраться в квартире надо, чтобы чистенько было. И очень много лишних вещей нашли, которые заботливо упаковали в пакетик, поставили у порога, чтобы потом все это дело выкинуть перед отъездом. А вместе с тем Марина говорит, ты езжай в новых кроссовках. Я говорю, ну, хорошо, поеду. Она
1: найди
2: говорит, я тебе вот их в пакете здесь у порога оставлю.
1: Не у порога, потом...
2: Не суть, не усложняй, не удлиняй. Вот, чтобы потом переобуться перед выездом. Все хорошо. И я думаю, не будь дураком, пойду мусор выкину, как бы, чтобы... Ну, вы знаете такую примету, что нельзя выкидывать мусор, когда ты вот уезжаешь.
1: Нет,
2: ну,
1: такой приметы.
2: Есть
1: такая
2: примета.
1: Первый раз слышу.
2: Ну, знаете, нельзя там подметать, если кто-то в дороге. Нельзя мусор выкидывать, если кто-то в дороге. Ну, заранее выкину. Пошел, выкинул. Вот, а это было днем еще. И 2 часа ночи, автобус через полчаса, мы, естественно, там паника, собираемся. Где кроссовки? Нет кроссовок. Что за ерунда? Куда ты их положила? Да ты сам дурак. Вот это начинается. Не нашли, а оказалось, что я их по зоопарке вместе с остальными там мусорными пакетами, их там было 2-3 штуки, не помню сколько, вынес просто на мусорку. Новые, в коробке. Не проверил, балбес.
1: Коробка была в пакете?
2: Вот.
1: А пакет был похож на те, которые с мусором стояли.
2: Да. Шел дождь, и я понял, что мне уже там не вариант копаться, потому что за целый день там уже закидали все.
1: Но ты все-таки сходил, проверил, реально ли достать. Нереально, там уже куча такая была.
2: Я все лето гулял по деревне в шлепках.
1: Ну и кроссовки только недавно мы ему купили. А вообще, да, вот так человек новые кроссовки, представляете, ни разу не надел. Вот они новенькие, красивенькие, в коробке лежали. Прям вот ни разу не ношенные, красивые, белые. Взял, выкинул на мусорку просто. Мне сейчас обидно, где-то сейчас эти кроссовки новые, совершенно не ношенные, просто гниют на помойке. Вот прям за это обидно.
2: Я уже, честно говоря, смеюсь, потому что мы вот над Роскачеством вчера подтрунивали. Говорим, что сначала они проверяли вино, красное, белое, там сухое, полусладкое, сладкое, органическое, зеленое, оранжевое, все виды вина.
1: Да.
2: А потом у них пошли рейтинги, там весы напольные, электронные, телемедицинские
1: рулетка.
2: Консультации. Я думаю, что дальше?
1: Рулетка.
2: Вот сегодня свежее.
1: Квас.
2: Тонометры.
1: А, тонометры?
2: После такого мощного запоя.
1: Перестали, да, этого вина? Ну, у них по плану еще онлайн-кинотеатры. Они сказали, что до конца лета проверят онлайн-кинотеатры. Так что вот будут развлекаться, как говорится. Ну,
2: если...
1: ладно, мы шутки шутками, но люди работают.
2: Ну, естественно, все. Коротко, если все тонометры хорошие, берите любой. Все.
1: Серьезно, ни одного плохого не нашли. Ну и слава богу. А вообще у нас еще Роскачество фигурировало на днях в новостях, потому что был день кваса, отмечался. Какого числа, я не помню. Ну, вот буквально, по-моему, вчера, да, день кваса отмечался.
2: Иван, сейчас пойду проверю. Иван пишет, это у меня тоже так. Поехал в Ханты-Мансийск к родственникам, положил в багажник мусорный пакет и пакет с дарами из погреба, чтобы угостить родных.
1: И?
2: И на выезде из поселка все выкинул в мусорный бак. Ну и понял это только, когда приехал уже непосредственно в гости.
1: Ой, слушайте, это еще обиднее, потому что это свои труды, вложенные в баночки. Это прям, это даже обиднее, чем кроссовки, если честно. Тем более кроссовки-то у Тимура были не какие-то фирменные, там, найковские за 10 тысяч. Так, обычные, с маркетплейса.
2: Рублей за 400.
1: Ну нет, уж не ври, 800 хоть скажи. Но все равно, в любом случае, обидненько.
2: Поставлю плачущий смайлик.
1: Да, с банками это обиднее в разы. Вчера отмечался день кваса, я посмотрела. И у нас Роскачество к этому поводу также еще и рассказала про квасы, которые у нас есть на рынке.
2: Все хорошие, берите любой, да?
1: Ну нет, они выделили топ-5, кстати, среди этих 5 нет ни одного, который ты пьешь.
2: Да потому что они невкусные. Вот все квасы, которые не живой, где не написано живой квас.
1: Угу.
2: Типа изюминка, типа домашний квас, да, все вот местного производства прикольные квасы. Я имею в виду, там, по-моему, через Челябинск квас нам возят. И вкусный. Мне не нравится. Ну, то есть это прям видно, что настоящий, на хлебных крошках он такой. Он и в субботу с утра прям заходит очень хорошо. Вот, а вот этот, типа, ну, давайте, можно так говорить? Вот, например, Очакова есть квас, к примеру, там.
1: Подожди, знаешь, что я сделала? Я пошла на сайт Роскачества, не то, что СМИ пишут, а прям первый источник. И тут, оказывается, квас, которому поставили 5, то есть вообще никаких нареканий нет, их не топ-5, это просто СМИ решили топ-5 выделить, первые 5 взяли позиции, а тут очень много квасов, практически все на 5. А плохие оценки вот буквально у 6 марок. Все. А поэтому, в принципе, квас у нас тоже на рынке хороший. Я могу перечислить, но не знаю, насколько...
2: А где ты видишь это? Я что-то не могу найти.
1: Сейчас кину ссылку.
2: Быстрее давай, я просто сам открою, и те, которые знают, те, которые видел, я все-таки в этом плане чуть более эксперт, потому что ты вообще квас не пьешь никогда.
1: Но
2: я его пью каждую неделю по выходным. Я все-таки в этом плане чуть более эксперт, потому что ты вообще квас не пьешь никогда.
1: Но
2: я его пью каждую неделю по выходным с утра, как

0: никогда не пил. Вкусвилл пробовал, Лента пробовал, Лицкий пробовал, Никола пробовал.
1: Это все, кстати, это все квасы, которые, Тимур, сейчас... Они все на пятерку.
0: Русский дар пробовал.
1: А Похмелов? Это что за марка такая? Похмелов, ты пил когда-нибудь такой квас? А Похмелов, ребят.
0: Такой квас пил, но называется по-другому.
1: Да.
0: Причем, смотрите, Зеленая линия, да, и Царские припасы тоже довольно известные два бренда. Они вообще 2 балла получили.
1: Вот, и, кстати, известный еще бренд Русский дар. У него тоже пятерка.
0: То есть даже моя цена квас гораздо выше, чем Зеленая линия.
1: Угу.
0: Интересно. Вот и единственное, которое я могу типа выделить здесь из выше представленных, это Семейный секрет Очакова. Причем, ну, такой достаточно классный квас, но не тот, который они бородинский, а есть такой белый, например, квас, квас с хреном, квас просто кислый тоже, так, такого светлого оттенка.
1: Короче, в целом, я понимаю, что на слух очень сложно воспринимать эту информацию, потому что мы-то на сайте, мы-то глазами видим. В целом, можно что сказать? Не рекомендуют Роскачество с точки зрения именно качественного продукта. Покупайте 2 марки, это Зеленая линия и Царские припасы. Все остальные нормально, либо пятерка, либо четверка по баллам. А это, в принципе... Ну, и надо отметить, что 70%, да, квас на рынке, все-таки чистая, твердая пятерка. Ладно, давайте сейчас прервемся на рекламу и одну музыкальную композицию.
0: Тут уже ссылочки просят. Вам на квас... Юля пишет, можно мне тоже ссылку? Я за рулем была, не могла написать. Я могу вам личную рекомендацию скинуть о том, какой квас прям, ну, прям стоит попробовать. А дальше вы уже сами сделаете.
1: Почему ты думаешь, что, Юля, твои рекомендации нужны? Ладно, кинем. Уточните, вы про квас, да, все-таки говорите. И давайте после рекламы я хотела бы вам очень рассказать рейтинг, точнее, опрос, результаты опроса. У нас в ЦИОМ.
0: А про что ты думаешь? Про путевки? А,
1: конечно.
0: На скидки по отдыху.
1: Я же тебе говорю, кому интересен квас, когда есть отдых за копейки?
0: И потом пишет, ну и квас, ладно, тоже.
1: Не, ну так, чтоб не обижать уже.
0: Ладно.
1: Этот квас. Ладно, ссылочку кину обязательно, Юль. Я поделюсь с вами рейтингом в ЦИОМ. Проанализировали они, как у нас с вами за 20 лет поменялось представление о признаках престижа. Вот что 20 лет назад мы считали престижным, и что сейчас. Это очень большие изменения у нас с вами в сознании произошли. Как мне кажется, местами очень позитивные. Вот подумайте, пока есть время, вот пока будет реклама и музыка в эфире, что для вас является признаком престижа? Вот про человека, про жизнь, да? Вот какие люди, чью жизнь вы можете назвать там, что вот это, у него все престижно в жизни?
0: Я могу сразу дать ответ.
1: Ну, попробуй.
0: Ну, это если человек не обращает внимания на желтые ценники в магазине.
1: То есть хороший финансовый достаток?
0: Нет, берет просто то, что ему нравится, то, что он хочет на данный момент, не обращая внимания. Так, а вот эти вот макароны, какие из них самые? Так, вот это вот 60, вот это 50. О, вот за 48 возьму, разницы
1: нет. Ну, ты говоришь именно про магазинные продукты,
0: нет,
1: или
0: это,
1: в целом,
0: ну, в моем понимании, да. Ну, типа, если он вот приходит в магазин, не смотрит на ценники, накладывает в корзину, расплачивается и не думает о том, не проверяет, сколько там денег
1: это
0: осталось.
1: Это признак престижа.
0: Ну, в моем понимании, да. Все остальное, вот то, что раньше было престижным, типа там красный 600-й Мерседес, например, там еще что-то, квартира какая-то на Тверской, ну это можно наворовать, купить. То есть это не признак престижа, да? Высшее образование, там...
1: Высшее образование, вот, что?
0: Стабильная работа.
1: Это признак?
0: Устойчивое финансовое положение, вот это признаки престижа.
1: Хорошо, Тимур
0: назвал... Ну и желательно, чтобы, конечно, была там крепкая семья и дети. Вот в моем понимании. Это такая среднестатистическая, крепкая, хорошая семья.
1: Тимур...
0: И желательно, у которых есть как бы, ну, своя квартира. А какая она там, где она находится?
1: Тимур назвал свои признаки, вы подумайте над своими, а я скажу, что у нас россияне в побольшей части, да, с этим, какие имеют ассоциации.
2: Свои люди. Реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
5: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
6: Мечтайте без «если». В жилом районе.

0: районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг. Квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
4: Добро пожаловать в ВТБ.
3: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Сила состязаний на облазах, тепло рук народных ремесленников, национальная кухня севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облазах. Событие, которое объединяет традиции коренных народов севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
6: 6+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну что? Есть у вас какие-то ответы свои личные? Что для вас является признаком престижа? 20 лет назад у нас были совершенно одни ответы, сейчас другие. Это ВЦИОМ сообщает, они проводят такие исследования периодически и вот сравнивают, как поменялось наше мировоззрение за 20 лет. 20 лет это сколько? 2006. Ой, 2006.
2: Верните мне мой 2006.
1: Слушай, а ведь правда в 2006 совершенно другие моменты, да, были?
2: Я не помню, что было в 2006. Надо сейчас погрузиться туда. В 2006, по-моему, типа первые модели айфонов вышли. Но тогда это было смех на
1: хура на смех. Там просто тогда еще смартфон только-только набирали, обычные. У всех Моторолы еще были. Я студенткой была, второй курс.
2: Нет.
1: Да, у нас раскладушка была, телефон-раскладушка, может быть, у трех человек из группы максимум.
2: Да? Ну, да. Нет, я не имею в виду современные смартфоны. Ну, китайские вот эти вот с антенкой, допустим, с 18 колонками.
1: Были. Такие Моторолки, и Nokia были всякие. И даже уже раскладушечки, но они тогда были дорогостоящие.
2: Когда вышел первый iPhone в 2007 году?
1: Ха!
2: Ну, чуть-чуть промазал. Чуть-чуть промазал. Причем,
1: как приятно, знаешь, побеждать.
2: Не, ну хорошо. Самое здесь подлое в этой ситуации, что вышел он 9 января 2007 года. То есть, если бы он вышел на 10 дней раньше, то я бы не обманул, понимаешь?
1: Да даже, ну, мне кажется, несмотря на то, что он вышел в 2007, в России его в 2007 немногие могли себе позволить.
2: Ну, конечно. По-моему, у нас популярность айфонов с iPhone 3G. Вот это я помню. Первые айфоны у нас, я не помню, чтобы массово пользовались какой-то популярностью.
1: Ну, в общем, смотрите, 20 лет назад на первом месте в рейтинге признаков престижа стояло хорошее жилье. Так ответили большинство россиян в 2006 году. Сказали, вот хорошее жилье, это значит, престижно иметь хорошее жилье, свое собственное, естественно, не взятое в кредит или в ипотеку, да? Сейчас же эта позиция опустилась аж на 4 строчки. Ну, то есть сейчас она на 4 строчке. То есть хорошее жилье для нас уже не является признаком престижа. Сейчас очень многие люди, кстати, даже успешные, обеспеченные зачастую, они, например, снимают жилье, да, и не считают, что нужно обязательно иметь недвижимость, как бы в собственности. Поэтому даже если и имеют жилье в собственности, но это тоже как бы уже не так, чтобы престижно. Ну, есть и есть, да. А вот 20 лет назад это было самое-самое. Абсолютное большинство россиян тогда так ответили. Больше половины.
2: А сейчас на первом месте?
1: А сейчас на первом месте... возможность дать детям качественное образование. Больше половины россиян ответили именно это.
2: То есть у нас так запросы упали, что мы понимаем, что, ну, жилье, собственно, это уже как бы... Ладно, бог с ним.
1: Ну, это уже не так.
2: Детям было хорошо.
1: Ну, вот если ты дал ребенку качественное образование, ну, высшее, возможно, еще и дорогостоящее, вот это признак престижа. Ну, условно, если у тебя ребенок поступил в МГУ на какую-то крутую специальность, и у тебя есть 3 миллиона в год, чтобы это образование оплачивать, это престижно. Потому что, если ты обратишь внимание, да, на ребят, которые учатся вот на таких крутых факультетах, ну, там же очень много из обеспеченных семей. Понятно, что бюджетники — это ребята талантливые, там, они олимпиадники, они там и, может быть, золотыми медалями, дипломами и всем таким, но на платных местах это в основном люди из обеспеченных семей, естественно. И вот это престижно уже.
2: Ну, да, если задуматься по цене квартиры, да, сейчас образование у нас плюс-минус.
1: Ну, к сожалению, да. К сожалению, да. Есть даже некоторые вузы берут за образовательные программы больше, чем стоит жилье в небольших российских городах.
2: О, это точно.
1: Да.
2: Ладно. Небольших-то, да.
1: В общем, качественное образование детям на первом месте. Вот что для нас является сейчас признаком престижа. На втором месте тоже не квартира. Сейчас у нас возможность купить квартиру только на третьем, а иметь свое хорошее жилье на четвертом. На втором месте это возможность получить качественное, дорогостоящее медицинское обслуживание. Вот образование, медицина. Вот что у нас сейчас в престиже, представляете? Вот. А если брать какие-то материальные ценности, они все уже ушли вот на затворки. Потому что, например, смотрите, возможность приобрести дачу, недвижимость за рубежом. 15% считают, что иметь недвижимость за рубежом — это престижно.
2: А у кого спрашивали? У пенсионеров по домашнему номеру? Я просто как-то не доверяю твоему
1: Подожди,
2: этому.
1: Подожди, это ВЦИОМ, алло.
2: Опрос, да даже
1: это не мой опрос.
2: ВЦИОМ. Типа вот мне позвонили, говорят, что вы считаете престижным, да?
1: Да.
2: Как ты говоришь?
1: Признаки престижа.
2: Мерилом престижа. Я говорю, ну... возможность получить образование и бесплатную медицину. То есть я отвечаю по шаблону...
1: Не бесплатную.
2: Я отвечаю по шаблону сильных сторон, гарантированных Конституцией Российской Федерации, да, для каждого гражданина. Может, мне еще статью какую-то процитировать из Конституции? Типа, каждый имеет право на бесплатное образование, на медицинскую помощь. Ну, что это такое? Если для нас бесплатная медицина в городской поликлинике является мерилом престижа,
1: Марина. Нет, ты вот дашь мне сказать? Ты же вообще неправильно говоришь. Вот как раз-таки человек, который едет в автобусе на процедуру в бесплатную поликлинику и проезжает мимо крутого медицинского центра, где люди за большие деньги без очереди это делают, и, может быть, с каким-то новым профессиональным оборудованием, вот они считают, вот это престижно.
2: Короче.
1: Речь не про бесплатную медицину,
2: считаешь,
1: а наоборот, качественную,
2: дорогостоящую. Да, ты считаешь, что люди из меркантильных созданий перешли в разряд философов и мечтателей, да?
1: А ты не видишь деньги в первом и во втором пункте, и там, там деньги, Тимур.
2: А я думаю, Марина, что просто люди поняли, что всех денег не заработаешь, вот и все.
1: А ты про образование, медицину вообще там
2: сколько,
1: деньги не видишь?
2: Сколько не горбаться с такими ставками по ипотеке, ну, квартиру я позволить себе
1: хорошо,
2: не смогу.
1: А скажи, пожалуйста, вот если человек, твой знакомый, например, купит недвижимость за границей, для тебя это престижно?
2: Конечно. А да? Для тебя нет? Ну, типа, если он позволил себе купить, там, например, квартиру на каком-то Лазурном берегу,
1: смотря,
2: у него, значит, есть деньги на это, значит,
1: где?
2: Он молодец.
1: Смотря где, наверное.
2: Это
1: да.
2: Престижно.
1: Ну, опять же, раньше это...
2: Ну, какая разница, даже если ты дом в деревне Белоруссии купишь, я скажу, красавчик. Молодец.
1: Да,
2: то есть
1: понятно.
2: У тебя есть лишние деньги, чтобы их инвестировать
1: в
2: будущее.
1: Ну, типа, сейчас этим никого не удивили. 40% 20 лет назад говорили, что это вау, как круто. Сейчас только 15% говорят. То есть сейчас это уже не так удивительно. Это уже не так, чтобы, типа... Надо обязательно купить дом где-нибудь за границей, чтобы меня считали престижным. Сейчас это не обязательный фактор, понимаешь? Вот о чем речь. И если говорить про такие вещи, как автомобиль, он там вообще уже на почти предпоследнем месте. Какие-то... А, вот сейчас самый непопулярный ответ. 3% россиян сказали наличие дорогой мебели и бытовой техники. Вот никому это уже не надо, для никого это не является престижным. Ну, типа, купил кофемашинку.
2: Какие россияне стали молодцы, просто.
1: Купил себе диван за 50 тысяч, ну, как бы, ну, соседи не скажут, вау, престижно. Ну, диван и диван, как бы, дорого скажут, посетуют наоборот.
2: Просто молодцы. Ну, я говорю, меценаты столетия просто мы все стали. Все 145 миллионов говорят, лишь бы дети были счастливы.
1: Нет, но если...
2: А мне уже не надо, уже и пожили, уже и хватит, говорят россияне. Но... Ну вот давай тоже, ладно.
1: Хорошо, но...
2: Серега пишет, дожили, медицинное образование сейчас мечта, раньше бесплатно. Да и сейчас бесплатно. Но все, опять же, относительно, и опять же, знаете, это иногда... в кавычках. Иногда хочешь бесплатно на МРТ, ну жди своей очереди. Не
1: да.
2: хочешь, иди заплати, можешь сделать
1: да.
2: пораньше.
1: То есть бесплатно
2: вот
1: есть медицина?
2: Вот и бесплатная медицина.
1: Но
2: она
1: не всегда
2: есть,
1: и можно воспользоваться.
2: Ну не врет никто, правильно, бесплатная медицина есть.
1: Да.
2: Пользуйся.
1: Все правильно, но, опять же...
2: Бесплатное образование есть, если ты умный, если ты сдал на 305 баллов ЕГЭ.
1: Я
2: пользуйся.
1: Просто одной строчкой скажу. Вот в конце апреля, когда, помните, у нас был больничный, и я просила у терапевта процедуру УЗИ мне назначить, она мне сказала, ой, это долго придется ждать, около месяца. Я такая, ну окей, давайте месяц, подождем, что делать. А потом через 3 дня я попала туда экстренно, бесплатно. Вот экстренных, пожалуйста, привозят. А планово нет.
2: Не успеем все комментарии зачитать. Завтра будет день, будет пища. А пока, до свидания. Тимур Полунин, Марина Штейникова. До завтра, пока. Уже 7 часов, Марина.
1: В тему престижа, да, наши слушатели писали. Эх, давайте завтра тогда и продолжим. Жаль, что не хватило времени, как обычно. Но завтра в 3 часа, в пятницу, напоминаю, мы с вами обязательно снова услышимся. Пока.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. Югра заручилась поддержкой нескольких важных партнеров. Сургутские онкологи успешно применили инновационную методику лечения рака легких. Участники СВО и их близкие теперь могут получить бесплатную психологическую помощь во ВКонтакте. Югра достигла договоренности о реализации проектов на благо жителей с несколькими важными партнерами. Таковы итоги рабочих встреч губернатора Руслана Кухарука с гостями 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Так глава нашего региона обсудил развитие IT-технологий и информбезопасности со специальным представителем президента Российской Федерации Артуром Люкмановым. Речь шла и о расширении состава участников форума, организации экспертных сессий. Делегации Зимбабве, Анголы и Уругвай Уругвая проявили интерес к югорским цифровым разработкам, в частности, к тиражированию решений для добывающего сектора, интеллектуальных систем управления месторождениями, ГИС-технологий и ПО для 3D-моделирования залежей. Кроме того, запланированы совместные образовательные программы для IT-специалистов и обмен наработками в здравоохранении. Группа компаний InfoWatch поможет Югре в непрерывной подготовке IT-кадров при участии ведущих специалистов отрасли, усилится и сотрудничество с ООО «Яндекс». В планах интеграция мансийского языка в голосовые сервисы и улучшение качества перевода. Компании передали языковой корпус из 310 тысяч пар. А еще 946 окружных и муниципальных учреждений перейдут на сервисы Яндекс.360. В вопросах развития безопасности беспилотной авиации окажет содействие ФГУП, госкорпорация по ОРВД. Уже заключено соответствующее соглашение с Росавиацией. В Югре впервые применили инновационный метод лечения рака легких. Врачи Сургутской окружной больницы спасли пациента с помощью радиочастотной абляции, метода, позволяющего обойтись без хирургических разрезов с помощью нагрева. Первым пациентом стал 73-летний нефтюганец. Из-за проблем с сердцем классическая операция была ему противопоказана. Однако медики нашли выход. Через небольшой прокол они ввели специальный электрод и точечно нагрели новообразование до 120 градусов. Опухоль была полностью разрушена. Такой метод позволяет пациентам очень быстро восстанавливаться. Сейчас мужчина уже готовится к выписке. Теперь такую высокотехнологичную онкологическую помощь югорчане могут получать, не выезжая за пределы округа. Участникам СВО и их близким стал доступен чат психологической поддержки во ВКонтакте. 60 профессиональных клинических психологов готовы бесплатно и анонимно помочь справиться с тревогой, выгоранием или стрессом. Создатели проекта отмечают, что в чате нет ботов или искусственного интеллекта. На связи всегда находятся специалисты. Просить о помощи можно в любое время суток, при этом раскрывать свое имя или другие данные не нужно. За 2 года существования проекта, который ранее действовал в Telegram, эксперты помогли более чем 35 тысячам человек. Найти сообщество можно по названию КСВО «Разговор с психологом». Отмечу, данная инициатива реализуется при поддержке Комитета семьи воинов Отечества и фонда «Социальная сфера». И последнее. Югорские нефтяники добились высоких результатов на региональном этапе летних спортивных игр, которые прошли в Ханты-Мансийске. Так, команда АО НК «Кондонефть» в составе 42 спортсменов проявила себя во всех 12 видах испытаний. Особенно яркий успех в интеллектуальных и точных дисциплинах. Шахматист Федор Богачук завоевал золото, бильярдист Федор Лескин стал серебряным призером, а Алексей Степанов взял бронзу в пулевой стрельбе. Именно его признали лучшим спортсменом команды. Отмечу, совместные усилия всех сотрудников позволили представителям «Кондонефти» занять 5-е общекомандное место турнира. Вы слушали новости на главном окружном. Рината Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
13: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
12: А, тот самый цветочный у молотка?
13: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
12: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
2: Добро пожаловать в ВТБ.
1: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дридин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно! В автокресле я как принцесса на троне!
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
8: Национальные проекты России.
9: 0+.
10: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
11: 6+.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов.
1: Я ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра».
1: Реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
7: Добро пожаловать в ВТБ.
6: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
9: Радио

0: Реклама.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Радио Югра.
3: Югра.
2: Главное окружное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/pp.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио Юг.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

Главное окружное радио. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.